был не только греком, но и безбожником. Далее сказано. А Тимофей свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. То есть Тимофей оказался хорошим молодым человеком. Ему было около 20, а его матери было около 40 или меньше. Поэтому мы читаем о женщине, о которой сказано, ей было всего лишь немного более 30 или около 40. Какой же она была женщиной? И вот давайте мы почитаем уже другое послание. Второе послание к Тимофею, 1 главу, 3 стих. Апостол Павел пишет. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Апостол Павел пишет тому самому Тимофею, о котором мы читали в Деянии апостолов. Вот что он говорит. «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, и приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». То есть у Тимофея была хорошая мама, духовная бабушка. Мама была настолько сильная, что смогла быть приоритетнее отца для Тимофея. И, конечно же, мы не можем утверждать наверняка, потому что нет никаких фактов об отце Тимофея. Мы читаем только немного информации в Деянии святых апостолов, но видим, что мать играла большую роль в жизни этого молодого человека. Так что же такого сделала мать Тимофея? Какие были обстоятельства в доме? Чем она занималась? Я думаю, что ответ записан во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в 15 стихе. Павел пишет к Тимофею. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Итак, маму Тимофея звали Евника. И она с самого детства учила Тимофея священному писанию. Она умудрила своего сына. И это впечатляет. Женщина, которая была привязана к писанию. Мама была лучшим учителем. Дом был семинарией, школой, где читали и изучали Библию. Дорогие женщины, нет более важного обязательства для вас, чем привязанность к Библии. Гармоничная женщина по сердцу Бога видит Писание как живое богодухновенное слово, в котором написана воля Божья для ее жизни. Вы христианка? Тогда это должно напрямую касаться и вас. И несмотря на вашу жизненную ситуацию, это касается вас. Вот задумайтесь. Вы не можете быть гармоничной женщиной, если вы не относитесь серьезно к изучению Священного Писания. Чтобы справиться с ежедневными трудностями, нам необходим фильтр. И таким фильтром может быть Библия. Без Библии вы будете как песок на берегу, который легко смывает волна. Евника имела этот стержень. Она пользовалась Библией, чтобы иметь твердое основание в своей жизни. В книге «Деяния святых апостолов» в 16 главе с 11 по 15 стихи мы читаем и о другой женщине. Я хочу показать, как она сама себя видела. 16 глава с 11 стиха. «Итак, отправившись эстрадой, мы прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы». То есть перечисляются города. Это первый город в той части Македонии, колония. И в этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, вот обратите на нее внимание, она была издалека, торговавшая багряницей, то есть у нее был бизнес, дело, чтущая Бога, то есть она была посвящена Богу, искренне искала Его, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Я понимаю так, что она была верующим человеком. Читаем 15 стих. «Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Может быть, вам кажется странным то, что вы только что услышали. Если у нее была семья, то где же ее муж? Она либо мать-одиночка, либо вдова, либо муж оставил ее. Как бы то ни было,
Мы читаем, что у нее были домашние, и, по-видимому, она была главой семьи. И если вы внимательно прочитаете 15 стих, то поймете, что она смогла оказать влияние на апостола Павла. И убедила нас. Здесь говорится об апостоле Павле, о Силе и Луке. То просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. В этом тексте мы можем отметить ее уверенность в себе и настойчивость. Я представляю себе женщину, которая была достаточно убедительной, производящей глубокое впечатление. Она обладала достаточной смелостью, чтобы сказать: «Я хочу, чтобы эта молодая христианская община собиралась у меня в доме». И думаю, у нее был достаточно большой дом, чтобы там могла поместиться молодая филиппийская церковь. Поэтому она говорит: «Приходите, давайте собираться здесь». И они так и поступили. Если мы посмотрим на другую главу в Деяниях святых апостолов, 18-ю, то мы познакомимся с еще одной женщиной. Ее зовут Прискилла. Прочитаем. 18 глава, с 1 стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Ну, итак, апостол Павел приезжает в Коринф и живет с Акилой и его женой Прискиллой. Они приютили его в своем доме. И немного позже, когда Павел покидает Коринф, это произошло около 18 месяцев спустя, чуть больше или меньше, Павел берет с собой эту пару. Читаем 18 главу, 17 стих. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискилла, остригши голову в Кенхреях по обету, достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями». Их, то есть это супружескую пару, мужа и жену, они были научены апостолом Павлом пути следования за Христом, теперь были в состоянии обеспечить нужды молодой церкви в городе Ефесе. Дальше появляется Аполлос, очень способный оратор, молодой, талантливый благовестник, но он был еще слаб в Слове Божьем. У него не было еще четкой позиции. И вот эта пара, воспитанная апостолом Павлом, услышав проповеди Аполлоса, поняли, что его богословие еще не укрепилось, и он не стоит твердо на своем пути. И 18 глава книги «Деяний святых апостолов» заканчивается очень интересным комментарием. С 25 стиха. «Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прискилла, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Вот посмотрите, что здесь написано. «Точнее объяснили ему путь Господень». Кто объяснил? Не один Акила. Здесь написано, что они оба, Акила и Прискилла. И мне кажется, что Прискилла была очень способной женщиной. Настолько способной, что, услышав ложную информацию, публично пропагандируемую, она со своим мужем объяснила благовестнику его ошибки. Они позвали его в сторону и аккуратно, по-доброму, помогли понять цельную картину. Хочу обратить ваше внимание, что эта женщина не отошла в сторону и не сказала: «Да вот мой муж, сейчас он тебе все объяснит». Мы не находим такого в Библии. Это не новозаветный портрет жены. Акила и Прискилла вместе, рука в руке, благосклонно и открыто, без тени сомнений и неудобства, поделились с Аполлосом истиной, записанной в Священном Писании. И вот моя вторая мысль. Гармоничная женщина по сердцу Бога понимает ответственность за свой духовный рост и возрастание в благодати, чтобы быть духовно зрелым человеком. Но иногда это подразумевает, что она встанет на роль лидера. Меня впечатляет поведение апостола Павла и Аполлоса.
Оба они были открыты для того, чтобы учиться чему-то новому у женщин, которые их окружали. Вот таких, как Лидия или Прескилла. А почему бы и нет? Мне это кажется очень даже привлекательным. И эти мужчины меня впечатляют. Но вынужден признать, что такие встречаются нечасто. Аполлос был очень открытым к новому. Легко обучался. И это редкость. Давайте прочитаем еще один текст. Деяния апостолов, 21 глава, 7 стиха. «Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи деканов остались у него. У него были 4 дочери, девицы пророчествующие». Я не знаю, что именно это значит. Но они каким-то образом были вовлечены в служение и могли пророчествовать. Так что они среди группы последователей. И хочу, чтобы вы запомнили, что это были 4 дочери. Читаем дальше. 21 глава, 10 стих. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некоторый пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». То есть он предупредил Павла о его будущем. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим». Дорогие друзья, я думаю, что под «мы» подразумевается не только мужчины, но и несколько женщин, и, возможно, и те пророчествующие девушки. Так как они все отговаривали апостола Павла идти в Иерусалим, можно сделать вывод, что он был окружен искренними, добрыми людьми, действующими из самых лучших побуждений. И они говорили ему: не поезжай туда, не надо ехать в Иерусалим. Агав предсказал тебе не самое светлое будущее. Но посмотрите, что отвечает апостол Павел. Мы читаем 21 главу Деяния апостолов с 13 стиха. «Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». И когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня. Итак, дорогие друзья, из этого я извлекаю еще один урок. Это третья мысль. Гармоничная, полноценная женщина по сердцу Бога видит Господа как свою защиту, опору. Даже когда все вокруг идет не так. Вот еще несколько мыслей. Полноценная, гармоничная женщина по сердцу Бога не будет использовать свое женское очарование, чтобы манипулировать людьми. Не будет использовать ловкие приемы или хитрости, чтобы добиться своего. Мир может говорить: а что, он не соглашается? Тогда уйди, покинь его, а потом вернись и отомсти. Но Господь говорит: доверься мне, молись и посмотри, как я действую. И вы должны сказать в своем сердце: да свершится воля Божья в моей жизни. Позвольте Богу действовать в вашей жизни, позвольте Ему бороться за вас. И если вы преданы Слову Божьему и здраво смотрите на себя, то доверяйте Господу, и Он никогда не покинет вас. Возможно, Он не даст вам все то, что вы хотите, но Господь даст вам то, что Он хочет, чтобы вы имели. И пока вы будете ожидать, то научитесь чрезвычайно многому. Иногда это нужно просто принять на веру, потому что ожидание бывает весьма болезненным. Ну а теперь в заключение хочу сделать 3 практических предложения. Первое. Возлюбите Господа Иисуса Христа всем сердцем. Станьте серьезным исследователем Библии. Не существует более важной книги, которой следовало бы овладеть, чем Священное Писание. Отодвиньте в сторону дешевые романы и возьмите в руки Библию. Снимите с полок женские журналы, освободите время для Божьего Слова. Не думаю, что много наших слушательниц читает любовные романы. Но все же кто-то тратит время на них.
Прилавки книжных лавок загружены дешевыми романами и всевозможными женскими журналами. Я советую вам избавиться от них. Они просто загрязнят ваше сознание. Лучше исследуйте Библию. И не переживайте, если жить по Слову Божьему окажется очень трудным. Но вам не удастся понять, чего от вас ожидает Господь, если вы не будете внимательно изучать Его Слово. Станьте настойчивым, постоянным исследователем Божьего Слова. Молитесь, обращайтесь к Господу. Найдите время, станьте хорошо сведущи в истинах Священного Писания. Засучите рукава и самым серьезным образом возьмитесь за изучение Библии. Если вы очень заняты днем, то найдите время для изучения Библии ночью. Это будет спасением для вас. Второе. Остерегайтесь крайностей. Остерегайтесь обеих крайностей, то есть воинственное мышление, которое не допускает терпимости и мудрости, лишенное зрелости. В любом случае вы начнете жалеть себя, а это редко приводит к хорошему. Одна крайность говорит: «Я пойду своей дорогой, и неважно, нравится вам это или нет». Вы не сможете встать на моем пути, запомните это. А вот другая крайность говорит по-другому: «Ты для меня все, а я только твое эхо, твоя безмолвная раба. Ты всегда прав, мой единственный хозяин. Я полностью нахожусь под твоей властью. Скажи, чего ты хочешь, и я постараюсь это выполнить». Это не то, чему мы учимся в Библии. Поэтому избегайте таких крайностей. Дорогие женщины, помогите своим мужьям понять это. Самые лучшие замечания, которые когда-либо меня меняли, я слышал от своей жены. И я уверен, что еще неоднократно услышу упреки от нее, советы, и они помогут мне. И я очень ценю тот факт, что у нас такие отношения. Третье. Возьмите на себя обязательство решать конфликты, а не убегать от них. Просите Бога дать вам мудрость и водительство в отношениях с мужем, а также во всем вашем жизненном пути. Помогите окружающим вас людям, и в том числе и вашим детям, понять, что вы тоже полноценный человек, у которого есть нужды, и не вся ваша жизнь крутится исключительно вокруг них. Дорогие друзья, сегодня я целенаправленно не стал приводить примеры каких-то конкретных людей современности, чтобы не казалось, что я дразню кого-то. О, посмотрите, как они это делают. Какие плохие люди. Но не говоря никаких имен, хочу сказать, что недавно моя жена и я общались с очень приятной парой. Очень талантливая, способная женщина и очень способный муж, который посвящает свою жизнь тому, чтобы позволить всем дарам его супруги реализоваться. Это прекрасно. А желание этой женщины сделать все возможное, чтобы жизнь ее мужа была наполнена, но при этом никаким образом не вторгается в его жизнь излишне. У них многому можно научиться. Это настоящая гармония. И я предлагаю вам молиться о том, чтобы в нашей жизни была гармония. Только возлюбив Господа, мы можем иметь силы следовать за Ним, потому что Он дает силу и благодать и меняет нашу жизнь. Доверимся в Его руки. Да благословит вас Господь.

0: Эту песню исполнила Ирина Орлова.
1: Мы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним, что мы узнали сегодня, слушая передачу. Первое. Гармоничная женщина по сердцу Бога видит Писание как живое, богодухновенное слово, в котором написана Божья воля для ее жизни. Второе. Гармоничная женщина по сердцу Бога берет на себя ответственность за свой духовный рост и постоянно занимается возрастанием. Третье. Гармоничная женщина по сердцу Бога видит Господа как свою защиту и опору, даже когда все вокруг идет не так. Четвертое. Гармоничная женщина по сердцу Бога не будет использовать свое женское очарование, хитрость или шантаж, чтобы манипулировать людьми. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: «Важнее красоты и очарования», «Голос в пользу отцовства», «Два искушения, с которыми сталкивается отец», «Как запомнить истину», «Школа выживания для тех, кто учится». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Важнее красоты и очарования» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 16 сентября. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место записано в третьей книге «Царств» в 17 главе, в 3 стихе. Там сказано: «Скройся у потока Хараффа». Божий слуга обязан познать ценность уединенной жизни. Человек, занимающий высокую позицию среди людей, должен занять очень низкую позицию пред Богом. Не надо удивляться, если Отец наш скажет: «Дитя мое, довольно для тебя быстрой жизни, широкой известности и восторга. Удались прочь и скройся у потока, твоим харафом может быть боль, потеря или уединенное место, покинутое всеми». Блажен, кто может ответить: «Твоя воля да будет моей волей, стремлюсь к Тебе, скрой меня в тайных местах скинии Твоей и заслони меня своими крыльями». Каждый святой, владеющий большой властью, должен был завоевать ее возле какого-то потаенного харафа. Получить духовную силу нельзя, не скрывшись от всех и от самого себя, в каком-то глубоком ущелье, где можно было бы исполниться силой вечного Бога. У одного верующего был свой хараф, где он ежедневно проводил 5 часов в молитве и чтении Библии. Другой верующий считал день потерянным, если не мог провести 8-10 часов в общении с Господом. Давид Брейнард искал святые уединения в лесах Северной Америки, Кристмас Эванс в долгих путешествиях по горам Уэльса. Давайте вернемся в те благословенные времена, откуда мы ведем свое летоисчисление. Остров Патмос, одиночество римских темниц, Аравийская пустыня, горы и долины Палестины – навсегда останутся они памятными харафами тех, кто произвел величайшее влияние на современный мир. Наш Господь нашел свой хараф в Назарете, в пустыне Иудейской, среди маслин Вифании и одиночества Гадары. Никто не может обойтись без своего харафа, где людские голоса заменяются водами тишины и покоя, где мы можем насыщаться сладостью и силой жизни во Христе. Бывает иногда такое настроение, когда ничто тебя не веселит, в груди на сердце мерное биение, и что-то твердое трепещет и болит, когда все люди кажутся фальшивыми, и говорить не хочется ни с кем, и разговорчивые кажутся болтливыми, и слыша их рассказ, ты думаешь: зачем? И хочется бежать, схватив себя за голову, куда-нибудь подальше от людей, и сердце боль, тяжелую, как олово, тихонько выплакать прочь из груди своей, побыть совсем одним, и чтоб никто не спрашивал, пытаясь понять тоску твоей души. Кто сердце скорбь давно в груди вынашивал, тому приятно быть наедине в тиши. Ведь только в тишине ты можешь Бога чувствовать, и только в тишине ты видишь сам себя. Наедине с Творцом ты не хитрить, не мудрствовать не станешь, как с людьми, хвалу и лесть любя. И потому сам Бог дает тебе стремление уединиться, быть самим собой. Без тяжести в душе не вкусишь облегчения. Бог посылает все, Он хочет быть с тобой. И знай, когда приходит настроение, когда тебе весь опротивит мир, Господь зовет тебя в уединение, там для тебя готов духовный пир. Из пира ты уйдешь и сытым, и напоенным, забьется сердце ровно и легко, польется песня хвалы со струн настроенных, и грудью полною вздохнется глубоко.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 10. Школа. Николай пошел в школу в 1941 году, в первый год войны. Посещал он школу охотно и учился хорошо. Ему нравилось учиться. Еще до школы он прочел у Михаила Ломоносова «Науки юношей питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут». Но учиться было трудно. К проблемам с едой добавлялись трудности с одеждой и обувью, учебниками и тетрадями. Чистых тетрадей для занятий Николай почти не имел. За неимением тетрадей он, как и многие другие дети, писал на старых газетах и выброшенных книгах, которые находили на чердаках и в сараях, а вместо чернил растворяли молоком или водой сажу с печных труб, заливали в бутылочки и в тряпочных маленьких мешочках носили с собой в школу. Этими же «чернилами» в кавычках писали и дома. Перьями для письма служили гусиные и куриные перья с крыльев и хвоста. Чтобы дети могли делиться одеждой, по просьбе родителей учебу в школе сделали в две смены, с перерывом в 2 часа между сменами. Дети, возвращаясь домой с первой смены, отдавали обувку и одежонку другим детям, которые учились во вторую смену. Старший брат приходил из школы, отдавал фуфайку и валенки Николаю, и тот бежал на занятия после обеда. Так было глубокой осенью, зимой и ранней весной. В начале и в конце учебного года в школу ходили босиком. Все старались беречь одежду и обувь. Однажды Николай пошел в школу босиком и налегке. Стояла уже глубокая осень, но морозов еще не было. Но когда он вышел из школы, падающий густой снег уже покрыл всю землю, и было очень холодно, а он был босиком. Чтобы поскорее оказаться дома, Николай побежал. От холодного снега быстро замерзли не только ноги, но и все тело. Но он бежал. Бежал, что было силы, обгоняя учеников, которых отпустили раньше. Они были старшеклассники. Среди них шел сосед Николая, Миша Баринов. На нем была хорошая кожаная тужурка, меховая шапка и теплые ботинки. Он всегда одевался хорошо. Его отец был офицером, и их семья часто получала от него посылки с продуктами и одеждой. Увидев бегущего Николая, он крикнул: «Эй, босяк, ты скоро концы отдашь!» И захохотал. Засмеялись и его друзья, шедшие с ним. И здесь Николай не выдержал. Он налетел на обидчика, повалил его на землю и стал бить его сумкой, в которой находился пузырек с чернилами. Конечно, Мише не было больно, потому что через шапку и тужурку эти удары он даже не чувствовал. Но зато вся его белая шапка, новая тужурка и все лицо было в черных пятнах от разлитых чернил. Когда же Николай пришел в себя, он испугался и бросился бежать домой. Дома он сознался маме в своем проступке. Мама утешила плачущего сына и сказала: «Никогда не связывайся с ними. Они богатые, а мы бедные. За нас никто не заступится, а они всегда окажутся правыми. Так уж устроен этот лукавый мир». Она сходила к потерпевшему в кавычках Мише и его матери, попросила у них прощения и каким-то образом уладила дело, чему Николай был очень рад. Через день он пошел в школу. Как только он вошел в класс, учительница сказала, что директор ждет его в своем кабинете. Директор школы. Для всех учеников того времени это было что-то высокое и недоступное. Директора уважали, директора почитали. Его боялись, и он редко кого приглашал к себе на беседу. С большим волнением и страхом Николай подошел к кабинету директора и стоял, не решаясь постучать в дверь. Вдруг дверь открылась, и Николай увидел, что сам директор стоял на пороге. Это был демобилизованный офицер, он ходил в гимнастерке, один рукав, который был заткнут за ремень, так как у него не было руки. На груди у него красовались орденские планки. «Ну, заходи, драчун», — пригласил директор. «Расскажи, как ты его измолотил и за что?» Строго, но как-то добродушно спросил он. Николай откровенно признался во всем и рассказал, как тот обозвал его босяком, как он смеялся над ним и сквозь слезы добавил: «Разве я виноват, что моего отца и брата убили на фронте, а его батя жив, шлет и шлет им посылки? Конечно, я виноват, что его тронул и измазал, но мама уже ходила к ним домой просить прощения». «Мама – это одно, а вот ты – другое, и тебе нужно набраться мужества и пойти попросить у Михаила и его матери прощения», что Николай пообещал и в тот же день и сделал. Затем директор подошел вплотную к Николаю и прижал его к себе крепко своей единственной рукой, а затем погладил по голове. «Обходи таких стороной, не задирайся с ними. А если придется драться, то таких нужно бить до смерти. Иди, но о нашем разговоре никому, кроме матери, не рассказывай». Николай на радостях схватил его за руку и стал ее целовать. «Ну хватит», — сказал он, — «иди». Мальчик бегом бросился к двери. «Стой!» — крикнул директор. И, глядя на его радостное лицо, сказал: «В класс сегодня не ходи, а иди домой. Завтра придешь в школу». «А моя сумка?» – растерянно произнес Николай. «Сумку возьмешь завтра. С таким веселым лицом от директора не выходят», – добавил директор. Николай с благодарностью вспоминает свой первый вызов к директору школы. Этот человек навсегда остался для него символом справедливости. Обидчик Миша Баринов вскоре куда-то переехал, и никто его больше не видел. А Николай решил тоже быть справедливым и защищать даже виновных в чем-то, но слишком жестоко обвиняемых, что он и старается делать. В жизни же и сегодня, и даже у христиан справедливость попрана. И получается, как сказал известный поэт: «Бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут, да текут». Как жаль, что люди и даже христиане забывают наибольшую заповедь Божию и, причиняя страдания другим, уготавливают себе вечное страдание. В жизни у Николая немало было и других промахов, и неразумных поступков, и однажды, придя из школы, он стал уговаривать маму выйти замуж. С этой идеей он носился долго и часто заводил разговор о замужестве мамы. Мама улыбалась, просила об этом не говорить, а однажды, не выдержав, посадила Николая рядом с собой и попросила рассказать ей откровенно, почему он так настаивает на этом. «Наверное, кто-то тебя подговаривает, а мне никто ничего не говорит». Тогда Николай рассказал одну историю, которая случилась в их классе. С ним вместе учился мальчик по имени Гриша. Это был тихий, скромный мальчик, у которого тоже не было отца, да и фамилия у него была Безродный. Многие задиры в классе его дразнили, всячески обижали и даже иногда били. Он старался приходить в школу к звонку или даже с опозданием, чтобы не иметь лишний раз неприятностей от ребят. Но однажды он пришел в школу раньше обычного, вскочил на парту, чего раньше никогда не делал, и радостно и громко закричал: «Я не безродный! Я не безродный!» «А кто же ты?» – удивились одноклассники. «Я? Я именитый! Именитый я! Понимаете?» Никто ничего не понимал. Но тут зазвенел звонок, и в класс вошла наша учительница, а с ней высокий человек в военной форме, в офицерских погонах, с орденами и медалями на гимнастерке. Учительница представила его ученикам и сказала: «Это Гришин папа». Все притихли, умолкли, и многие с завистью посмотрели на Гришу. А новый папа подошел к Грише, обнял его и погладил по голове. Больше Гришу никто в классе не обижал. Николай знал, что, будучи еще совсем маленьким мальчиком, Гриша потерял родителей, когда бомбили их город. Его отправили в детдом, где и записали, как не имевшего фамилию, безродным. Затем одна добрая женщина, работавшая в этом детдоме, взяла его к себе. Она вышла замуж за пришедшего с войны офицера со звучной фамилией Именитый, который тоже потерял семью. Он усыновил Гришу и дал ему свою фамилию, сделав его таким образом именитым. Вот потому Николай так сильно хотел, чтобы мама вышла замуж, чтобы и он имел отца, чтобы за него тоже кто-то мог заступиться, чтобы он мог пройти перед учениками со своим отцом, чтобы его не дразнили безотцовщиной. Выслушав историю про Гришу, мама ответила: «Нет, Коля, я вышла замуж за Никиту по большой любви. Я его люблю и сегодня. А если его нет, то никто другой мне не нужен». Николай и сейчас вспоминает о маме с восхищением. Она, оставшись вдовой в 40 лет, еще молодой женщиной, пронесла через всю свою долгую жизнь любовь к мужу, которого обещала любить и оставаться ему верной, что с честью и исполнила. Это бывает нечасто, особенно в наше время. Сколько молодых семей не сохранили верности друг другу, сколько измен и обманов, сколько неверности. Бог высоко ценит верность, верность Ему, верность семье, верность в служении, потому и напоминает: «Будь верен, и дам тебе венец жизни». Книга Откровения 2.10. Верен во всем, везде и всегда. Верность – это один из самых прекрасных цветков, но очень редкий в природе.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Библия, Слово Божье, сообщает, что есть две вечности. Для детей дьявола – вечность с дьяволом или вечная погибель в аду. Для детей Божьих – вечность с Богом или, как она названа в Библии, вечная жизнь на небесах. Куда попадет душа человека после физической смерти тела, зависит от того, какое решение человек примет при жизни. Решили ли вы этот наиважнейший на сегодня вопрос? С нашей домашней странички в интернете зайдите на рубрику «Как попасть на небо» и изберите путь к настоящей жизни в Боге.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры, их хождение пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы приступим к изучению теории прообразов Ветхого Завета, к той ее части, в которой говорится о Христе, Сыне Божьем. Прообраз — это фигура или представитель кого-то или чего-то грядущего. Прообразы Ветхого Завета указывают на образы Нового Завета. Доктор Луис Перри Чейфер, бывший президент Далласской теологической семинарии, пишет: «Теория прообразов, как отрасль библейского откровения, занимает свое прочное место в самом Писании, о чем свидетельствует частое упоминание ветхозаветных прообразов в Новом Завете. Некоторые исследователи, однако, в своей погоне за прообразами временами впадают в крайности. Умозаключения таких исследователей, у которых нет солидной библейской подготовки и которые не опираются на авторитет Библии, следует оставить в стороне. Невозможно проследить все великое число прообразов Ветхого Завета и дать объяснение, как каждый из них добавляет свое откровение к раскрытию образа Христа. Поэтому мы должны ограничиться в нашем занятии кратким изложением этой теории с упоминанием наиболее важных прообразов и их пророческого значения. Личности как прообразы. Мы начнем с библейских героев, которые очень ясно выступают как прообразы Христа. И одним из наиболее ясных прообразов его является первосвященник Аарон, брат Моисея. Об Аароне, как прообразе Христа, говорится в послании к евреям, особенно в главах с 5 по 9. Аарон был назначен первосвященником земным. Первосвященство Христа носит духовный характер. Аарон, согласно закону Моисея, должен был приносить в жертву жертвенных животных ежедневно. Христос принес себя в жертву один раз. Это была жертва за грех, принесенная раз и навсегда. Аарон должен был носить имена сынов Израилевых на перстнике судном у сердца своего, в ходатайство за Израиль перед Богом. Христос приносит Богу ходатайство за всех верующих. Аарон был назначен первосвященником на всю жизнь. Христос — наш первосвященник навеки, как говорится в послании к евреям 7:17, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Аарон был первосвященником на земле при земной скинии. Христос, как говорит нам Писание, был первосвященником с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, к евреям 9:11. Из всех этих контрастов между Аароном и Христом, показанных в послании к евреям, мы ясно видим, что в личности Аарона отразились будущие черты Христа. Адам как прообраз Христа. Мы изберем для нашего следующего прообраза Адама. В Писании он считается одним из важнейших прообразов Христа, будучи главою первого созданного человечества. Христос – глава нового создания, согласно посланию к Римлянам 5:14, который, Адам, есть образ будущего. Оба, и Адам, и Христос, вошли в этот мир необычайным путем, в результате специального Божьего акта. Оба вошли в мир безгрешными. Грех вошел в Адама через непокорность. Христос был послушен Богу и Божьей воле, и поэтому Он победил грех и смерть. В послании к Римлянам, в главе 5, мы находим перечень этих сходных элементов. Первое послание к Римлянам 15:22 говорит нам, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. В стихе 45 там же написано: «Первый человек, Адам, стал душою живущею, а последний Адам, Христос, есть дух животворящий». И далее, в стихе 47. «Первый человек, Адам, из земли перстный, второй человек, Христос, Господь с неба». Таким образом, не может быть сомнений в том, что Адам является одним из наиболее библейских прообразов Христа. Исаак – прообраз Христа. Тот факт, что Исаак является прообразом Христа в Ветхом Завете, не вызывает никаких сомнений. В подтверждение можно привести немало отрывков из Писания. Оба они, и Исаак, и Христос, родились необычным чудесным образом. О рождении обоих было оповещено заранее Богом. Оба были возлюбленными сыновьями у своих отцов. Обоих Писание называет единородными. Иоанна 3:16, где говорится о Христе, и сравнить с посланием к Евреям 11:17, где говорится об Исааке. В главе 22 Бытия жертвоприношение Исаака Авраамом служит прообразом жертвенной смерти Христа. Иосиф как прообраз Христа. Тот факт, что Иосиф, любимый сын Иакова и один из благороднейших персонажей Ветхого Завета, является одним из наиболее важных прообразов Христа, хорошо известен. Оба родились в результате особого Божьего вмешательства. Бытие 30:22, Луки 1:35. Оба пользовались особой любовью отца. Бытие 37:3, Матфея 3:17. Братья и того, и другого отвергли их руководство над ними. Бытие 37:4, Матфея 21:37-39. Против обоих был составлен заговор, обоих ненавидели и желали предать смерти. Бытие 37:18, Матфея 26:24. Обоих продали за серебро. Бытие 37:28, Матфея 26:14. Оба стали слугами. Бытие 39:4, к Филиппийцам 2:7. Оба были осуждены, хотя были ни в чем не повинны. Бытие 39:11-20, Матфея 27:16-24. Оба поднялись от унижения к славе силою Божьей и по Божьей воле согласно Его цели. И оба были в конце признаны и приняты братьями, как их спасители и освободители. Бытие 45:1-15, к Римлянам 11:1-27. Иисус Навин – прообраз Христа. Само имя Иисуса Навина означает «Иегова спасает». И имя Иешуа – в Ветхом Завете на иврите – это то же самое имя, что по-гречески звучит Иисус, имя Нового Завета. Оба, и Иисус Навин, и Христос, были преемниками Моисея. Иоанна 1.17, к Римлянам 8.24, к Евреям 7.18-19 и Галатам 3.23-25. Находят и другие параллели между ними. Так, например, оба они одерживали победы в сражениях Господа. Также Иисус Навин вел Израиль в землю обетованную, тогда как Христос ведет к славе свою церковь. Другие персонажи как прообразы. Авель, сын Адама, часто рассматривается как настоящий прообраз Иисуса Христа, особенно в том, что он был послушен Богу и верою принес ему жертву крови, чтобы приблизиться к Господу. К Евреям 11.4. И как жертва Авеля была принята Богом, так и принесение Иисусом Христом в жертву самого себя однажды за грехи всего мира было принято как жертва, благоугодная Богу для спасения человечества. К Евреям 9.11.12. Давид, царь Израиля, также признан действительным прообразом Христа. Бог назвал его человеком по его сердцу. Жизнь Давида во многом является прообразом жизни Христа. Давид много пострадал прежде, чем стать царем, точно так же, как пострадал Иисус прежде, чем вернулся обратно в свою небесную славу, и перед тем, как он вернется в один прекрасный день, как царь царей и Господь господствующих.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы окружены Божьей любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? Псалом 84:13 говорит: «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные, явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. И эту любовь Он выразил в Господе Иисусе Христе, Который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божье жилище». Сегодня вторая, последняя часть. В прошлый раз мы с вами остановились на послании Римлянам, глава 12, стихи с 6 по 8, где читаем о дарах Божьих. Для связи еще раз прочитаю этот текст. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Если ты учитель, пребывай в учении. Если ты увещатель, то увещевай. Если ты раздаватель, то раздавай в простоте. Если ты начальник, то начальствуй с усердием. Если ты благотворитель, то благотвори с радушием. Итак, видим, здесь перечислены некоторые служения, которые мы немного подробнее рассмотрим. Одно из этих служений гласит «раздаватель». Это слово применяется главным образом для той цели, чтобы раздавать материальные вещи. Если Господь Иисус дал тебе имущество сверх того, в чем ты нуждаешься для личной жизни, то как ты думаешь, не дал ли Он тебе одновременно и дар, и задание дальше раздавать из этого имущества неимущим или нуждающимся? А сколько существует возможностей, чтобы мы свое имущество, которым Господь Иисус нас богато наделил, могли использовать в нашем служении Господу. Тем более все то, что мы имеем, так или иначе принадлежит Господу. Как говорит Давид, прообраз Господа Иисуса в первой книге Паралипоменон 29:14. «Ибо кто я, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Хотя многие люди, в том числе и многие дети Божьи, думают, какой я умный и талантливый, что получил такую хорошую профессию, а затем и работу, что я могу так хорошо зарабатывать или даже обогащаться. Я намного хитрее других. Но в этом стихе Святой Дух нам ясно показывает, что все, что мы имеем или еще получаем, все это в принципе мы получаем из Божьей щедрой руки. Поэтому нам и гордиться-то особенно не стоит. Если мы из нашего имущества что-то дальше даем малоимущим или остро нуждающимся, а в Новом Завете Святой Дух призывает нас к этому, чтобы нашим имуществом мы делали добрые дела. В Галатах 6, стих 10 читаем. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». В оригинале Библии вместо выражения «своим по вере» читаем «по отношению к домочадцам». Ниже мы вернемся к этому слову. А в Иакове Святой Дух ведет нас в этом вопросе еще дальше, еще глубже. Иакова, глава 4, стих 17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Если немного глубже заглянем в этот вопрос, то, положа руку на сердце, следует сказать, из Германии и вообще из всех стран богатой Западной Европы могло бы исходить огромное благословение, если бы мы больше денег вкладывали на строительство Божьего Царства, на строительство Божьего Храма, если бы задания и дары, которые Господь Иисус нам дал, исполняли и использовали, и не думали, что это такие вещи, которые можем употреблять для собственного увеселения, для собственной пользы. Когда мы имеем немного больше, то обычно немного больше и расходуем на себя. С этим мы довольно хорошо справляемся. Но так как Господь Иисус дал нам эти дары не для личного увеселения, то Он многим из нас и не дает намного больше, чем то, в чем мы нуждаемся для личной жизни. Ограничивает нас просто в этом. Все равно Он знает, что мы дальше не передаем. Дальше в Римлянах 12 стихах с 6 по 8 мы читаем: «Благотворитель ли благотворит с радушием?» В других переводах вместо «благотворитель» читаем «милосердие», что по смыслу близко к нашему выражению. И в отношении милосердия Господь Иисус дает нам возможность проявлять ее к окружающим нас людям, дает нам возможность заботиться о других и помогать им. Я думаю, что это каждый из нас может. Каждый может это сделать. Я не имею в виду, чтобы мы требовали от других милосердия и жаловались, что тот или другая не заботится обо мне. В нашем тексте речь идет о том, чтобы милосердие дарить. Расскажу вам один пример об известном американском психиатре, о котором я недавно прочитал. Его спросили: «Что вы сделали бы, если бы вы находились в таком безысходном состоянии и знали, что вскоре вы попадете в психиатрию? Что вы сделали бы, чтобы помочь себе?» На этот вопрос он сказал что-то очень ценное. Он сказал: «Я нашел бы себе кого-нибудь, кто находится в еще худшем состоянии, чем я, и всеми силами старался бы ему помочь». Это очень интересная мысль. Я думаю, если мы в задании Господа Иисуса проявлять милосердие к окружающим людям воспримем серьезно, то благословение, исходящее от нашего труда, на нас вернется. И если от всего сердца позволим Господу Иисусу нам это показать, то я уверен, что у нас откроются глаза на бесконечное множество возможностей, где мы можем оказывать милосердие. При этом нам следует сокрушаться и раскаиваться в том, что в прошлом мы этого не делали или делали недостаточно. Дальше в этом же тексте Римлян 12 стихи 6 по 8 мы видим еще одно служение под названием «увещеватель». Вместо «увещевать» можно еще сказать «кричать кому-нибудь». Поэтому это слово переводится в разных местах Библии, и тем более в разных переводах Библии, по-разному, потому что это выражение «кому-нибудь кричать» может совершенно разный характер иметь. Прежде всего, оно может иметь смысл увещевания, как в нашем тексте. Я кричу кому-то: «Осторожно, ты идешь в ложном направлении. Если в твоей жизни веры ты дальше так будешь поступать, то будешь иметь духовный ущерб. Ты не продвинешься вперед, а наоборот, Божий враг парализует тебя. Ты находишься на лучшем пути к духовному бесплодию, к духовному запасному пути». Христианин, находящийся на ложном пути, во всяком случае нуждается в увещевании. Но это увещевание следует высказать в любви, но не так, чтобы другому показать, что я знаю, к чему такое поведение ведет, поэтому именно я ему теперь это скажу. Но дело заключается в том, что я действительно имею желание, что мне это не все равно, что происходит с этим братом или с той сестрой. Я имею в сердце большое желание их предупредить, то есть увещевать, чтобы они могли продвинуться в вере. Но это слово или выражение «кому-нибудь кричать» применяется также в том случае, если мы желаем кого-нибудь утешить или ободрить, безусловно, что мы будем иметь достаточно возможностей, где Господь Иисус дал и дает нам задание утешать и ободрять других. Я верю, если во время нашей личной молитвы и чтения Библии мы серьезно задумаемся хотя бы об этих трех вышеперечисленных возможностях служения, если принесем их во святилище Господу Иисусу, то Он каждому из нас покажет и даст возможность проявлять милосердие, увещевание или ободрение. Я не могу себе представить, чтобы среди слушателей и читателей наших проповедей был бы кто-нибудь, кто действительно вполне серьезно и честно принес это желание к Иисусу во святилище, который мог бы сказать Господу: «Во всем этом для меня нет задания». Такого нет и быть не может. Все дети Божьи получили и имеют от Бога дары и задания принимать участие в строительстве Божьего храма. В заключение приведу еще одно служение, которое имеет силу для всех верующих. Это служение мы находим в Римлянах, глава 15, стих 30. И дано это служение всем членам Церкви Иисуса в собрании. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Об этом же самом мы читаем также в Ефесянах, глава 6, во взаимосвязи с духовным ведением борьбы. После того, как все это духовное оружие перечислено, то в заключение, в стихе 18, Ефесянам, глава 6, читаем: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». В этом и других местах Библии апостол Павел призывает, чтобы все дети Божьи вели в молитве вместе с ним духовную борьбу. Павел ясно выражает здесь свое желание. Если кто-то в молитве вступается за другого, который где-то на миссионском поле возвещает Евангелие, то он сражается вместе с ним. Посредством молитвы мы имеем возможность и задание вместе трудиться в Божьем Царстве. Хотя оптически мы этого не видим, мы не можем за этим наблюдать и в заключении на 100% заявлять: «Я за это дело молился, поэтому то и то успешно произошло». Но я уверен, что в вечности мы сделаем квадратные глаза и будем поражаться в отношении того, сколько Господь Иисус смог сделать лишь потому, что за это дело молились. И сколько побед мы имеем в нашем собрании лишь потому, что в собрании имеем таких братьев и сестер, которые постоянно в молитве являются к Господу Иисусу во святилище с этими вопросами. Как много случается также, потому что мы имеем добрую привычку еженедельно группами собираться для молитвы. На основании этих молитвенных собраний мы имеем главную возможность совершить на земле что-то сделать, что имеет вечную стабильность, постоянство, что называется трудом в Божьем Царстве. Это значит, что мы имеем больше, чем достаточно возможности участвовать в строительстве Божьего храма. Это может нашу жизнь обогатить, сделать ее ценной. Более скучного, чем просто так жить по известной формуле, я не могу себе даже представить: работа, семья, отпуск. И так из года в год. К сожалению, есть много христиан, которые вообще не имеют другого горизонта. Такую жизнь я представляю себе до омерзения скучной. Но если мы однажды познали собственную тему мировой истории, то имеем и задание от Господа в Божьем Царстве. Это не Соединенные Штаты Америки против СССР или Иран против Греции. Основная тема мировой истории – это история Бога со своим народом Израилем и строительство Церкви Иисуса в настоящее время. В этом деле каждый из нас может в молитве приложить руки. Тут я могу участвовать в строительстве. Единственное, что имеет постоянство для вечности, когда в этом материальном мире все пройдет. Когда каждый из нас это поймет, тогда наша жизнь приобретет совершенно иной горизонт, совершенно другой угол зрения. Если бы братья и сестры научились проблемы и нужды Церкви Иисуса всегда или всего мира возносить к Божьему трону, то это было бы удивительное и прекрасное дело. Очень ободряющим примером для такого служения в собрании при строительстве Божьего храма является, между прочим, для меня верующие братского собрания в местечке Херренгут в Германии. Порядка 250 лет назад там существовало маленькое собрание, состоящее из беженцев. Возможно, что это сегодняшний Бранденбург. В этом собрании насчитывалось порядка от 200 до 250 членов. Ничего особенного. Руководил этим собранием Божий муж именем Цинцендорф, которому и принадлежало все тамошнее поместье. Так использовал Господь Иисус это маленькое собрание. С одной стороны, Господь Иисус использовал это собрание, чтобы во всей Европе основать, то есть вызвать в жизнь собрание. Но в первую очередь, чтобы интенсивно вести миссионскую работу. Эта кучка верующих, правда, позднее число членов этого собрания возросло, выслала по всему миру в течение короткого времени сотни миссионеров. И функционировало это дело таким образом. Для того, чтобы быть высланным на миссионское поле, верующие не заявляли о себе, не выставляли свои кандидатуры. Но за это дело молилось все собрание, а затем объявляли: «Пойдешь ты и эти двое». И это было само собой понятно. И эти верующие шли в любом направлении, даже тогда, если знали, что лишь 2 года дело пойдет нормально, потому что в связи с катастрофическими условиями эти миссионеры физически и духовно доходили до границы жизни. И такое бывало. Им было ясно, что дело идет здесь о совершенно другом. Дело идет о строительстве Божьего Царства. Эти обстоятельства можно понять из одного сочиненного Цинцендорфом псалма, который на русском языке примерно так гласит, только содержание привожу. «Мы охотно в наши дни хотим отважиться, отказаться от покоя. Мы хотим спросить, где какая есть работа. На этом посту не отчаиваться и не унывать, но радостно мучить себя и нести наши камни на строительные леса». В этом псалме он использует образ строительства Божьего храма. Лично меня в этом псалме очаровывает выражение «радостно мучить себя». Я не знаю, дорогие братья и сестры, мучили вы себя когда-нибудь с радостью? Это удивительное дело. Это является работой в Божьем Царстве. Это может даже очень хлопотной и трудной работой быть. Но если я знаю, что, собственно, я делаю, и если я знаю, что то, что я делаю, я могу совершать в Божьей силе, то в конечном счете я могу в этой работе радостно мучить себя. Прочтем еще один стих из первого послания Коринфянам, глава 15, который может нам в этом вопросе помочь. Приобрести мужество, чтобы в этой работе стоять и оставаться в ней. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Не величественное ли это дело, если в противовес участию в строительстве Божьего храма мы что-то другое делаем, то это все зря. Это дело разрушится, и мы никакого результата не будем иметь. Но если мы в Божьем Царстве работаем, то имеем обетование, что это не напрасно. Тогда труд наш не тщетен перед Господом. Согласно людских масштабов, может, конечно, так выглядеть. Вероятно, из этого ничего не вышло. Как часто мы выходили на улицу и раздавали трактаты, проводили детские занятия, но явно никто не обратился к Иисусу. С точки зрения людей можно подумать, что и в этом деле бывает что-то напрасно. Где-то человек в течение 10 лет совершал миссионскую работу, или даже в течение 20 лет совершал миссионскую работу, но ничего не случилось на его глазах. Но мы имеем обетование. Все, что мы делаем по заданию Господа Иисуса, является не напрасным, тщетным. Хотя мы этого оптически не видим, не видим все эти взаимосвязи, но все это имеет определенную ценность. Все это золото, серебро, драгоценные камни, что останется для вечности. Иногда мы замечаем, что что-то, что мы делали, что Господь Иисус где-то все-таки использует. Приведу по этому поводу пример. Отец одного хорошо знакомого мне брата работал, можно сказать, чайной в одном городке Германии. Работники этой чайной занимались главным образом наркоманами. Там он получал циркулярные письма из всевозможных мест Германии. Например, с хелп-центра, где этим наркоманам оказывали помощь. Этим путем я получил возможность ознакомиться с одним сообщением, в котором молодая супружеская пара сообщали о себе. Они пришли к вере, находились в подобном учреждении для наркоманов. Некоторое время они там принимали участие. Но в конце концов им все это надоело, покинули это заведение и пришли во Франкфурт на Майне. На одной площади под названием Хауптвахе они встретили молодых людей, которые там евангелизировали, рассказывали прохожим об Иисусе, пели псалмы и раздавали трактаты. Так эта молодая супружеская пара о себе сообщила. Открыто они ни с кем из этих молодых людей и не говорили. Но на основании того факта, что Господь Иисус послал им на пути людей, которые своим выступлением указали им на Иисуса, эта молодая супружеская пара вернулась назад в прежнее заведение, так что они после побега и встречи с верующими внутренне и внешне пришли в покой, и весь порядок в этом заведении восприняли должным образом, подчинились, покорились этому. Я думаю, что существует тысячи людей, о которых мы в нашей земной жизни никогда не узнаем, что Господь Иисус мог с ними достичь на основании нашего послушания в том или другом пункте, дать свидетельство и так далее. Но мы можем знать, и это является ободряющим, что нет ничего напрасного, что мы делаем в Божьем деле. Я прихожу в этой проповеди к концу. Я нарисовал вам перед глазами, что свою церковь Господь Иисус рассматривает как что-то очень ценное, и что Он сравнивает ее с храмом, в котором Он присутствует, в котором Он прославляет Себя. Мы также видели, что Господь Иисус встраивает нас в этом храме, как живые камни. Но и более того, видели, что Он желает нас использовать в строительстве этого храма, что в этом удивительном, единственном строительном деле, которое останется в то время, как все мирские дела в плоти разрушатся, а мы имеем возможность вложить свой труд в строительство этого храма и таким образом устроить свою жизнь, что она станет ценной. Мы также видели, что каждый из нас имеет задание участвовать в этом строительстве. В заключение обратимся еще к одному месту Писания. Это очень известное, но одновременно и очень важное место во второй книге Паралипоменон 16 стих 9. «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Святой Дух образно показывает нам здесь что-то важное. Мы знаем, что Бог все видит, поэтому у Него нет необходимости проходить по всей земле, чтобы все увидеть. Поэтому с помощью этого стиха Святой Дух желает нам что-то сказать. Если здесь читаем «Ибо очи Господа обозревает всю землю», Святой Дух просто образно сообщает нам, что Бог ищет, ищет и ищет. Можно даже сказать, что Он в отчаянии осматривается в поиске человека. Какого человека? Чтобы он был высокоинтеллигентным? Может быть, за таким, который может претендовать на профессорское звание? Или может оказывать большое влияние? Ищет ли Господь Иисус кого-нибудь с железной волей? И с этой железной волей может все преодолевать? Ищет ли Господь Иисус такого, который имеет много золота и многое может привести в движение? Нет, нет. В этом стихе мы читаем лишь об одном. Он ищет такого, чье сердце вполне предано Ему. Таким может каждый из нас быть. Господь Иисус ожидает этого. Он смотрит на меня, Он смотрит на тебя и ждет от нас, направит ли этот человек свое сердце вполне предано ко мне. И что Господь желает затем делать? Он желает в этом человеке мощно себя проявить. Если мы это себе представим, Господь Иисус желает себя мощно проявить в твоей жизни, а также в каждом из нас. Господь Иисус не желает, чтобы мы попусту проводили время, но Он желает мощно проявить себя в нашей жизни. Советую всем совершенно реально, но не теоретически, об этом задуматься. Задуматься о том, что Господь может сделать из жизни человека, сердце которого вполне предано Ему. Этот факт является для меня постоянным побуждением уяснить самому себе, что Господь Иисус может в моей жизни еще намного больше сделать. Он только ждет того, чтобы я дал Ему для этого возможность. А какая это богатая и удивительная жизнь, если я могу убедиться, что Господь нуждается во мне. Господь мощно проявляется во мне и через меня. С точки зрения людей, быть может, внешне это выглядит и не так сногсшибательно. Это не обязательно, чтобы об этом в газетах писали. Речь идет о том, чтобы мы позволили Господу Иисусу использовать нас в этом месте, где Он нас ставит. И это прекрасно, если знаем таких братьев и сестер, которые еще более незаметным образом распространяют благословение. Именно этот факт служит мне часто ободрением, когда я вижу, что из жизни человека, без больших вычетов, Господь Иисус может что-то сделать, что прославляет Его имя. Позволим же и мы использовать нас для этого. В заключение хочу отметить еще один важный аспект в нашем главном тексте Ефесянам 2, стихи 19 по 22, а именно в стихе 19, где читаем: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Чтобы лучше понять, на что я хочу заострить ваше внимание, приведу содержание этого стиха согласно оригиналу и на немецком, и на русском языке. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Итак, вы уже не чужие и без гражданского права, но вы являетесь согражданами святым и домочадцами Бога. Домочадцы Бога означает нечто большее, чем сограждане Бога. По отношению к святым, то есть к детям Божьим, мы являемся, конечно, согражданами. Но поскольку рассматриваемая нами тема называется «жилище Божие», то в этом жилище, в этом Божьем храме, мы живем вместе с Господом Иисусом и являемся одним целым, одной небесной семьей. Поэтому Господь Иисус называет нас своими домочадцами. А слово «домочадцы» встречается в Библии 8 раз, что согласно числовой символике означает «новое начало». Само собой понятно, что это новое начало наш Господь Иисус совершил на Голгофском кресте, на основании которого Он заложил фундамент для создания нового творения в людях, которые во время Нового Завета с покаянием приходят к Нему. Ветхозаветникам это не было дано, чтобы Господь Иисус мог их так приблизить к своему сердцу, чтобы они могли иметь с Ним такое живое общение. Поэтому мы, как домочадцы Господа Иисуса, должны высоко ценить это преимущество и все делать, чтобы в этом доме, в этом Божьем храме духовно все выглядело как можно лучше, чтобы нашим служением Иисусу на земле мы приобрели для устройства, для украшения этого храма как можно больше золота, серебра и драгоценных камней. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места,

из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: покайся, пока не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
1: Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать. Напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу возмездить.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу возмездить.
0: Покайся, покайся!

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Кто из нас, например, осмелился не признать существование наших мыслей, несмотря на то, что мы их никогда не видели? Ведь все мы способны думы думать. А видели ли мы когда-нибудь эти свои думы? Конечно, нет. Но это никоим образом не делает их менее реальными. Так и духовный мир. Он есть, он существует, он очень реален. Мы им постоянно окружены и находимся под его влиянием. Но вот где и как нам узнать точно истину об этом духовном мире? Есть ли правдивый и достоверный источник, из которого можно было бы почерпнуть такое знание? Да, есть. Это Библия. В этой именно книге, как в никакой другой книге, открывается этот невидимый духовный мир. И что же Библия говорит об этом мире? Во-первых, Библия говорит нам, что существует много разных духов. Есть духи добрые и есть духи злые. Есть человеческий дух и есть Божий дух. Притом в Библии сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Ангелы – это добрые духи, исполняющие волю Творца своего и служащие тем, которые искуплены Христом Иисусом. Помимо того, есть духи, которые Слово Божие называет бесовскими. Это духи нечистые, как, например, дух обольщения, дух блуда, дух мира сего. В Евангелии мы встречаемся с духами немыми, глухими и немощными, со злыми духами и так далее. В книге Откровений говорится о бесовских духах, творящих знамени, и о нечистых духах, подобных жабам. Иоанн пишет в своем послании о духе Антихриста. Дальше Писание говорит, что сам человек обладает духом, и что в основном он является существом духовным. Сказано, что человек состоит из духа, души и тела. Дух на первом месте, а потом душа и тело. Душа и тело – это оболочка, можно сказать, квартира, в которой живет сам человек, его дух. Много сказано в Слове Божьем о человеческом духе. Например, заметьте, как Христос начинает свою проповедь: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Почему Господь начинает с духа человеческого? Почему не с его души? Почему не с его тела? А потому, дорогие мои, что дух человека должен переродиться. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. И пока это не произойдет, человек мертв по грехам и преступлениям своим, говорит Слово Божие. Вот это новое творение Божие начинается с возрождения духа человеческого. Когда царь Давид пал, горько согрешив перед Богом, то что он просит? Он говорит: «Дух правый обнови внутри меня». И как это он сделает? «Духом владычественным утверди меня», — просит он Господа. Когда человек рождается свыше, то с ним происходит нечто удивительное. Он получает не только новый дух, но сказано: «Соединяющийся с Господом есть один дух». Разве это не поразительно, возлюбленные? Павел уподобляет это соединение с Господом в один дух с браком, цитируя это место книги Бытия: «Два будут одна плоть». Да, воистину, тайна сия велика. Это значит, дорогое чадо Божие, что, будучи соединен с Господом в один дух, тело твое сделалось храмом для живущего в нем Святого Духа. Это ты имеешь от Бога. Знаешь ли ты это? Ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это говорит нам о том, что в каждом чаде Божьем пребывает Дух Святой, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. В Польнике сказано не в душах, а в духах ваших, которые суть Божия. Апостол Иоанн, обращаясь к верующим, то есть возрожденным, говорит, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Святого. Но, дорогие мои, в первую очередь, каждый из нас должен проверить себя, пребывает ли он, то есть Дух Божий, в нас. В 24 стихе 3 главы своего первого послания Иоанн пишет: «А что он пребывает в нас, узнаем по Духу, который он дал нам». Вы заметили? По Духу. Так что тут мы сопоставлены с весьма важным вопросом. Какой Дух имеем мы? Помните, как при одном случае Христос говорит своим ученикам: «Не знаете, какого вы духа?» Это было после того, как они хотели вызвать огонь с неба, истребить самарян, потому что самаряне не приняли Иисуса. Тут сказано, что они не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Мы знаем, что иудеи и самаряне не сообщались. Они руководились партийным духом. И ученики говорят: «Господи, хочешь ли мы истребим их, как и Илья сделал?» Чтобы оправдать это свое желание, они ссылаются на Илью, пророка. Но Христос запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа». Эти же ученики как раз до этого сами проявили дух сектантства, запретив человеку изгнать бесов во имя Иисуса по той простой причине, что он не захотел присоединиться к их коллективу. Нет, этот партийный дух не от Бога. Скажите, какая может быть партийность в Царстве Божьем, где Иисус Христос является царем? Не знаете, какого вы духа. И это, дорогие мои, приводит меня к моему тексту, а именно 6 и 7 стихи 1 главы 2 послания к Тимофею. Сказано тут так. Это Павел пишет своему молодому другу Тимофею: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Тимофей, знай, что Бог не дает нам боязливого и робкого духа. Нет, это дух не от Бога. Хорошо, вы скажете, если Бог не дает, то кто дает? Ведь от кого-то этот дух исходит, не так ли? Этот дух исходит от нашего врага. В Библии первый раз слово «боязнь» вы найдете в самом начале, в 3 главе книги Бытия. «Голос твой я услышал в раю», это Адам говорит ищущему его Богу, «и убоялся». Это был первый результат греха: страх, боязнь, робость. Нет, дорогие мои, не от Бога этот дух. Он исходит от лукавого. Грех рождает боязнь и неверие. Каждому из нас Бог говорит: «Повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой». Первый результат греха, неверие и непослушание, это был страх. И первое, что Дух Святой проявляет в возрожденном им человеке, это смелость, дерзновение и безбоязненность. Посмотрите, что происходит с учениками в день Пятидесятницы, когда они исполняются Духа Святого. До этого они боязливы, они робки. Даже после воскресения Христова сколько раз им было сказано: «Не бойтесь». И все же они скрываются в горнице, заперев дверь из опасения от иудеев. Вряд ли это говорит о смелости. Но в день Пятидесятницы посмотрите на тех же учеников и послушайте их. Что-то потрясающее произошло с ними. Петр, став вместе со всеми 11, с божественным авторитетом обращается к многотысячной толпе и начинает им проповедовать. О чем он им говорит? О воскресшем Христе. Среди его аудитории те, которые распяли Христа, и те, которые 1.5 месяца тому назад кричали: «Дай нам Вараву, распни Иисуса!» Слушайте, как этот бывший робкий и боязливый Петр говорит теперь: «Сего Иисуса Христа по определенному совету и предведению Божию преданного вы распяли и, пригвоздивший, руками беззаконных убили». Да, это говорит Петр, но это новый Петр. В нем теперь живет Дух Святой. Он им исполнен. Тот же Петр, один из тех, которому когда-то Христос сказал: «Не знаете, какого вы духа», теперь он в силе Духа Святого призывает грешников к покаянию. Он теперь говорит с небесным авторитетом. Об этом же Петре сказано, что враги его, видя смелость его, Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, удивлялись. Они удивлялись, видя их смелость. И откуда у них эта смелость? Как раз до этого сказано, что Петр исполнился Духа Святого. Нет, дорогие мои, дух боязливости не от Бога. Боязнь и робость – результат неверия. Помните, когда сделалось великое волнение на море? Так что лодка, в которой были ученики, покрывалась волнами, а Иисус спал. Ученики его будут и говорят: «Господи, спаси нас, погибаем!» Как отвечает им Христос? «Что вы так боязливы, маловерные?» Причина их боязливости было их маловерие. А слушайте, что Иоанн говорит в книге Откровения. Он включает и неверных, скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов вместе с боязливыми. И говорит, что участь их в озере горящем огнем и серою. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Имеешь ли ты этого духа? Сей дух дает бодрость и смелость и уверенность. Он дает знание, что мы дети Божьи, а это знание устраняет страх. Уверенность, которую дает мне Дух Святой, что я принадлежу Богу, дает мне дерзновение. Если Бог со мною, то кто может быть против меня? Ибо Он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Слово Божие говорит: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, слава и благодарение ему вовек». Мой дорогой друг, имеешь ли ты этого духа? Живет ли он в тебе? Проверь себя. «Не всякому духу верьте», — говорит апостол Иоанн, «но испытывайте духов, от Бога ли они». Да, есть разные духи. Апостол Павел уже сказал, что Бог не дал нам духа боязни. Но что дал он? Он дал нам своего духа. Можно ли знать, что Дух Божий живет в нас? Да, можно. В Библии дан целый ряд признаков, по которым мы можем удостовериться, что Дух Святой живет в нас. В нашем тексте апостол Павел дает нам три ясных знака. Слушайте: «Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви и целомудрия». Последние слова Иисуса Христа перед Своим вознесением на небо 10 дней до сошествия Духа Святого Своим ученикам были: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Итак, первый признак, по которому вы узнаете, что вы получили Духа Святого, что вы им были крещены, это сила. И заметьте, как апостолы после этого события всегда приписывали эту новую, полученную ими силу Духа Святого. Люди спрашивали их: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» «Мужи израильские», — отвечают они. «Что дивитесь ему?» Это было в связи с исцелением хромого. «Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Видя чудеса, творимые апостолами, и с какой смелостью и силой они проповедовали, враги их были в недоумении, ибо сказано, что апостолы, несмотря на усиление преследований и гонения, с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и что великая благодать была на всех их. Причиной этого сверхъестественного служения был Дух Святой, на них почивала сила Духа Святого. О Стефане, первомученике, сказано, что он был мужем, исполненным веры и силы Духа Святого. Он совершал великие чудеса и знамения в народе в силе Духа Святого. Противники его не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Но сила эта не ограничивалась только творением чудес. Она сказывалась не только в его мудрости и в проповеди, но эта сила сделала его способным положить свою жизнь за Христа. Как раз перед тем, как его вывели за город и стали побивать камнями и забили его, сказано: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Возлюбленные, Бог дал нам не духа боязни и робости, но духа силы, любви и целомудрия. Вот эта сила нам необходима. В этой силе нуждался молодой Тимофей. Павел предупредил Тимофея о том, что наступят времена тяжкие, и чтобы ему преодолеть свирепствующего врага, ему необходима будет эта сверхъестественная сила, сила Духа Святого. «Возгревай, — говорит он ему, — это дар Божий, который в тебе». Дорогая молодежь, ведь и последние дни нам нужно быть готовыми к временам тяжким, к суровым нападкам врага. Как нам справиться с ним? Как нам преодолеть? Кто нам поможет? Только Дух Святой. Только Его силой сможем мы быть победителями. Имеешь ли ты эту силу? Она принадлежит тебе. Дух Святой готов тебя исполнить сейчас. Тебе не нужно Его ожидать. Он ждет, когда ты придешь к Нему. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. К боящимся Его Бог явил силу мышцы Своей. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Ты должен прийти к Богу нищим, сознавая свое бессилие, свое ничтожество, и тогда Он тебя наполнит. Возлюбленные, эта сила нам абсолютно необходима. Без нее мы не справимся. Пойдем перед Ним и скажем: «Не пущу тебя, Господи, пока не благословишь, пока не исполнишь меня Духом Твоим Святым». А если ты еще не пережил возрождение, то и тебе нужен Дух Божий. Он один может тебя возродить, и Он сделает это, когда ты покаешься перед Богом и уверуешь в Иисуса Христа. Он, Иисус Христос, умер за тебя. Он взял твое место осуждения за грех. Тебе нужно только принять этот дар. Пусть Дух Божий тебе поможет сделать это сейчас.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами и сейчас в эфире библейского радио BBN программы «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Малахия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение книги Малахии, в которой пророк безбоязненно обличал священников и народ Израиля по причине их многих согрешений. Духовная жизнь нации пала весьма низко. Это печальное положение существовало в народе, несмотря на тот факт, что только около 100 лет тому назад пленники вернулись из Вавилона после 70-летнего пленения в той стране за их непослушание Господу. Это свидетельствует о непостоянстве и от отступлении человеческого сердца от любви Божией. Следует помнить разницу между положением Израиля перед Богом, который был связан с ним заветом Ветхого Завета, и между нами, верующими христианами, которые в Новом Завете находятся в общении с Отцом Небесным во Христе Иисусе, Искупителе нашим от грехов. Мы пришли к Господу, будучи возрождены Святым Духом для новой жизни, хотя и были, как сказано, как овцы блуждающие, ибо все мы согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3 глава 23 стих. Мы приняли верой Христа Иисуса, как Спасителя нашего сердца свои, пострадавшего за нас на Голгофском Христе, хотя и не являемся в большинстве своей евреями по происхождению. Но мы также не лишены опасности, будучи детьми Божьими, оказаться похожими на древний Израиль, оказавшись равнодушными и непослушными Господу, Его святой воле. Это состояние может привести к духовному падению даже верующих. В таких случаях приходит соблазн, преткновение для людей, которые еще не уверовали в Господа как своего Спасителя. Тогда как послушание воли Божией и Его повелением искренних чад Божиих приносит благословение и им самым, и окружающих их ближним, которые чувствуют, что верующие чтят Господа и глубоко любят Его. К сожалению, мы должны признать, что и в Церкви Христовой, которая является Его духовным телом, зачастую создаются обстоятельства, когда члены Его духовного тела поступают недостойно в жизни и тем бесславят имя Его, о чем много говорит первое послание Коринфянам. Апостолы строго писали к таким церквам поместным, где грех вкрадывался в жизнь верующих. Поэтому для нас полезно читать обличения Израиля, которые говорили пророки к народу, принимая эти слова Господа для себя. Пророк Малахия строго обличал священников и народ свой за их непослушание Богу. Обратите внимание на слова 2 главы, 17 стих. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем мы прогневили Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит». Или «Где Бог правосудия?» Чему учит нас этот стих? Несомненно тому, что люди считали делающих грех и зло хорошими людьми, что они могли поступать как им угодно, будучи безразличными к заповедям Божьим и святой воле Его. Но он все же радовался ими. Бог не будет судить их и не намерен наказывать за проступки, потому что они являлись Его духовными детьми, и этого достаточно. Они могут жить каким угодно. В Новом Завете мы находим слова апостола Павла, который писал весьма строго по этому поводу. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Послание к Римлянам, 11 глава, 20 стих. Или же такие слова апостола Павла. «Что же скажем? Оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Послание к Римлянам, 6 глава, с 1 по 2 стих. «Бог явил Израилю свое милосердие, но народ отверг его. Только остаток Израиля примет благодать Божию в сердца свои. Непослушание наше ему не лишит нас спасения, но мы для исправления будем наказываемы Господом. Искупленные кровью Христа дети Божии, берегитесь огорчать Его своей жизнью». Но мы переходим к третьей главе Малахии, в которой главным образом мы видим грядущего судью и царя. Эта часть книги Малахии может быть названа «Вдохновенные предвозвещения пророка». Третья глава с 1 стиха по 4 главу 6 стих. Это пророчество о нем, который грядет, о Господе Иисусе Христе, явившемся во плоти человеческой в Вифлееме и спасшем человечество на Голгофе, а также о его втором пришествии, когда он явится во славе, как царь Израиля и владыка мира. Слушайте слова пророчества Малахии, 3 главу, 1 стих. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Когда мы обращаемся к Новому Завету, Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 2 стих, то мы видим, что это пророчество исполнилось. Читаем из Евангелия от Матфея, 3 главы, 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А также и такие слова. Евангелие от Матфея, 11 глава, 10 стих. «Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Эти слова сказал Господь Христос. А в Евангелии от Матфея, 11 главе, 14 стихе сказано так. «И если хотите, он есть Илия, которому должно прийти». Слова пророчества «и внезапно придет в храм свой» еще не исполнились. Они относятся ко времени, когда Господь Иисус явится во славе своей установить тысячелетнее царство благополучия и правды. Бог не безразличен к положению человечества и Израиля, в частности, как говорили иудеи. Малахии 2 глава, 17 стих. Пророк продолжает возвещать великую истину. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Эти два вопроса потрясут Израиля и народы. Он будет переправлять Израиля, как серебро, чтобы в нем был виден его образ. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, «Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Малахии 3 глава 6 стих. Он откроется им, как истинный Мессия, Господь, как судья справедливый народов беззаконных, которые наступят на Иерусалим. Он поразит их силою Своею. Малахии 3 глава 5 стих. Грехи народа были велики против ближних и против Бога самого. Не только остаток Израиля увидит и уверует в Господа Иисуса Христа, но и другие народы познают Его величие и поклонятся Ему, будут уважать уверовавший в Мессию Искупителя Израиль. «И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную». Малахии 3 глава 12 стих. Этим вдохновленным пророчеством Господь пробуждал Израиль служить Ему с верностью сердца. 4 глава Малахии является чудным возвещением о грядущем дне. Два события совершатся в тот день, о которых ясно сказано в ней. Первое. Для праведных во Христе придет исцеление, очищение, восстановление, избавление, спасение. Второе. Для беззаконников же тот день будет временем погибели и огня. Для праведных Мессия станет солнцем правды, которым Господь Иисус является вовеки, но для грешников, не покающихся, это будет день суда. Наступит он быстро и неизбежно. Итак, последняя книга Ветхого Завета оканчивается серьезным предупреждением и обещанием благословения боящимся Бога. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Малахии. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Даниила.
3: Глава 7. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем. И вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя этого, и власть дана была ему. После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий и дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел Ветхий днями. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов означают, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему». Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 8. В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улай. Поднял я глаза мои и увидел, Вот один овен стоит у реки. У него два рога, и рога высокие. Но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу. И никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был виден рог между глазами его. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломал у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился. Но когда он усилился, то сломался большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть этого воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства этого, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и преуспевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне: «На 2300 вечеров и утр». И тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот встал передо мной как облик мужа, и услышал я из середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: «Вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, — это первый ее царь. Он сломался, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой. Под конец же царствования их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силой, и он будет производить удивительные опустошения, и преуспевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением этим и не понимал его. Глава 9. В первый год Дария, царя Ассуира из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господа к Иеремии, пророку, что 70 лет исполняется над развалинами Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день этот. У каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда Ты изгнал их за отступничество их, с которым они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божиего, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое свершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, выведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день этот, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших и Иерусалим, и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услышь,
1: открой очи Твои и воззри на опустошение наши и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услышь! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я вышел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1 седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты именно на Евангелие от Луки, глава 7. Мы, друзья, подошли к 7 главе Евангелия от Луки, и мы прочитаем первых 10 стихов, где написано: «Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они пришли к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Друзья, Иисус в своем земном служении делает все, чтобы вызвать у людей веру. В Евангелии мы находим, что условием спасения поставлена вера. Тоже относится и к исцелению. Вера имеет доступ к невидимому миру. Она является доказательством невидимых вещей, можно сказать, глазами, которыми мы видим духовный мир. Вера является также нашими руками, которыми мы принимаем дар спасения и берем духовное благословение от Бога. Иисус сильно удивился вере римского сотника и сказал, что даже и в Израиле он не нашел такой веры. И слуга сотника был тут же исцелен. Вот что делает вера, дорогие слушатели, вот что делает вера. Конечно, источником исцеляющей и воскрешающей силы есть сам Господь Бог. В порыве сожаления Бог может явить эту силу и там, где ее даже не ожидали. Об этом мы читаем, например, в стихах от 11 до 17, где написано: «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». и Падашот прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе, говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Друзья, здесь, как вы видите, мы встречаемся с воскрешением из мертвых. Это не то воскресение из мертвых, участниками которого мы будем все, которые приняли Христово искупление. В данном случае мы видим возвращение юноши к жизни. Но и это, как мы видим, сильно поразило очевидцев этого небывалого явления. Всех-всех объял страх, и они славили Бога. Это воскрешение мертвого послужило к славе Божьей. Бедная вдова получила обратно своего сына, единственную, можно сказать, единственную опору в ее старости. И вот в стихах от 18 до 20 этой 7 главы Евангелия Луки мы читаем о некоторых сомнениях Иоанна Крестителя. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ Они, пришедшие к Иисусу, сказали: „Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: „Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?“» Иоанн, слушатели, находится в тюрьме. И он, видимо, очень и очень озадачен, почему Мессия медлит с установлением своего мессианского царства.

Иоанн предвозвестил это царство. Он обличил народ в грехах, и он провозгласил приход царя. Он говорит, чтобы горы понизились и долины поднялись, чтобы выровнять путь для Господа. И вот когда явился Мессия, он опознал его. Иоанн сказал людям о нем: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руки его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн, друзья, употребляет сильное выражение. Иоанн ожидает, что Христос установит свое царство во всей его силе и славе сейчас, в то время, именно когда Иоанн еще жил, но так не сталось. И он посылает своих учеников спросить Иисуса, в чем дело. Иисус принял их сердечно, но заставил их ожидать. Мы читаем стих 21. «А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». Друзья, Иисус делал все это в присутствии ожидающих учеников Иоанновых. Он говорил им без слов о своей миссии. Мы читаем далее стихи 22 и 23. «И сказал Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Другими словами говоря, возвращайтесь и скажите Иоанну, что вы видите и что вы видели в исполнении пророчества относительно Мессии. И если вы хотите проверить это, идите к 35 главе книги пророка Исаии, где сказано, что хромые будут прыгать, как олени, глаза слепых откроются и отверзнутся уши глухих. Теперь вы идите назад и скажите ему, что вы видели верительные грамоты. Его мандат, вы видели все это. Вы идите и скажите Иоанну все, что вы видели. Друзья, дорогие, это очень важно, видеть подтверждение слов нашего Господа его делами, не так ли? Я думаю, что это одно из наиболее ясных заверений нашего Господа Иисуса его делами, когда он говорит: «И блажен, кто не соблазнится о мне». Он просит о нашей вере, особенно тогда, когда мы не можем понять. И он говорит: «Вы идите назад и скажите Иоанну, я не продвигаюсь так скоро, как он этого хочет от меня. Он уже исполнил свою миссию, а я теперь предъявляю свой мандат Мессии и подтверждаю его делами». Иисус говорит Иоанну: «Вери». И он говорит это сегодня к вам и ко мне. Он просит вас довериться ему. И пока интеллигенция ожидает интерпретации, толкования слова его, он идет к тем, чьи сердца уже открыты. Неверие, друзья, неверие останавливает людей от принятия наивысшего блага – спасения и жизни вечной. Вера же делает людей самыми счастливыми в мире. Написано: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Ученые-профессора сидят в удобных креслах, в запыленных и заплесневелых библиотеках, далеки-далеки от жизни и человеческих нужд, и пишут об интеллектуальной трудности воспринять Библию как божественное слово, о трудности поверить в божественность Христа и в избавление посредством невинной крови, о том, что благодать – это еще не благодать, и тому подобное. И эти же профессора не могут решить
простейших, самых простейших жизненных проблем, которые встречаются на их пути. Почему? Потому что еще не решили самого главного, дорогие слушатели. Не решили самого главного. Верой не приняли Спасителя Иисуса Христа. Они без веры. Они маловерны. Но мы перейдем теперь далее, к стихам 24 и 25, где написано: «По отшествии уже посланных Иоанном, начал Иисус говорить к народу об Иоанне. Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть, ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие, находятся при дворах царских». Друзья дорогие, Иоанн не был тростью, колеблемой ветром. И он не был человеком, одевающимся в какие-то мягкие одежды.

И вот дальше в стихах от 26 по 28 Иисус дает ответ, говоря следующее. «Что же смотреть? Ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка, сей есть, о котором написано. Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Друзья дорогие, Иисус называет Иоанна самым большим из всех пророков, и в то же самое время он как бы самый меньший в Царстве Божьем, потому что любой из уверовавших больше его. Это кажется парадоксом, но это в самом деле так, потому

0: земного стандарта. То, что Иоанн – самый больший пророк, еще не дает ему права быть в Царстве Божьем. Туда принимаются люди лишь по вере, слушатели, лишь по вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Иоанн также будет иметь там свое место, но не потому, что он великий пророк Божий, а потому, что он верил в Агнца Божия, берущего на себя грехи мира. Но будем знать, слушатели, что земное положение Иоанна, как великого и величайшего пророка Божия, никогда бы само по себе не открыло ему дверь Божьего Царства. Мы читаем далее стихи от 29 по 35 этой главы, слушатели, из Евангелия Луки, главы 7 Евангелия Луки, где Иисус удивлен человеческим неразумением. «И весь народ, слушавший Его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пили вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Друзья, для неверия можно всегда, всегда найти достаточно оснований. Но а какая польза в неверии? Неверием люди подписывают сами себе как бы смертный приговор. Мне кажется, нет на земле большей глупости, чем это. Какое все же счастье для нас иметь такого чудного Спасителя, как наш Господь Иисус Христос. Стоит только уверовать в Него, стоит только положить всю нашу надежду и веру на Него, и Он сделает нас самыми прекрасными людьми, дорогие слушатели. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь, изучая и исследуя Священное Писание, друзья дорогие. Оканчивая эту программу, я хотел бы оставить вам одно домашнее задание и один вопрос, слушатели, для вашего личного изучения Библии. Итак, домашнее задание – это прочитать внимательно и несколько раз главы 8 и 9 Евангелия Луки. И вопрос таков. Кому Христос сказал слова: «Блажен, кто не соблазнится во мне»? Как их применить к нам сегодня, дорогие слушатели? Имеет ли это отношение к вере?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Так уж водится, что человек любит подражать другим людям, превосходящим его в чем-то. Кто-то копирует то, как одеваются модели сезона, кто-то подражает манере поведения известных телеведущих и кинозвезд. Такое подражание может быть как положительным, так и отрицательным. Дети подражают своим родителям и вообще взрослым. Так они учатся жить, входят во взрослую жизнь со всевозможными условностями, правилами и сложностями, которые детям необходимо усвоить. Иногда в подражании взрослых друг другу тоже есть положительная сторона. Если хороший поступок одного человека или его достойное поведение вызывает желание другого подражать ему, это замечательно. Но если человек делает пластические операции, чтобы внешне быть похожим на известную кинозвезду, или копирует ее походку и манеру произношения, несмотря на то, что это его не только не украшает, но даже уродует, конечно же, в этом уже ничего хорошего нет. Но когда человек никак не может дотянуться до своего кумира, он начинает ему поклоняться. Этим он как бы признает, что стоит на ступень или даже несколько ступеней ниже его, и попыток подняться чуть выше не будет. Поклоняются разным людям. Пушкину, так как ни до него, ни после его подобных талантов на Руси не было. Поклоняются Сталину, так как не нашлось другого, способного его остановить, подавить его волю. Но в чем же заключается природа поклонения? Ведь Пушкин не заставлял никого себе поклоняться, а Сталин заставлял лишь бояться себя. В поклонении же присутствует элемент обожествления. Дело в том, что человек устроен так, что по своей природе он должен кому-то поклоняться. Почему? Потому что он сам творение, то есть не самое высокоорганизованное существо во Вселенной, как многие думают, и есть кто-то выше его. И этот высший – это Бог, творец всех людей. Человеческая душа, признавая свою зависимость от более высшего, готова поклониться своему Творцу – Богу. Но у тех людей, которые не верят в Бога, отвергли своего Творца, место Бога в сердце пустует, и они ищут ему замену – всевозможных кумиров из таких же, как они сами, людей. Конечно, людей, которые чего-то достигли в этой жизни, которые положительно отличаются от нас, можно и нужно уважать, считаться с их положением и достижениями, но поклоняться им нельзя. Место Бога в нашем сердце должно принадлежать лишь Богу и никому другому. Не случайно ведь первая из 10 заповедей, данных Богом Моисею, звучит так. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но что произойдет с теми людьми, кто допустил в своем сердце такую подмену? Об этом нам сегодня расскажет доктор МакГи в своем повествовании об израильском народе. Текст его лекции по книге «Исход» читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению 31 главы. Из нее мы узнаем, как Бог призывает и назначает Веселиила и Оголиава для работ в скинии, а также о том, как Бог устанавливает субботу в знак завета с народом Израилевым. Итак, давайте прочитаем о том, как были призваны исполненные духом ремесленники. На первый взгляд, 31 глава отступает от повествования о скинии, но на самом деле это не так. Она своего рода пауза между принятием закона и наставлениями Бога о скинии. Моисей провел долгое время на горе Синай, получая наставления от Бога, а народ Израилев, ожидая Моисея, стал проявлять нетерпение. И эта глава рассказывает о ремесленниках, которые создавали скинию. В особенности об одном из них, который искусно делал необходимые в скинии предметы обстановки. Я читаю стихи с 1 по 6. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для ставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахисамахова из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Этим людям и их помощникам даны были особое умение и мастерство. Они создавали обстановку скинии и изготавливали одежды. Дух Божий подготовил их для этого. Возникает вопрос, чем занимался Веселиил до того, как его призвал Бог на создание обстановки скинии? Я думаю, он был ремесленником, работал с золотом и серебром. Но для работы в скинии Бог наделил его еще и особым мастерством. Я считаю, человек должен делать то, на что он способен, если Бог не велит ему сменить занятие. Сегодня, однако, я вижу, что некоторые, к примеру, стремятся произносить речи, хотя совсем не умеют этого делать. Я знаю нескольких верующих, которые изо дня в день стремятся быть проповедниками, хотя даром говорить не обладают. И в то же время их настоящие таланты пропадают зря. Я знаю человека, который работает на радио техническим консультантом, но он почему-то хочет быть диктором. А ведь у него есть свой особый дар, данный Богом, и этот дар он и должен использовать. Когда я только приехал в Нэшвилл работать пастором, ко мне подошел один из диаконов моей церкви и попросил, чтобы я никогда не поручал ему молиться перед прихожанами. «Я до смерти боюсь этого», — сказал он. «На публике меня всегда охватывает страх, и я не могу ничего с собой поделать. Это какая-то болезнь. И я очень смешно выгляжу, когда пытаюсь выступать перед людьми». Он был членом совета директоров крупной компании и признался мне, что никогда не выступал перед людьми с долгими речами. Однако он предложил мне свои услуги в случае, если надо будет выполнить какую-нибудь хозяйственную работу в церкви. Он оказался очень полезным работником, и на него всегда можно было положиться. Вскоре я уже благодарил Бога за то, что у этого человека не было ораторского дара, и он оставался верен тому делу, какое ему поручил Бог. Веселиил мог бы повести себя как один из этих людей, о которых я только что упоминал. Он вполне мог бы сказать: «Господи, я хочу носить такие же одежды, как первосвященники, как Аарон, я хочу служить тебе так же, как он». А Бог ответил бы ему: «Нет, я хочу, чтобы ты служил мне не так». В каком-то смысле дар Веселиила даже важнее, чем дар Аарона, ибо он был необходим для создания скинии. Бог обычно дает нам дар, который развивает наши таланты. Бог дает нам таланты, но Он хочет, чтобы мы посвятили их Ему. И нам не следует противиться Духу Святому, который будет использовать для Бога нас и наши таланты. Не у всех нас одинаковые таланты. Сегодня в церкви распространено мнение, что если вы не поете в хоре, не ведете занятия в воскресной школе, не выступаете перед людьми, то вам и места нет в церкви. Я же считаю, что Бог дает людям сотни различных талантов для служения Ему. И сам человек должен решить, какой у него дар. Но каков бы он ни был, Бог хочет, чтобы Дух использовал этот дар для служения. В этой главе есть еще один очень важный и интересный момент, хотя многие его часто не замечают. Он относится к субботе, которая становится знамением отношений между Богом и Израилем. Суббота дана была человеку сразу после сотворения, и она соблюдалась повсеместно. А в системе законов Моисея Бог сделал субботнюю заповедь одной из 10 заповедей для народа Израилева. Таким образом, Бог дает ясно понять, что суббота касается только народа Израилева. Прочтем 12 и 13 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я, Господь, освящающий вас». Суббота была дана только Израилю, и ни в коем случае не церкви. Когда меня спрашивают, «А когда перенесли субботу на воскресенье?» Я отвечаю, что ее никто никогда не переносил. Мы не соблюдаем никакого обряда, связанного с субботой, одним из дней нашей недели. В этот день Христос был мертв. Мы же служим не мертвому, а воскресшему Христу. В воскресенье Иисус Христос воскрес из мертвых, и Церковь с самого начала собиралась в этот первый день недели. Именно в этот день родилась Церковь. Пятидесятница совершилась в день, следующий за субботой. Сначала суббота дана была всему человечеству, но человек отвернулся от Бога, и тогда Бог дал субботу только Израилю. Прочтем 14 стих 31 главы. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воною делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Хочу спросить у тех, кто утверждает, что соблюдает субботу, а всегда ли они ее соблюдают? А из тех, кто ее все-таки не всегда соблюдает, многие ли преданы смерти? Прочтем далее 15 стих. «Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». В Израиле того, кто работал в субботу, камнями побивали до смерти. Прочтем 16 и 17 стихи. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный, это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Эти стихи ясно говорят, что субботу должны были соблюдать только израильтяне, а не церковь. Израильтяне – земные люди, принадлежащие к первому творению. Церковь же – это новое творение, и соблюдать она должна первый день недели. Теперь давайте перейдем к изучению 32 главы книги «Исход». В этой главе мы прочтем о золотом тельце, о нарушении закона и о ходатайстве Моисея перед Богом. Начнем с золотого тельца, с этой трагедии, которая произошла с народом Израилевым, и в то же время в ней мы найдем одно из величайших учений и откровений нашего Бога. Кроме того, в ней также содержится величайшая молитва Библии. Я читаю первый стих этой главы. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Народ решил, что Моисей пропал навсегда, может быть, погиб. А поскольку он пропал, то они захотели сделать себе идолов, богов, которые выведут их из пустыни. То есть они немедленно ударились в идолопоклонство. Вы, быть может, считаете, что Аарон, первосвященник, попытался их остановить? Но не тут-то было. Аарон поддался вольнодумию народа, который пожелал вернуться к своим идолам. Прочтем второй стих. «И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах жен ваших, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите их ко мне». В то время серьги были символом идолопоклонства, знаком того, что люди все еще служат египетским богам. И вот теперь они должны были принести эти серьги Аарону. Прочтем 3 и 4 стихи. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом, и сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Невероятно, как быстро они вернулись к идолопоклонству. Я бы никогда не поверил, что такое возможно, если бы сам не был свидетелем такого вероотступничества церкви, какое не приснится и в кошмарном сне. Прочтем теперь 6 стих. «На другой день они встали рано и принесли всесожжения, и принесли жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть». Какое безнравственное поведение! Они отошли от Бога сразу же после того, как пообещали Ему, что будут исполнять все Его заповеди. Как видим, пока что они не исполнили ни одной. А Моисей тем временем на горе Синай принимает от Бога закон, наставление и план скинии. Далее мы находим строки, осуждающие вероотступничество Израиля. Вот 7 и 8 стихи. «И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Бог искупил Израиль вовсе не потому, что они были выше, лучше или, скажем, умнее других народов. Ничего подобного. Бог сказал: «Я знаю, что вы очень упрямы». Об этом мы читаем в 9 и 10 стихах. «И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Какое искушение для Моисея! Бог говорит ему: «Моисей, как было и с Авраамом, я произведу от тебя великий народ и выполню мой завет с Авраамом». Что же делает Моисей? Он произносит ходатайственную молитву, одну из величайших во всей Библии. Читаю 11 стих. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Бог обращает внимание Моисея на идолопоклонство израильтян. Бог говорит: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Но Моисей возражает Богу: «Господи, мне кажется, ты здесь ошибся. Я что-то не помню, как выводил кого-то из Египта. А этот народ не мой народ, а не твой народ, и ты вывел их из Египта крепкой рукою. У меня бы так не получилось. Ты действительно ошибся, Господи». Вы бы смогли так говорить с Богом? А Моисей смог? Прочтем 12 стих, где Моисей продолжает: «Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». Моисей говорит Господу: «Ты вывел народ свой из Египта. Но что будет, если ты не приведешь их в землю обетованную? Тогда ведь египтяне скажут, что из Египта ты их вывел, а вот в землю обетованную привести так и не смог, а ведь они твой народ. И ты обещал привести их в обетованную землю». Далее Моисей приводит третью причину, побуждая Бога сменить гнев на милость. Прочтем 13 стих. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». Моисей продолжает: «Господи, вспомни Авраама, Исаака и Израиля. Ты дал им обещание, ты пообещал умножить их потомство и дать им землю». А вот в 14 стихе мы видим результат молитвы Моисея. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». После того, как Моисей помолился таким образом, карающая рука Бога опустилась. Если бы и мы были честнее в наших молитвах, мы бы получали больше ответов, вернее, больше видимых ответов на наши молитвы. Мы всегда получаем ответ на наши молитвы, но мне кажется, что Бог многим отказывает, потому что мы недостаточно честны в наших молитвах. Далее в этой главе мы читаем о наказании, которое постигло израильтян. Начнем со стихов 15 по 18. «И обратился и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон. И на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие. И письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: „Военный крик, встань!“ Но Моисей сказал: „Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих“. Народ Израилев веселился. Они поклонялись золотому тельцу и предавались греху. Читаем далее стихи с 19 по 21. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: „Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?“» Послушаем, как Аарон будет выпутываться. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Прочтем 22 и 23 стихи. «Но Аарон сказал: „Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, он буйный. Они сказали мне: „Сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“». Другими словами, виноват-то, оказывается, Моисей. Народ Израилев решил, что Моисей их покинул, вот они и сказали, и сделали золотого тельца. А Аарон продолжает в 24 стихе. «И я сказал им: „У кого есть золото, снимите с себя“, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Заявление Аарона ничего, кроме улыбки, не вызывает. Я уверен, что Моисей и сам изумленно рассмеялся. Так ты, Аарон, хочешь сказать, что бросил золото в огонь, и оттуда вышел этот телец?» В самом начале главы было сказано, что Аарон вырезал его резцом. А это значит, что сейчас он попросту лжет. Прочтем 25 стих. «Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его». Распространившаяся в современном обществе распущенность, наркотики – дело совсем не новое. Все это можно было обнаружить в тот момент у израильтян, и Моисей очень рассердился. Причем, не забывайте, он ведь только что выступил как защитник своего народа перед Богом. Искренность и настойчивость Моисея завладели Божьим сердцем и заставили Бога опустить карающую десницу. Прочтем 26 и 27 стихи. «И встал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господень ко мне?“ И собрались к нему все сыны Левиины, и он сказал им: „Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего“». Настал самый подходящий момент для того, чтобы Моисей проделал серьезную хирургическую операцию над своим народом и избавился от воцарившегося в обществе греха. Так происходит и сейчас. Если у человека рак, а мне известно не понаслышке, что это за болезнь, то такой человек сделает все, чтобы вылечиться, даже если придется отнять половину тела. Грех – это тот же рак. И Моисей приказывает просто убивать виновных в развращении общества. В следующей передаче мы продолжим разговор о том, как был наказан народ израильский за идолопоклонство.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний нас человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Метеорологи о парниковом эффекте. Как относятся метеорологи к заявлению, что парниковый эффект – следствие человеческой деятельности? В настоящее время все больше ученых приходит к мнению, что страхи перед потенциальным или реальным потеплением климата на планете в результате парникового эффекта безосновательны. Современное научное сообщество активно противостоит той ложной идее, что деятельность человека ведет к глобальному потеплению. Недавно Институт Гэллопа проводил опрос среди членов Американского геофизического союза и Американского метеорологического общества. Им был предложен следующий вопрос. Считают ли ученые, знающие об этой проблеме больше всех, что планете действительно угрожает парниковый эффект? Согласно результатам опроса, меньше половины респондентов, 41%, считают, что существуют научные свидетельства в пользу гипотезы о глобальном потеплении. 70% полагают, что научные доказательства в пользу этого предположения довольно скудны. Таким образом, неправда, что идею глобального потепления поддерживают все ученые. В ее пользу высказалось лишь меньше половины метеорологов. Да и научная достоверность их выводов вызывает большие сомнения. Верующим незачем со страхом ждать гибели нашей планеты. Нужно лишь ответственно и бережно относиться к природным ресурсам. Христос ясно сказал нам, что христиане встретят Его на земле во время Его второго пришествия.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон, в 15 главе, в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

их изучать, чтобы в них погружаться, чтобы позволить им формировать нас, позволить им действовать через нас, через нашу жизнь. Но некоторые псалмы просто невозможно обойти. Вот почему мы все-таки останавливаемся на некоторых, потому что 150 псалмов достаточно большой объем и займет много времени для того, чтобы их все изучить. Поэтому сегодня я хотел вместе с вами остановиться на псалме 18. Когда мы говорим о Давиде, мы говорим о его восприятии реальности. Это был замечательный человек. Это человек, который знал Бога, он назван другом Божьим. Это человек, который оставил огромный-огромный след, яркий след в истории народа Божьего, в истории того, как Бог имел дело с людьми. То есть немного таких людей было, как Давид. Это были люди, которые действительно сыграли феноменальную, колоссальную роль в том, что Бог делал на земле. Трон Давида был установлен, и написано о том, что Христос будет на троне Давида восседать. То есть с Давидом связано очень много. Так вот, такие замечательные люди, такие тесно, хорошо знающие Бога люди, как Давид, поделились своим благословением или тем, как они воспринимали реальность жизни. В книге «Псалтырь» мы видим вот некоторые, знаете, такие маленькие картинки, которые нарисованы Давидом. Как он смотрел на реальность мира, который его окружал. Как он относился к Богу, как он относился к тому, что Бог делает, как он относился к своим падениям, как он относился к благословениям, как он относился к врагам и так далее. То есть, если вы хотите научиться реальному христианству, читайте книгу «Псалтырь». И для нас сегодня замечательная возможность научиться одному из ярких элементов, который играл большую роль в жизни Давида. Итак, Псалом 18. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы их голос. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердынь моя и избавитель мой. Как вы видите, этот псалом заканчивается молитвой, то есть обращением Давида к Богу. Вы знаете, весь вот этот процесс ощущения Давидом Бога, его общения с Богом, он как бы постоянно перемежается с тем, что Давид провозглашает, и тем, что Давид обращается к Богу. То есть Давид – это человек молитвы, это человек, который постоянно склоненный перед Богом. И когда он говорит о Боге, он уже молится. Его дух, его сердце находится в молитвенном состоянии. Он все это воспринимает не просто как информацию, которая наполняет его мозг, его сознание. Он воспринимает это как то, что его самого, его личность приводит в трепет перед Богом. Когда мы говорим о 18-м псалме, 18-й псалом – один из немногих псалмов, есть еще 118-й псалом, похожий, очень похожий на 18-й псалом, который посвящен полностью одной теме. Эта тема касается Божьего откровения. Я назвал эту сегодняшнюю проповедь таким названием, использовал такое название «Манифест Божий».

0: Откровение. Почему Божье откровение? Почему это так важно? И почему Давид сосредотачивается на этом и говорит много об этом? Дело в том, что каждый человек так или иначе соприкасается или должен соприкасаться с Божьим откровением. Как вы знаете Бога? Как вы знаете, что Он есть? Откуда вы ощущаете, чем вы измеряете Его реальность в вашей жизни конкретной? Ну, некоторые люди говорят о том, что нам не стоит об этом думать, потому что мы просто так выросли, мы к этому привыкли, мы знаем просто, что Бог есть, и поэтому мы особо себя не утруждаем такими вопросами. Но вы знаете, Священное Писание посвящает специальное место для того, чтобы обращаться к каждому человеку, живущему на земле, для того, чтобы каждому человеку стучать в сознание и говорить о том, что у Бога есть откровение, которое проявляет себя могущественно и которое настолько полнокровно, полновластно наполняет землю, что не существует людей на земле, которые не были бы охвачены этим откровением. На самом деле нет человека на земле, который имел бы оправдание в том, что он не видел, не слышал, не знал, или до него Бог не достучался каким-то образом. И об этом говорит этот псалом. Я думаю, что это важно тем людям, которые сами пытаются определить основание своей веры. Это важно тогда, когда вы будете говорить с кем-то, с теми людьми, которые не знают Бога, и которые задают этот вопрос. Они постоянно подвергаются мнению, а действительно ли есть Бог? А откуда мы можем знать, что Он есть? А каким образом я должен, почему я должен свою жизнь подчинить Богу, если у меня нет ясных доказательств того, что Он есть? Так вот, Давид постарался показать людям, которые жили тогда с ним, в его время, и всем тем, кто будет жить после него, показать эту реальность. Реальность, которая важна для каждого человека. Эта реальность важна еще и по следующей причине. Не только потому, что вам нужно знать и быть уверенными в том, что Бог есть, а еще и потому, что вам нужно осознавать Его реально в своей жизни. Среди современного общества большинство или подавляющее, наверное, большинство людей не отвергают существование Бога. Они признают, что Бог где-то есть, Бог какой-то есть. Но вот этого осознания Бога недостаточно для того, чтобы оно влияло на их жизнь, на их поступки, на их конкретные действия, на их мышление, на их систему ценностей и так далее. В результате получается огромная масса людей, которые называют себя христианами, но на самом деле они живут по ценностям мира сего, по гуманистическим ценностям, но не по ценностям реальности Бога. Вот почему о людях, которые ходили праведно пред Богом, сказано, что они ходили перед Богом, и ходил Енох пред Богом. То есть речь идет о том, что этот человек ходил в осознании божественных ценностей. Он знал реальность Божью. Бог был для него реальным всегда, на всяком месте, где бы он ни находился. Для него это была постоянная реальность. Я думаю, что если мы посмотрим на свою жизнь, посмотрим на себя, то, скорее всего, мы можем обнаружить, что вот эта реальность Бога не всегда для нас так ясна, как хотелось бы. Очень часто мы попадаем в какие-то обстоятельства, когда мы увлечены чем-то, собой увлечены, какими-то развлечениями, работой, может быть, или еще чем угодно, может быть, противостоянием с кем-то. И это все втаскивает нас настолько сильно в эмоции, в какую-то сиюминутную ситуацию, что у нас не хватает способности помнить, осознавать реальность Бога. Так вот, это для каждого из нас. Причем те свидетельства, которые сказаны здесь, они настолько очевидны, что они присутствуют всегда с каждым человеком. Давайте посмотрим первую половинку этого псалма, первую часть, которая представляет собой выражение Божьего откровения через природу. Здесь, в общем-то, есть два основных пути, как Бог себя выражает, и в конце Он говорит, какова реакция на это откровение. То есть для каждого человека, для каждого, кто здесь сидит сегодня, это очень важный фактор, что Бог себя открывает, Бог являет себя, Он для вас лично изобрел открыл специальные два канала, посредством которых Он сегодня говорит о себе. Давайте посмотрим на первый канал. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Знаете, когда мы читаем эти слова, они прежде всего поражают вот этой проникновенностью. То есть Давид как бы хочет сказать, что Бог говорит эффективно. То, что мы видим, или то, с чем каждый из нас сталкивается каждый день, это достаточно мощное свидетельство, которое должно колебать нас, которое должно приводить нас в трепет. Посмотрите, как он начинает. Он говорит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Когда мы встречаемся с чем-то особенно искусно сделанным, у нас невольно возникает вопрос: а кто автор? Если знающие музыку люди слышат хорошую скрипку, они, наверное, думают, наверное, эту скрипку сделал хороший мастер, хороший специалист. Не о всякой скрипке так скажут. Почему? Потому что они слышат ее тонкость звука, ее глубину, ее особую тональность, которую она способна передавать. Если это специалисты, они могут посмотреть, и они определят, да, возможно, это скрипка Страдивари или скрипка еще какого-то другого известного мастера. Как они определяют? Они видят, что эту скрипку сделали не на Ленинградском заводе музыкальных инструментов. Ясно, что здесь рука мастера. Примерно то же самое Бог говорит, когда Он говорит о окружающем нас мире. Он говорит: небеса проповедуют. То есть Он избирает специальное слово, где Он говорит: провозглашают. И посмотри, следующая фраза: и о делах рук Его вещает. Это как вот есть радиовышки, вышки, на которых стоят ретрансляторы, передатчики. И они постоянно вещают, они постоянно транслируют. Они постоянно что-то провозглашают. Вот такой образ применяет здесь Давид, и он говорит, что постоянно в эфире, постоянно в мире окружающем нас звучит вот эта весть, эта проповедь. Во-первых, это проповедь небес. Посмотрите, здесь написано: «Небеса проповедуют». Очень интересно, когда-то Исаак Ньютон говорил так: «Два свидетеля постоянно напоминают мне о Боге. Звездное небо над головой и моральный закон внутри меня». Это действительно еще, Исаак Ньютон жил достаточно давно. Но если мы еще дальше пойдем, если мы пойдем во время Давида, или даже еще до него, то даже тогда люди, которые смотрели на звездное небо, они восхищались тем, что они видели. Они меньше нас понимали, хотя мы тоже очень мало знаем о том, что происходит там в космосе. Но тем не менее, каждый раз, когда человек смотрел в эти бесчисленные космические дали, в это неисчерпаемое количество звезд, он ощущал себя маленькой пылинкой в этом мире. Этого было достаточно для того, чтобы осознать, что я маленький, сталкиваюсь с чем-то огромным, с чем-то гораздо выше меня, гораздо сильнее и могущественнее. Вот почему даже те люди, которые очень мало знали о законах космических, даже те люди имели достаточно яркое, мощное свидетельство. И сегодня каждый человек, абсолютно каждый человек имеет это свидетельство. Сегодня человек сталкивается с этим мощным проявлением божественной силы. И единственная причина, почему люди сегодня не хотят следовать за Иисусом Христом, не хотят признать Божье владычество, это совершенно не потому, что недостаточно откровения, а потому что они просто ставят себя выше этой могущественной силы. Это глупо. Это абсолютно тупиковый вариант. Но сегодня мир полон глупцов. Вот почему в 13-м псалме, который мы пропустили, не было у нас времени остановиться на нем. Давид говорит: «И сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть тот человек, который при виде всего того, что окружает нас, говорит, что нет Бога, этот человек может быть назван только одним термином – безумец. Но если мы посмотрим на то, что мы знаем сегодня о космосе, знаете, это должно в сотни раз больше подействовать на нас. Нам иногда кажется, что Земля просто так, Земля, планеты, миллиарды звезд разных, которые во Вселенной, они просто так висят. Но на самом деле это не так. На самом деле космическое пространство – это очень тонко сбалансированный мир. Мир, который сбалансирован между массой космических тел, скоростью их движения, их химическим составом, их магнитоэлектрическими полями, которые вокруг них. И они взаимодействуют, каждая планета взаимодействует с тем, что ее окружает. Определенное количество планет в Солнечной системе, и они не разлетаются. И они здесь постоянно, и причем каждая ходит по своей орбите. Вы знаете, как часовой механизм, который долго-долго просчитывают часовые мастера, мастера, которые изобрели эти часы. Какое колесико, сколько зубчиков должно отсчитать, чтобы стрелочка перескочила с одного деления на другое деление? Вы знаете, это всего 5, 10, 20 колесиков. А представьте себе несколько миллиардов. И у каждого своя орбита, и у каждого своя масса, и у каждого своя скорость. И все это вращается, все это держит друг друга. Законы притяжения, которые массами взаимодействуют друг с другом, они существуют. Вот почему Давид говорит: «Небеса проповедуют славу Божию». То есть космический мир, то, что нас окружает, это достаточно мощное свидетельство, которое говорит о том, что просто так случиться это не могло. Которое очень ясно говорит, что тот, кто стоит за этим, это могущественная, умнейшая, величественная фигура. Это тот, кто действительно настолько силен, что все вот эти огромные массы он может взять под свой контроль. Он может просчитать. А точнее, не просчитать, а указать им путь. И по тому пути, который он указал, все это живет и все это вращается. Вот почему Давид кричит и говорит всем: небеса проповедуют. Вот почему сегодня каждому из нас нужно прислушаться к этому, для того, чтобы у нас было желание смириться перед Богом. Он продолжает и говорит, посмотрите, и о делах рук его вещает твердь. Это еще одно чудо, о котором также не так много знали тогда, но уже тогда было достаточно известно для того, чтобы преклоняться перед Богом. Когда мы сегодня посмотрим на твердь, твердь – это атмосфера. Это вообще уникальнейшая вещь. Атмосфера Земли – это уникальнейшая вещь. Ни одна известная планета не имеет такой атмосферы. Почему-то вокруг Земли собрался газ. Разные газы. Толщина примерно 100 километров. Наша Земля окружена примерно вот таким одеялом. Причем это не просто газы, которые где-то со Вселенной слетелись. Ну, какие попало молекулы? Это строго пропорционально выверенный газ. Те, кто изучал астрофизику или, может быть, элементарные ее основы, знают, наверное, еще со школьной скамьи, что на 78% наша атмосфера состоит из азота. Такой нейтральный газ. Это своеобразный наполнитель. Кроме того, есть 21% кислорода. Почему-то не больше, не меньше. 21%. И еще 1% на все остальные газы, углекислый газ и так далее. Всякие-всякие разные другие газы. Кто это поставил? Кто придумал это? Ну, знаете, что от этого очень много зависит. Дело в том, что когда мы говорим о процессах окисления, А мы живем, потому что процесс окисления существует. То есть мы вдыхаем кислород, этот кислород проникает в наше тело, и этот кислород взаимодействует с питательными веществами, которые мы принимаем, когда мы кушаем. И когда происходит окисление, выделяется энергия. И энергия дает температуру вашему телу. Энергия дает вам возможность двигаться, шевелиться, что-то делать. Вы знаете, вот эти процессы окисления невозможны без кислорода. Кроме того, не просто они невозможны без кислорода, а тогда, когда его слишком много, если бы в нашей атмосфере было бы на 10% больше кислорода, тогда бы все, что может гореть, загорелось бы. Загорелось бы само, без спичек. Или если бы в нашей атмосфере было на 10% меньше кислорода, тогда ничего не горело бы. И тогда процессы окисления в нашем организме не могли бы протекать так, как они должны протекать. И жизнь была бы невозможной. Вот почему Давид говорит о делах рук его, вещает твердь. Да, вот эта атмосфера, которая вокруг вас каждый день. Возможно, вы скажете, у нас здесь на северо-западе часто дожди, и нам не так видно звезды, поэтому нам не хватает времени, чтобы подумать о всем этом космическом пространстве великолепном. Но воздух все время вокруг вас. Вот эта атмосфера, о которой Бог позаботился. И Давид говорит, о делах рук его вещает твердь. Вы знаете, кроме того, что атмосфера, она имеет такой чудесный химический состав, кроме этого, атмосфера, она как одеяло закрывает нас от солнечной радиации. Солнце – это очень агрессивное светило. И оно светит за счет ядерной реакции, которая постоянно происходит внутри его. Всем известно, наверное, слышали, читали о том, насколько опасно ядерное излучение. Так вот, нас всех Бог закрыл от ядерного излучения 100 километров атмосферы. Это еще одно чудо. Кроме того, когда вы выходите на улицу, идет дождик, вы встречаетесь с еще одним чудом тверди небесной. Очень интересно, дождь невозможен был бы ни при каких других обстоятельствах. Круговорот воды в природе возможен только потому, что есть атмосфера. Только потому, что в нижних слоях атмосферы есть вот этот пар, который собирается вместе, который испаряется сначала от земли, собирается вместе и потом падает на землю в самых разных местах. Вы знаете, мы бы могли перечислять многие и многие качества, которыми обладает твердь небесная. Все они говорят об одном. Они говорят о том чуде, с которым каждый из нас реально сталкивается каждый день. Независимо от того, в каком уголке планеты вы живете, независимо от того, можете вы читать или нет, независимо от того, имели ли вы доступ когда-то к тому, чтобы прийти в церковь или встретиться с христианами, независимо от этого, если вы ходите по земле, вы дышите воздухом, и вы уже сталкиваетесь с реальностью проявления Божьего в тверди небесной. Кроме того, он продолжает и говорит, смотрите, в 5 стихе, он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. Это еще один свидетель, солнце. Он описывает здесь его как какое-то очень радостное событие, которое каждый день появляется, каждое утро появляется. Он представляет, говорит, как жених выходит из чертога своего. Вы знаете почему? Потому что солнце – это источник энергии. Бог позаботился о том, чтобы у нас был свой источник энергии. Опять-таки, очень интересно. Бог разместил Землю на абсолютно правильном расстоянии от солнца. Солнце постоянно выделяет огромное количество энергии. Огромное. Так много энергии, что нам просто даже трудно осознать, как много происходит там. Но Бог так устроил, что часть этой энергии, она просто улетает в космос. Только маленькая часть, та часть, которая нужна, она касается Земли. Причем, опять-таки, она фильтруется посредством атмосферы. Ее достаточно, чтобы Бог устроил такой принцип, что Земля вращается вокруг своей оси, и одна сторона Земли только прогревается одновременно от Солнца, тогда, когда во второй есть возможность, чтобы она остывала. Кроме того, Земля вращается еще вокруг Солнца, и в результате этого происходит перемена времен года. И каждый из этих циклов жизненно важен. Если бы не было какого-то одного из них, жизнь на земле была бы невозможна. Вот почему Давид обращается и говорит об этих трех проповедниках. Он говорит, во-первых, небеса, космос, во-вторых, атмосфера или твердь, в-третьих, это солнце, которое каждый день, каждый человек на земле видит. Эти три проповедника постоянно провозглашают, постоянно говорят каждому из нас. Каждому человеку, живущему на земле, они говорят о великом Боге, который существует, и которого мы не можем игнорировать. Как бы человек ни пытался избавиться от этой ясной вести о Создателе, он не может этого сделать. Он не может, потому что его жизнь очень тесно, непосредственно связана с источником этого благословения, с источником этих условий, в которых мы находимся. Ну, знаете, солнце, небеса, космос, атмосфера, они проповедуют нам о славе Божьей. Так написано, смотрите второй стих еще раз. Небеса проповедуют славу Божию. Что это такое? Что такое слава Божия? Мы говорили уже несколько раз из-за этой кафедры о Божьей славе, потому что многие места Священного Писания наполнены этой важной информацией, наполнены этим важным словом. И мне хотелось бы только еще раз немножечко напомнить всю яркость этой фразы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Божья слава – это Его могущество, это великолепие Его личности. То есть, когда вы смотрите на скрипку Страдивари, вы видите какую-то часть этой личности, вы видите, что этот человек, который сделал ее, по всей видимости, непревзойденный специалист в том, чтобы чувствовать дерево, знать музыку, знать все-все тонкости, как это дерево обрабатывать, знать, что сделать, чтобы вот это дерево зазвучало. Так мы видим мастера по произведению. Так вот, когда Давид говорит о том, что мы наблюдаем вокруг, он говорит, вокруг мы видим, через то, что мы видим вокруг, мы видим автора, мы видим мастера, мы видим специалиста, который превосходит все то, о чем мы только можем подумать. Представьте себе это бесконечное пространство. Представьте себе эти бесчисленные мириады, это бесчисленное неизмеримое количество звезд. Представьте себе этот тончайший выверенный механизм. Представьте себе автора. Этот автор должен быть очень сильным, очень могущественным. Этот автор должен иметь способность управлять мирами. Не просто представлять, что он управляет мирами, а реально ими управлять. Это то, что он делает, и мы это видим. Каждый день, когда вы встаете с постели, каждый день, когда вы осознаете себя, вы сталкиваетесь с реальностью того, что Бог управляет миром. Всем вот этим огромным, с огромными этими, вы знаете, каждая звезда, это как наше Солнце, чаще всего они больше Солнца. Солнце – это не самая большая звезда. И каждая звезда наполнена ядерной энергией, этими распадами ядерных частиц. Она наполнена вот этими процессами, о которых трудно подумать. Но все эти процессы управляются. Они управляются Богом. То есть личность, которая все это способна была создать, которая способна была все это запустить, она, естественно, должна быть величественной личностью. Кроме того, она должна быть очень умной. Очень умной. Смотри, сегодня, когда человечество обладает огромным количеством знания, потому что люди накапливали знания, поколения до нас накапливали знания, и то, что мы знаем сегодня, это не потому, что мы такие умные, а потому что люди до нас собирали это знание. Плюс у нас сегодня есть техника, которая помогает нам анализировать все это набранное знание. И даже при всем этом, когда целые институты, когда сотни тысяч людей работают над тем, чтобы просчитывать полет маленькой-маленькой коробочки, чуть-чуть от земли оторваться, и то возникают так называемые нештатные ситуации. Иногда эти нештатные ситуации заканчиваются трагически, когда что-то не сработало, когда теряются жизни. Это собран ум всего мира, вложен в самые мощные вычислительные машины. Теперь представьте себе или сравните эти маленькие коробочки, которые летают по орбите, эти космические корабли, а по сравнению с Землей, по сравнению с Солнцем, это песчинки. Теперь сравните их с огромной-огромной Вселенной, которую Бог запустил и которая как часы работает. Бог должен быть очень умным, абсолютно умным, абсолютно мудрым. Небеса проповедуют славу Божию. Кроме того, мы видим целенаправленность природы, мы видим смысл. То есть мы видим, что атмосфера построена так, что люди могут жить. Это не просто так. Вот Бог решил смешать вот такие количества азота и кислорода, и поэтому, или просто так получилось. Нет, это имеет свою цель. Земля сделана для жизни, есть цель. Вот почему апостол Павел проповедует в Афинах мудрым людям тогдашнего мира, проповедует и говорит им, ибо Бог от одной крови сотворил весь род человеческий, дабы они искали Бога.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету, и если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Библейский стих на эту неделю от Бибиан записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от Бибиен. 1 Иоанна 1:9.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели библейских историй! Мы знакомимся с Ветхим Заветом, историей сотворения мира, призвания Авраама, возникновения Божьего народа Израиля, с законом, данным Богом своему народу, а с ним и всему миру. Почему для нас важна история народа израильского? Потому что из этого народа Бог дал миру Спасителя Иисуса Христа. У Бога с этим народом особые отношения. Бог хранит свой народ, защищает его, но и воспитывает. Сейчас мы как раз знакомимся с историей народа Божьего, когда Бог отправил его в плен, в Вавилон. Но и там Бог не забыл свой народ. Он посылает ему пророков. Даниила, с историей которого мы недавно познакомились, и Иезекииля. С ним мы как раз и знакомимся. Иезекииль – послушный Богу пророк. Бог повелел ему сделать определенные необычные действия, которые должны будут повлиять на иудейский народ. «Кости сухие, оживите!» Библия, книга Иезекииля, глава 37. Иезекииль сообщал иудейским пленникам не только о грядущих бедах, но давал им проблеск надежды. Господь открыл ему, что в далеком грядущем его народ обретет счастье. Однажды Иезекиилю было такое видение. Он стоял в поле, и повсюду вокруг него земля была усеяна человеческими костями. «Иезекииль, — спросил Господь, — а живут ли эти кости?» «Только ты знаешь это, — отвечал Иезекииль. «Прикажи этим костям слушать слово Господне», — повелел Господь. «Скажи им, что я пришел оживить их». Иезекииль повторил вслух то, что говорил ему Господь. Когда смолк звук его голоса, он услышал шелест, который становился все громче, покуда не превратился в грохот. И он увидел, как кости стали сдвигаться. Он увидел, как иссохшие скелеты обрастают жилами и мышцами и покрываются новой кожей. Шум смолк, и Иезекииль увидел, что вокруг него недвижно лежат уже не кости, а человеческие тела, но еще не наделенные жизнью. «Прикажи ветрам вдохнуть жизнь в эти тела», — сказал ему Господь. И Иезекииль приказал ветрам то, что повелел Господь. Тела медленно зашевелились и задышали. Затем они напряглись и стали двигаться. И, наконец, все они встали. Огромная толпа людей. На этом видение закончилось. «Иезекииль, — сказал Господь, — мой народ подобен этим сухим костям. Но настанет день, и все они вновь оживут. Я вдохну в свой народ новую жизнь. Я их Бог, и в моей власти вернуть их на их землю и дать им новую жизнь и все новое». Видел ли ты, чтобы кости оживали? Это под силу только Богу, который может это делать и через людей. Бог хотел показать пророку свою силу и величие. И кости в этом видении ожили. И пророчество Иезекииля исполнилось. Бог восстановил Израиль. Этот народ есть и сегодня. И живет он в земле своей, которую Бог обещал ему дать во владение вечное. Но об этом мы еще поговорим. А пока до новых встреч, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 95. Книга пророка Даниила, 1 глава с 11 стиха. «Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, и потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Эти четверо молодых людей, уведенных в вавилонский плен, были выбраны среди множества других, таких же пленных юношей, чтобы обучаться халдейским наукам. Они не были подобны другим пленникам, нуждающимся в пище, потому что царь приказал относиться к ним уважительно и назначил им ежедневную пищу с царского стола. Но Даниил с товарищами отказался от пищи с царского стола, предпочитая им свежие овощи и фрукты и простую воду. Опасения начальствующего над ними Амилсара были напрасными. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими явствами. Книга Даниила, 1 глава, 15 стих. В санатории. Когда Толя учился в 3-м классе, он заболел. Сначала он пролежал долго в больнице, где врачи определили, что у него серьезная болезнь желудка. А потом вместе с папой они поехали на лечение в санаторий. Ехать пришлось далеко от дома, в Закарпатье. Место, где располагался санаторий, было красивым. В ущелье между высоких и крутых гор, покрытых густым лесом. И папа, и Толя думали, что врач назначит им для лечения кучу всяких лекарств. Но ни одной таблетки за целый месяц они так и не выпили. Потому что лечились только минеральной водой. Пили ее строго по расписанию. Больше всего Толе понравились горячие ванны из минеральной воды. После такого купания он чувствовал себя легко и приятно. В свободное от лечебных процедур время они с папой гуляли по горам вокруг санатория. Некоторые горы были очень крутыми, и подъем на них отнимал много сил. В буковом лесу, что рос на горах, стволы некоторых деревьев были такими толстыми, что папа вместе с Толей не могли их обхватить руками. И несмотря на то, что уже был декабрь, однажды при таком подъеме они наткнулись на цветущий колокольчик. Это было настоящим чудом. На горах пониже росли большие сады яблонь. Урожай в этом году был таким большим, что множество яблок так и осталось неубранным. Возвращаясь с таких прогулок, Толя и папа приносили полные карманы яблок, которые потом с удовольствием съедались. Так незаметно пролетело время их лечения. И из санатория Толя уезжал совсем здоровым, не выпив ни одной таблетки, не получив ни одного укола. Оказывается, все лечение в этом и заключалось. В прогулках по лесам с чистым и свежим воздухом, да в приеме минеральной воды. Самое лучшее природное лекарство, приготовленное Богом для больных людей, как взрослых, так и детей. Бог устроил этот прекрасный мир таким образом, чтобы люди, живя в нем, радовались светлому солнышку, чистому воздуху, вкусной еде. Загрязненный воздух или плохая вода здоровья не прибавят. Заболев, можно полечиться прописанными врачом лекарствами. Но не забудьте о самом главном лечении, которое зависит от вас. Больше бывайте на свежем воздухе, гуляйте по лесам, полям и паркам, не боясь комаров, отдыхайте на речке. Такое лечение прописано Богом каждому человеку, как больному, так и здоровому. Но вот еще один рецепт для того, чтобы быть здоровым, который записан в Библии. Если сделать все точно так, как прописано в рецепте, то будешь здоров и душой, и телом. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего. Книга притчи, 3 глава, с 5 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Привет! Ой, как ты поживаешь, рыженькая? Я 100 лет тебя не видел!
1: Привет, кабанчик! Очень рада твоему визиту. Соскучилась.
0: А я пришел тебя порадовать. Я в твою честь с моим театром спектакль поставил. Ну, то есть не совсем в твою, в честь твоих родственников. Всяких там беличьих, этих рыженьких с хвостиками. Ну что, ты рада?
1: Очень рада. Спасибо, кабанчик, за такой интерес к моим родственникам. А когда же ты свой спектакль планируешь показывать?
0: Блево, и через пару часов. Очень скоро, значит.
1: Жаль, что я об этом только сейчас узнаю. Разослала бы приглашение и в соседний лес. Там мои дядя с тетей живут и родственники. Они бы ради твоего спектакля приехали. Жаль.
0: Белочка, не огорчайся. Я же не знал, что всем твоим родственникам любопытно будет мой спектакль посмотреть. Ничего, мы как-нибудь для них повторный просмотр организуем, а?
1: Можно и так, кабанчик, повторный организовать.
0: Я побежал. Жду тебя, Белочка, ровно через 2 часа и 12 минут на поляне у скалистого озера. Там уже приготовления полным ходом идут.
1: Дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присесть поудобнее. Театр «Кабанчика» из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот поднимет занавес. Приглашаю вас насладиться спектаклем нашего «Кабанчика». В программке записано, что спектакль называется «Бельчонок» по рассказу Людмилы Шторм.

0: Маленький бельчонок Пушок был у мамы один. У других белок было больше бельчат. У соседки, что жила совсем близко от семьи Пушка, было двое бельчат. В семье белок, живущих на другой стороне леса, родилось семеро бельчат. А он был один. И иногда ему было очень скучно. Конечно, с соседскими бельчатами они росли вместе и часто встречались, чтобы вместе играть. Но когда те уходили домой, Пушку было грустно. Кроме того, все другие зверята, которых он видел в лесу, хвастались, что у них есть друзья, много друзей. И Пушку снова становилось грустно. Ведь он думал, что друзей у него нет. Конечно, ему есть с кем играть. Но бельчата соседней ели – это его родственники. А ему хотелось друзей. Пушок не совсем понимал, что это слово значит и какими должны быть друзья, но очень хотел их иметь. Однажды он сообщил маме:
1: «Пойду искать себе друзей. У всех есть друзья, только у меня нет. Я думаю, что в школе, где мы учимся лесной грамоте, я смогу найти друзей».
2: «Хорошо, попробуй. Только остерегайся знакомиться с другими породами зверей, ведь ты еще не все знаешь о жителях леса. Есть звери, которые охотятся на белок. Будь осторожен, не играй с их детьми. Не то подвергнешь свою жизнь опасности».
1: «Хорошо, мам!» —
0: бросил Пушок и умчался в лес, ловко прыгая по тонким веточкам. Он долго бежал и вдруг увидел, как стая бельчат, весело резвясь, соревновалась, кто дальше прыгнет.
1: «Можно мне с вами?» —
0: несмело спросил Пушок.
3: «Чужих не принимаем», —
0: отвечали бельчата. Пушку стало очень больно от того, что его отвергли, и он убежал, пряча слезы. Он долго бегал в поисках друзей и вот выскочил на полянку, где резвились малыши-куницы. Малыши еще ни разу не видели белку и еще не знали, что она может быть их добычей. Пушок тоже еще этого не знал. Они были похожи на белок. И Пушок предложил:
1: «Давайте знакомиться, я Пушок».
2: «Давай знакомиться, я Зналик, а это мои братья Чик и Рез», —
0: отвечал самый бойкий из них.
1: «Давайте играть
2: в догонялки».
1: «Давай».
2: «Ты будешь убегать, а мы догонять».
1: «Это нечестно, один должен догонять, а все остальные убегать. А если вы все будете меня догонять, вы слишком быстро меня догоните».
2: «Ну и что? Это же здорово! Ты так вкусно пахнешь!»
0: Зналик непроизвольно облизнулся. Пушок вздрогнул. Он вспомнил слова мамы, чтобы он не знакомился с чужими.
1: «Я передумал. Я не играю. Я лучше домой пойду», —
0: сказал он и побежал.
2: «Нет, мы поиграем», —
0: настойчиво крикнул Зналик и побежал за Пушком. Пушок мчался, что было сил. Зналик, облизываясь, долго не отставал. Но, наконец, все же потерялся в ветках елей.
1: «Мама, мама! Меня сейчас так напугали! За мной гнался Зналик и облизывался!»
2: «Кто такой Зналик?»
1: «Это мой новый знакомый, он похож на белку, но немного другой».
2: «Это, наверное, куница!» —
0: испуганно оглянулась мама.
2: «Где, ты думаешь, он потерял твой след?»
1: «В соседнем ельнике».
2: «Ты больше никуда не пойдешь, не то погибнешь сам и приведешь к нашим домам куниц».
0: Немного успокоившись, Пушок пожаловался.
1: «Мам, а почему со мной никто не хочет дружить? Все, с кем я знакомился, отнеслись ко мне плохо. Ну почему у всех есть друзья, а у меня нет?»
2: «Как это нет? А Кук и Лик с соседней елки, а Сока из дальнего сосняка? Это что, не считается?»
1: «Они просто родные, а друзья – это другое».
2: «А что такое друзья, по-твоему?»
1: «Ну, не знаю».
2: «У тебя три друга, а ты не ценишь этого. Многие белки, если имеют одного настоящего друга, считают себя счастливыми, ведь у некоторых нет ни одного».
1: «Но мы иногда ссоримся с ними, они меня обижают».
0: Пушок, жалея себя, чуть не заплакал.
2: «И ты иногда обижаешь их», —
0: добавила мама.
1: «Ну да, и это бывает.
2: Когда близкие обижают, это особенно больно. Это больнее, чем когда обижают чужие. И с этим приходится мириться для того, чтобы друзья были.
1: Это правда? Так я могу называть их своими друзьями?
2: Конечно, малыш.
1: Ой, значит, у меня 3 настоящих друга.
2: Да, старайся не причинять им боль. Помни, что им так же больно, как и тебе. Ведь они любят тебя. Храните вашу дружбу.
1: Да, я обязательно поговорю об этом с моими друзьями.
0: Особенно подчеркивая слова «с моими друзьями», радостно сказал Пушок и побежал, как всегда, играть на соседнюю елку.

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, Радуга».
1: Белочка, пи-пи! Слушай, а как ты считаешь, может, теперь мне спектакль про лосей организовать?

Дорогой друг, кем является для тебя Иисус Христос? Если мы признаем Иисуса Христа за Сына Божия, за Бога, явившегося во плоти, за истинного Бога и за истинного человека, то мы не можем не сознавать всей значительности факта, что Господь наш постоянно ссылается на Писание. Будучи Богом, Он Сам диктовал людям этот закон. Как человек Он его хранил, им жил, признавал высший Его авторитет во всех отношениях. Как обстоят дела со Словом Божьим в твоей жизни? Пусть Господь Сам проверит твое сердце. Если еще мы не придаем огромного значения Слову Божию, то сегодня день, когда мы можем начать это делать. В эфире BBN.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

Позвольте Богу действовать в вашей жизни. Позвольте Ему бороться и защищать вас. Если вы преданы Божьему Слову и здраво смотрите на себя и доверяете Господу, то Он никогда не покинет вас. Прибудьте в Господе.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?». Сегодня мы рассмотрим несколько женщин, которых встречал апостол Павел. Они были смелыми, посвященными Богу и Его Слову, готовыми служить. Каждый из нас есть чему у них научиться. Глядя на такие примеры, мы учимся правильно формировать и свой характер. От каких-то своих качеств мы решаем отказаться, а в то же время приобрести какие-то новые черты. Невозможно узнать, что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога, если мы не будем изучать Его Слово. Поэтому давайте откроем страницы Священного Писания.

Мир вам, дорогие друзья, мы продолжим нашу беседу о том, как быть полноценной гармоничной христианкой. Поэтому давайте обратимся к Священному Писанию. И я хотел бы затронуть три области. Как говорит об этом Библия? Вторая область – как быть гармоничной женщиной по отношению к себе? И как во всем этом в нашей жизни действует Господь? Я знаю, что так трудно сохранять баланс и гармонию. И Господь желает, чтобы каждый из нас, как личность, был развит гармонично и имел баланс. Давайте мы обратимся к примерам женщин в Библии. Начнем с 16 главы книги Деяний святых апостолов. Мы прочитаем первый текст о женщине, матери Тимофея. Читаем 16 главу Деяний апостолов с 1 стиха. «Дошел он, имеется в виду апостол Павел, до городов Дервии и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудейка, уверовавшая, а отец Елен». То есть это был межнациональный брак. Но хочу сказать, что у них были разные религиозные убеждения. Отец Тимофея был не только греком, но и безбожником. Далее сказано. «А Тимофей свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии». То есть Тимофей оказался хорошим молодым человеком. Ему было около 20, а его матери было около 40 или меньше. Поэтому мы читаем о женщине, о которой сказано, ей было всего лишь немного более 30 или около 40. Какой же она была женщиной? И вот давайте мы прочитаем уже другое послание. Второе послание к Тимофею, 1 главу, 3 стих. Апостол Павел пишет. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Апостол Павел пишет тому самому Тимофею, о котором мы читали в Деяниях апостолов. Вот что он говорит. «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, и приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». То есть у Тимофея была хорошая мама, духовная бабушка. Мама была настолько сильная, что смогла быть приоритетнее отца для Тимофея. И, конечно же, мы не можем утверждать наверняка, потому что нет никаких фактов об отце Тимофея. Мы читаем только немного информации в Деяниях святых апостолов, но видим, что мать играла большую роль в жизни этого молодого человека. Так что же такого сделала мать Тимофея? Какие были обстоятельства в доме? Чем она занималась? Я думаю, что ответ записан во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в 15 стихе. Павел пишет к Тимофею. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Итак, маму Тимофея звали Евника. И она с самого детства учила Тимофея священному писанию. Она умудрила своего сына. И это впечатляет. Женщина, которая была привязана к писанию. Мама была лучшим учителем. Дом был семинарией, школой, где читали и изучали Библию. Дорогие женщины, нет более важного обязательства для вас, чем привязанность к Библии. Гармоничная женщина по сердцу Бога видит Писание как живое богодухновенное слово, в котором написана воля Божья для ее жизни. Вы христианка? Тогда это должно напрямую касаться и вас. И несмотря на вашу жизненную ситуацию, это касается вас. Вот задумайтесь. Вы не можете быть гармоничной женщиной, если вы не относитесь серьезно к изучению Священного Писания. Чтобы справиться с ежедневными трудностями, нам необходим фильтр. И таким фильтром может быть Библия. Без Библии вы будете как песок на берегу, который легко смывает волна. Евника имела этот стержень. Она пользовалась Библией, чтобы иметь твердое основание в своей жизни. В книге «Деяний святых апостолов» в 16 главе с 11 по 15 стихи мы читаем и о другой женщине. Я хочу показать, как она сама себя видела. 16 глава с 11 стиха. «Итак, отправившись из Трады, мы прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же Филиппы,
то есть перечисляются города. Это первый город в той части Македонии, Колония. И в этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, вот обратите на нее внимание, она была издалека, торговавшая багряницей, то есть у нее был бизнес, дело, чтущая Бога, то есть она была посвящена Богу, искренне искала Его, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Я понимаю так, что она была верующим человеком. Читаем 15 стих. «Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Может быть, вам кажется странным то, что вы только что услышали. Если у нее была семья, то где же ее муж? Она либо мать-одиночка, либо вдова, либо муж оставил ее. Как бы то ни было, мы читаем, что у нее были домашние. И, по-видимому, она была главой семьи. И если вы внимательно прочитаете 15 стих, то поймете, что она смогла оказать влияние на апостола Павла. И убедила нас. Здесь говорится об апостоле Павле, о Силе и Луке. То просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. В этом тексте мы можем отметить ее уверенность в себе и настойчивость. Я представляю себе женщину, которая была достаточно убедительной, производящей глубокое впечатление. Она обладала достаточной смелостью, чтобы сказать: «Я хочу, чтобы эта молодая христианская община собиралась у меня в доме». И думаю, у нее был достаточно большой дом, чтобы там могла поместиться молодая филиппийская церковь. Поэтому она говорит: приходите, давайте собираться здесь. И они так и поступили. Если мы посмотрим на другую главу в Деяниях святых апостолов, 18-ю, то мы познакомимся с еще одной женщиной. Ее зовут Прискилла. Прочитаем. 18 глава с 1 стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Ну, итак, апостол Павел приезжает в Коринф и живет с Акилой, его женой Прискиллой. Они приютили его в своем доме. И немного позже, когда Павел покидает Коринф, это произошло около 18 месяцев спустя, чуть больше или меньше, Павел берет с собой эту пару. Читаем 18 главу, 17 стих. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискилла, остригши голову в Кенхреях по обету, достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями». Их, то есть эту супружескую пару, мужа и жену, они были научены апостолом Павлом пути следования за Христом, теперь были в состоянии обеспечить нужды молодой церкви в городе Ефесе. Дальше появляется Аполлос, очень способный оратор, молодой, талантливый благовестник, но он был еще слаб в Слове Божьем. У него не было еще четкой позиции. И вот эта пара, воспитанная апостолом Павлом, услышав проповеди Аполлоса, поняли, что его богословие еще не укрепилось, и он не стоит твердо на своем пути. И 18 глава книги «Деяния святых апостолов» заканчивается очень интересным комментарием. С 25 стиха. «Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прискилла, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Вот посмотрите, что здесь написано. Точнее объяснили ему путь Господень. Кто объяснил? Не один Акила.
Здесь написано, что они оба, Акила и Прескила. И мне кажется, что Прескила была очень способной женщиной. Настолько способной, что, услышав ложную информацию, публично пропагандируемую, она со своим мужем объяснила благовестнику его ошибки. Они позвали его в сторону и аккуратно, по-доброму помогли понять цельную картину. Хочу обратить ваше внимание, что эта женщина не отошла в сторону и не сказала: «Да вот мой муж, сейчас он тебе все объяснит». Мы не находим такого в Библии. Это не новозаветный портрет жены. Акила и Прескила вместе, рука в руке, благосклонно и открыто, без тени сомнений и неудобства, поделились Аполлосом истиной, записанной в Священном Писании. И вот моя вторая мысль. Гармоничная женщина по сердцу Бога понимает ответственность за свой духовный рост и возрастание в благодати, чтобы быть духовно зрелым человеком. Но иногда это подразумевает, что она встанет на роль лидера. Меня впечатляет поведение апостола Павла и Аполлоса. Оба они были открыты для того, чтобы учиться чему-то новому у женщин, которые их окружали. Вот таких, как Лидия или Прескила. А почему бы и нет? Мне это кажется очень даже привлекательным. И эти мужчины меня впечатляют. Но вынужден признать, что такие встречаются нечасто. Аполлос был очень открытым к новому, легко обучался, и это редкость. Давайте прочитаем еще один текст. Деяния апостолов, 21 глава, 7 стиха. «Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи деканов остались у него. У него были четыре дочери, девицы пророчествующие». Я не знаю, что именно это значит. Но они каким-то образом были вовлечены в служение и могли пророчествовать. Так что они среди группы последователей. Хочу, чтобы вы запомнили, что это были четыре дочери. Читаем дальше, 21 глава, 10 стих. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некоторый пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс? Так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». То есть он предупредил Павла о его будущем. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим». Дорогие друзья, я думаю, что под «мы» подразумеваются не только мужчины, но и несколько женщин, и, возможно, и те пророчествующие девушки. Так как они все отговаривали апостола Павла идти в Иерусалим, можно сделать вывод, что он был окружен искренними, добрыми людьми, действующими из самых лучших побуждений. И они говорили ему: «Не поезжай туда, не надо ехать в Иерусалим. Агав предсказал тебе не самое светлое будущее». Но посмотрите, что отвечает апостол Павел. Мы читаем 21 главу Деяния апостолов с 13 стиха. «Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». И когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня. Итак, дорогие друзья, из этого я извлекаю еще один урок. Это третья мысль. Гармоничная, полноценная женщина по сердцу Бога видит Господа как свою защиту, опору. Даже когда все вокруг идет не так. Вот еще несколько мыслей. Полноценная, гармоничная женщина по сердцу Бога не будет использовать свое женское очарование, чтобы манипулировать людьми. Не будет использовать ловкие приемы или хитрости, чтобы добиться своего. Мир может говорить: а что, он не соглашается? Тогда уйди, покинь его, а потом вернись и отомсти. Но Господь говорит: доверься мне, молись и посмотри, как я действую. И вы должны сказать в своем сердце: да совершится воля Божья в моей жизни.
Позвольте Богу действовать в вашей жизни. Позвольте Ему бороться за вас. И если вы преданы Слову Божьему и здраво смотрите на себя, то доверяйте Господу. И Он никогда не покинет вас. Возможно, Он не даст вам все то, что вы хотите, но Господь даст вам то, что Он хочет, чтобы вы имели. И пока вы будете ожидать, то научитесь чрезвычайно многому. Иногда это нужно просто принять на веру, потому что ожидание бывает весьма болезненным. Ну а теперь в заключение хочу сделать три практических предложения. Первое. Возлюбите Господа Иисуса Христа всем сердцем. Станьте серьезным исследователем Библии. Не существует более важной книги, которой следовало бы овладеть, чем Священное Писание. Отодвиньте в сторону дешевые романы и возьмите в руки Библию. Снимите с полок женские журналы, освободите время для Божьего Слова. Не думаю, что много наших слушательниц читает любовные романы, но все же кто-то тратит время на них. Прилавки книжных лавок загружены дешевыми романами и всевозможными женскими журналами. Я советую вам избавиться от них. Они просто загрязнят ваше сознание. Лучше исследуйте Библию. И не переживайте, если жить по Слову Божьему окажется очень трудным. Но вам не удастся понять, чего от вас ожидает Господь, если вы не будете внимательно изучать Его Слово. Станьте настойчивым, постоянным исследователем Божьего Слова. Молитесь, обращайтесь к Господу. Найдите время, станьте хорошо сведущие в истинах Священного Писания. Засучите рукава и самым серьезным образом возьмитесь за изучение Библии. Если вы очень заняты днем, то найдите время для изучения Библии ночью. Это будет спасением для вас. Второе. Остерегайтесь крайностей. Остерегайтесь обеих крайностей, то есть воинственное мышление, которое не допускает терпимости и мудрости, лишенное зрелости. В любом случае вы начнете жалеть себя, а это редко приводит к хорошему. Одна крайность говорит: «Я пойду своей дорогой», и неважно, нравится вам это или нет. Вы не сможете встать на моем пути, запомните это. А вот другая крайность говорит по-другому: «Ты для меня все, а я только твое эхо, твоя безмолвная раба. Ты всегда прав, мой единственный хозяин. Я полностью нахожусь под твоей властью. Скажи, чего ты хочешь, и я постараюсь это выполнить». Это не то, чему мы учимся в Библии. Поэтому избегайте таких крайностей. Дорогие женщины, помогите своим мужьям понять это. Самые лучшие замечания, которые когда-либо меня меняли, я слышал от своей жены. И я уверен, что еще неоднократно услышу упреки от нее, советы, и они помогут мне. И я очень ценю тот факт, что у нас такие отношения. Третье. Возьмите на себя обязательство решать конфликты, а не убегать от них. Просите Бога дать вам мудрость и водительство в отношениях с мужем, а также во всем вашем жизненном пути. Помогите окружающим вас людям, и в том числе и вашим детям, понять, что вы тоже полноценный человек, у которого есть нужды, и не вся ваша жизнь крутится исключительно вокруг них. Дорогие друзья, сегодня я целенаправленно не стал приводить примеры каких-то конкретных людей современности, чтобы не казалось, что я дразню кого-то. О, посмотрите, как они это делают. Какие плохие люди. Но не говоря никаких имен, хочу сказать, что недавно моя жена и я общались с очень приятной парой. Очень талантливая, способная женщина и очень способный муж, который посвящает свою жизнь тому, чтобы позволить всем дарам его супруги реализоваться. Это прекрасно. А желание этой женщины сделать все возможное, чтобы жизнь ее мужа была наполнена, но при этом никаким образом не вторгается в его жизнь излишне. У них многому можно научиться. Это настоящая гармония. И я предлагаю вам молиться о том, чтобы в нашей жизни была гармония. Только возлюбив Господа, мы можем иметь силы следовать за Ним.
потому что Он дает силу и благодать и меняет нашу жизнь. Доверимся в Его руки. Да благословит вас Господь.

0: Эту песню исполнила Ирина Орлова.
1: Мы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним, что мы узнали сегодня, слушая передачу. Первое. Гармоничная женщина по сердцу Бога видит Писание как живое, богодухновенное слово, в котором написана Божья воля для ее жизни. Второе. Гармоничная женщина по сердцу Бога берет на себя ответственность за свой духовный рост и постоянно занимается возрастанием. Третье. Гармоничная женщина по сердцу Бога видит Господа как свою защиту и опору, даже когда все вокруг идет не так. Четвертое. Гармоничная женщина по сердцу Бога не будет использовать свое женское очарование, хитрость или шантаж, чтобы манипулировать людьми. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: «Важнее красоты и очарования», «Голос в пользу отцовства», «Два искушения, с которыми сталкивается отец», «Как запомнить истину», «Школа выживания для тех, кто учится». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Важнее красоты и очарования» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 17 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в первой книге царств, в 3 главе, в 18 стихе. Там есть такие слова: «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». Научись во всем видеть Бога, и Он наполнит твою душу покоем и приукрасит то, что тебя окружает. Скорее всего, горе, постигшее нас, не исчезнет и обстоятельства не изменятся. Но если Господь, как Спаситель и Учитель, приглашен, чтобы быть с нами в горе и печали, то Он окружит нас радостью избавления. Видеть Его, быть уверенным, что Его мудрость безошибочна, сила безгранична, а любовь бесконечна, знать, что даже самое строгое обращение с нами служит для нашего блага и наполняет нас своей благодатью, значит быть способным сказать, несмотря на утраты, беды и лишения: «Господь дал, Господь и взял». Да будет имя Господне благословенно. Ничто другое, только созерцание Божьей воли во всем случившемся с нами поможет нам терпеливо и по-дружески относиться к тем, кто досаждает нам и огорчает нас. Мы будем знать, что эти люди только лишь орудия в руках Божьих, нужные ему для выполнения необходимых мудрых замыслов в отношении нас. И даже мы сами внутренне сможем быть благодарными этим людям за благословение, принесенное нам. Это поможет нам навсегда избавиться от ропота и возмущения. Страдание и нужда – ничто, коль сердце Божие – любовь, и если в свете ходит кто, того от зла хранит сам Бог. Горе и нужда – ничто, где Божия любовь, ведь тем, кто любит, верует, ко благу все содействует. На счастье мира тленное, у друг свой взор не обращай, лишь в Боге счастье вечное, все силы, жизнь Ему отдай. Бог этот мир так возлюбил, что отдал Сына Своего, и неужели вместе с Ним Он не дарует и всего? Пошлет Бог время лучшее, рассеет тучи грозные, Он скорби превратит в добро, вслед за дождем даст солнышко.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 9. Конец войны. В мае 1945 года окончилась война, и день 9 мая был объявлен всенародным праздником – Днем Победы. В это время Николай был еще в больнице, но уже ползал и мог бывать на улице. Он хорошо помнит тот день, когда утром в больничные палаты проникли громкие и веселые звуки. Все больные, кто мог двигаться, высыпали на улицу. Выполз на улицу и Николай. По улицам шли толпы людей. Они смеялись, обнимались и целовались. Автомобили и паровозы оглушали воздух гудками. Барабаны и духовые трубы перекрывали все звуки торжественными маршами. Из рупоров раздавался голос диктора Левитана, повторявшего одно и то же. «Война окончена, и мы победили». Такой всенародной громкой радости Николай еще в своей жизни не видел. Незнакомые люди обнимали друг друга, обменивались подарками, разбрасывали всюду цветы. Сидевшие у стен больницы больные тоже получили по букету цветов. С ручных тележек раздавали бесплатно сладкий напиток, морс и пакеты жареной кукурузы. Дети не учились в школах, взрослые не работали. Весь день люди ходили по улицам и пели. Вскоре стали возвращаться с фронта солдаты. Так как станция, где жила семья Николая, была узловая, то на эту станцию прибывали солдаты всего района. Всякий раз, когда приходил эшелон, паровоз издавал особый, как бы торжественный гудок. Ему отвечали такими же гудками все паровозы, которые были на станции и в депо. Тогда не только жители станции, но даже в окрестных селах люди слышали этот пересвист паровозов и знали, что солдаты едут домой. Тогда толпы людей, старых и малых, валили гурьбой на станцию встречать солдат. Бегал туда со сверстниками и Николай. Однажды на станцию вышла и мама. С какой радостью встречались родные, как обнимались и плакали, каким счастьем светились лица встретившихся после долгой разлуки близких людей. А мама стояла и плакала. Плакал и Николай. Он плакал от горя и обиды, что уже никогда не увидит отца, никогда не встретит его на родной земле. Почему? Почему другие возвращаются, а отца убили? Почему? Почему мозолистая отцовская рука больше никогда не погладит его по голове, и у него больше не будет счастливых минут посидеть у отца на коленях? Почувствовав себя таким беззащитным, таким одиноким, он с готовностью согласился с мамой, когда она позвала его идти домой. Больше мама на станцию не ходила. Мальчику было интересно наблюдать за прибывшими солдатами. Он видел раненых, без руки, без ноги, с перебинтованной грудью или головой. Но они легко и свободно могли ходить, говорить. В такие минуты Николай мечтал иметь хотя бы отца-инвалида. Он бы ему во всем помогал. Делал бы все за него, дорожил бы им. В нем просыпалась память о прошедших днях, когда отец приходил с работы, а он убегал на улицу играть с детьми, иногда не слушался его и не выполнял его поручений, мало дорожил им, мало ценил общение с ним. А теперь он с готовностью исправил бы упущенное, но отца уже не было. И никогда не будет. Иногда Николай, когда видел, как отцы обнимают своих детей, как за них заступаются, как играют с ними, согласен был иметь отчима. Но мама, оставшись вдовой 40 лет, больше замуж выходить не собиралась, хотя и были желающие взять ее в жены. Хорошо детям, когда у них есть мама, но вполне счастливы лишь те дети, которые имеют родных отцов и матерей. Дети, если у вас есть отцы, берегите их. Спешите сделать им что-нибудь хорошее. С радостью встречайте их с работы. Когда они отдыхают, принесите им водички или чаю. Обнимите их, прижмитесь к ним и попросите их рассказать вам что-нибудь интересное. Отцы очень много знают. Дорожите ими, ведь не всегда они будут с вами. Еще немного, и их уже не будет. И вы, родители, дарите своим детям побольше счастливых минут общения с вами. Поиграйте, поговорите с ними, обнимите и поцелуйте их. Ведь вы не заметите, как они вырастут и уже не сядут к вам на колени и не попросят вас поиграть с ними. Но воспоминания детства и общения с вами они не забудут никогда. Лишившись отца и потеряв родного брата, Николай часто думал, зачем люди ведут войны, кто их начинает, почему проливается кровь, почему люди убивают подобных себе, как сделать, чтобы не было войны. И в своем сердце решил, когда вырастет большим, что-нибудь сделает, чтобы люди не воевали друг с другом. Но когда Николай вырос, он узнал, что войны на земле никто и ничто не остановит. Больше того, чем дальше, тем войн становится больше. Воюют не только разные страны и народы, но и родные братья между собой. И не только на фронтах люди становятся калеками и убивают друг друга, но это происходит в мирной обстановке, в семьях, в обществе и даже в церквах. Напрасны все усилия и старания погасить поношение, клевету, вражду, ненависть, месть. Будучи воспаляемы дьяволом, люди воюют и воюют до смерти. Семьи распадаются, родственники ссорятся, общество враждует, церкви разделяются, братья расходятся, многие стонут и умирают от полученных ран. А люди воюют и воюют, как будто это их главное занятие на земле. И ничто не оправдает войны. «Есть справедливые войны», — сказал мудрец. Но нет справедливых вояк. Как мало люди имеют радости на земле, потому что ищут ее не там, где она живет. В Господе мы, христиане, имеем как совершенную радость, независимую от обстоятельств на земле, так и в вечности. Еще в глубокой древности Авиценна сказал, «Земная радость – это лишь мгновение перед вечностью, которая нас ждет». Как счастливы те, кто войдет на брачный пир Господа, где будет постоянная и совершенная радость, и где не будет уже ни войн, ни убийств, ни сирот, и где будет с нами наш любящий Отец.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Библия, Слово Божье, сообщает, что есть две вечности. Для детей дьявола – вечность с дьяволом или вечная погибель в аду. Для детей Божьих – вечность с Богом или, как она названа в Библии, вечная жизнь на небесах. Куда попадет душа человека после физической смерти тела, зависит от того, какое решение человек примет при жизни. Решили ли вы этот наиважнейший на сегодня вопрос? С нашей домашней странички в интернете зайдите на рубрику «Как попасть на небо» и изберите путь к настоящей жизни в Боге.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы приступим к изучению теории прообразов Ветхого Завета, к той ее части, в которой говорится о Христе, Сыне Божьем. Прообраз – это фигура или представитель кого-то или чего-то грядущего. Прообразы Ветхого Завета указывают на образы Нового Завета. Доктор Луис Перри Чейфер, бывший президент Далласской теологической семинарии, пишет: «Теория прообразов, как отрасль библейского откровения, занимает свое прочное место в самом Писании, о чем свидетельствует частое упоминание ветхозаветных прообразов в Новом Завете. Некоторые исследователи, однако, в своей погоне за прообразами временами впадают в крайности. Умозаключения таких исследователей, у которых нет солидной библейской подготовки и которые не опираются на авторитет Библии, следует оставить в стороне. Невозможно проследить все великое число прообразов Ветхого Завета и дать объяснение, как каждый из них добавляет свое откровение к раскрытию образа Христа. Поэтому мы должны ограничиться в нашем занятии кратким изложением этой теории с упоминанием наиболее важных прообразов и их пророческого значения. Личности как прообразы. Мы начнем с библейских героев, которые очень ясно выступают как прообразы Христа. И одним из наиболее ясных прообразов его является первосвященник Аарон, брат Моисея. Об Аароне, как прообразе Христа, говорится в послании к евреям, особенно в главах с 5 по 9. Аарон был назначен первосвященником земным. Первосвященство Христа носит духовный характер. Аарон, согласно закону Моисея, должен был приносить в жертву жертвенных животных ежедневно. Христос принес себя в жертву один раз. Это была жертва за грех, принесенная раз и навсегда. Аарон должен был носить имена сынов Израилевых на перстнике судном у сердца своего в ходатайство за Израиль перед Богом. Христос приносит Богу ходатайство за всех верующих. Аарон был назначен первосвященником на всю жизнь. Христос — наш первосвященник навеки, как говорится в послании к евреям 7:17, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Аарон был первосвященником на земле при земной скинии. Христос, как говорит нам Писание, был первосвященником с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, к евреям 9:11. Из всех этих контрастов между Аароном и Христом, показанных в послании к евреям, мы ясно видим, что в личности Аарона отразились будущие черты Христа. Адам как прообраз Христа. Мы изберем для нашего следующего прообраза Адама. В Писании он считается одним из важнейших прообразов Христа, будучи главою первого созданного человечества. Христос – глава нового создания, согласно посланию к Римлянам 5.14, который, Адам, есть образ будущего. Оба, и Адам, и Христос, вошли в этот мир необычайным путем, в результате специального Божьего акта. Оба вошли в мир безгрешными. Грех вошел в Адама через непокорность. Христос был послушен Богу и Божьей воле, и поэтому Он победил грех и смерть. В послании к Римлянам, в главе 5, мы находим перечень этих сходных элементов. Первое послание к Римлянам 15:22 говорит нам, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. В стихе 45 там же написано: «Первый человек, Адам, стал душою живущею, а последний Адам, Христос, есть дух животворящий». И далее, в стихе 47. «Первый человек, Адам, из земли перстный, второй человек, Христос, Господь с неба». Таким образом, не может быть сомнений в том, что Адам является одним из наиболее библейских прообразов Христа. Исаак – прообраз Христа. Тот факт, что Исаак является прообразом Христа в Ветхом Завете, не вызывает никаких сомнений. В подтверждение можно привести немало отрывков из Писания. Оба они, и Исаак, и Христос, родились необычным чудесным образом. О рождении бы их было оповещено заранее Богом. Оба были возлюбленными сыновьями у своих отцов, обо их Писание называет единородными. Иоанна 3:16, где говорится о Христе, и сравнить с посланием к Евреям 11:17, где говорится об Исааке. В главе 22 Бытия жертвоприношение Исаака Авраамом служит прообразом жертвенной смерти Христа. Иосиф как прообраз Христа. Тот факт, что Иосиф, любимый сын Иакова и один из благороднейших персонажей Ветхого Завета, является одним из наиболее важных прообразов Христа, хорошо известен. Оба родились в результате особого Божьего вмешательства. Бытие 30:22, Луки 1:35. Оба пользовались особой любовью отца. Бытие 37:3, Матфея 3:17. Братья и того, и другого отвергли их руководство над ними. Бытие 37:4, Матфея 21:37-39. Против обоих был составлен заговор, обоих ненавидели и желали предать смерти. Бытие 37:18, Матфея 26:24. Обоих продали за серебро. Бытие 37:28, Матфея 26:14. Оба стали слугами. Бытие 39:4, к Филиппийцам 2:7. Оба были осуждены, хотя были ни в чем не повинны. Бытие 39:11-20, Матфея 27:16-24. Оба поднялись от унижения к славе силою Божьей и по Божьей воле согласно Его цели. И оба были в конце признаны и приняты братьями, как их спасители и освободители. Бытие 45:1-15, к Римлянам 11:1-27. Иисус Навин – прообраз Христа. Само имя Иисуса Навина означает «Иегова спасает». И имя Иешуа Ветхом Завете на иврите это то же самое имя, что по-гречески звучит Иисус, имя Нового Завета. Оба, и Иисус Навин, и Христос, были преемниками Моисея. Иоанна 1.17, к Римлянам 8.24, к Евреям 7.18-19 и Галатам 3.23-25. Находят и другие параллели между ними. Так, например, оба они одерживали победы в сражениях Господа. Также Иисус Навин вел Израиль в землю обетованную, тогда как Христос ведет к славе свою церковь. Другие персонажи как прообразы. Авель, сын Адама, часто рассматривается как настоящий прообраз Иисуса Христа, особенно в том, что он был послушен Богу и верою принес ему жертву крови, чтобы приблизиться к Господу. К Евреям 11.4. И как жертва Авеля была принята Богом, так и принесение Иисусом Христом в жертву самого себя однажды за грехи всего мира было принято как жертва, благоугодная Богу для спасения человечества. К Евреям 9.11.12. Давид, царь Израиля, также признан действительным прообразом Христа. Бог назвал его человеком по его сердцу. Жизнь Давида во многом является прообразом жизни Христа. Давид много пострадал прежде, чем стать царем, точно так же, как пострадал Иисус прежде, чем вернулся обратно в свою небесную славу, и перед тем, как он вернется в один прекрасный день, как царь царей и Господь господствующих.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

ночи. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? Псалом 84:13 говорит: «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные, явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. И эту любовь Он выразил в Господе Иисусе Христе, Который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божье жилище». Сегодня вторая, последняя часть. В прошлый раз мы с вами остановились на послании Римлянам, глава 12, стихи с 6 по 8, где читаем о дарах Божьих. Для связи еще раз прочитаю этот текст. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествует по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Если ты учитель, пребывай в учении. Если ты увещатель, то увещевай. Если ты раздаватель, то раздавай в простоте. Если ты начальник, то начальствуй с усердием. Если ты благотворитель, то благотвори с радушием. Итак, видим, здесь перечислены некоторые служения, которые мы немного подробнее рассмотрим. Одно из этих служений гласит «раздаватель». Это слово применяется главным образом для той цели, чтобы раздавать материальные вещи. Если Господь Иисус дал тебе имущество сверх того, в чем ты нуждаешься для личной жизни, то как ты думаешь, не дал ли Он тебе одновременно и дар, и задание дальше раздавать из этого имущества неимущим или нуждающимся? А сколько существует возможностей, чтобы мы свое имущество, которым Господь Иисус нас богато наделил, могли использовать в нашем служении Господу. Тем более все то, что мы имеем, так или иначе принадлежит Господу. Как говорит Давид про образ Господа Иисуса в первой книге Паралипоменон 29:14. «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Хотя многие люди, в том числе и многие дети Божьи, думают, какой я умный и талантливый, что получил такую хорошую профессию, а затем и работу, что я могу так хорошо зарабатывать или даже обогащаться. Я намного хитрее других. Но в этом стихе Святой Дух нам ясно показывает, что все, что мы имеем или еще получаем, все это в принципе мы получаем из Божьей щедрой руки. Поэтому нам и гордиться-то особенно не стоит. Если мы из нашего имущества что-то дальше даем малоимущим или остро нуждающимся. А в Новом Завете Святой Дух призывает нас к этому, чтобы нашим имуществом мы делали добрые дела. В Галатах 6, стих 10 читаем. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». В оригинале Библии вместо выражения «своим по вере» читаем «по отношению к домочадцам». Ниже мы вернемся к этому слову. А в Иакове Святой Дух ведет нас в этом вопросе еще дальше, еще глубже. Иакова, глава 4, стих 17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Если немного глубже заглянем в этот вопрос, то, положа руку на сердце, следует сказать, из Германии и вообще из всех стран богатой Западной Европы могло бы исходить огромное благословение, если бы мы больше денег вкладывали на строительство Божьего Царства, на строительство Божьего Храма, если бы задания и дары, которые Господь Иисус нам дал, исполняли и использовали, и не думали, что это такие вещи, которые можем употреблять для собственного увеселения, для собственной пользы. Когда мы имеем немного больше, то обычно немного больше и расходуем на себя. С этим мы довольно хорошо справляемся. Но так как Господь Иисус дал нам эти дары не для личного увеселения, то Он многим из нас и не дает намного больше, чем то, в чем мы нуждаемся для личной жизни. Ограничивает нас просто в этом. Все равно Он знает, что мы дальше не передаем. Дальше в Римлянах 12 стихах 6 по 8 мы читаем: «Благотворитель ли благотворит с радушием?» В других переводах вместо «благотворитель» читаем «милосердие», что по смыслу близко к нашему выражению. И в отношении милосердия Господь Иисус дает нам возможность проявлять ее к окружающим нас людям, дает нам возможность заботиться о других и помогать им. Я думаю, что это каждый из нас может. Каждый может это сделать. Я не имею в виду, чтобы мы требовали от других милосердия и жаловались, что тот или другая не заботится обо мне. В нашем тексте речь идет о том, чтобы милосердие дарить. Расскажу вам один пример об известном американском психиатре, о котором я недавно прочитал. Его спросили: «Что вы сделали бы, если бы вы находились в таком безысходном состоянии и знали, что вскоре вы попадете в психиатрию? Что вы сделали бы, чтобы помочь себе?» На этот вопрос он сказал что-то очень ценное. Он сказал: «Я нашел бы себе кого-нибудь, кто находится в еще худшем состоянии, чем я, и всеми силами старался бы ему помочь». Это очень интересная мысль. Я думаю, если мы в задании Господа Иисуса проявлять милосердие к окружающим людям воспримем серьезно, то благословение, исходящее от нашего труда, на нас вернется. И если от всего сердца позволим Господу Иисусу нам это показать, то я уверен, что у нас откроются глаза на бесконечное множество возможностей, где мы можем оказывать милосердие. При этом нам следует сокрушаться и раскаиваться в том, что в прошлом мы этого не делали или делали недостаточно. Дальше в этом же тексте Римлян 12 стихи 6 по 8 мы видим еще одно служение под названием «увещеватель». Вместо «увещевать» можно еще сказать «кричать кому-нибудь». Поэтому это слово переводится в разных местах Библии и тем более в разных переводах Библии по-разному, потому что это выражение «кому-нибудь кричать» может совершенно разный характер иметь. Прежде всего, оно может иметь смысл увещевания, как в нашем тексте. Я кричу кому-то: «Осторожно, ты идешь в ложном направлении. Если в твоей жизни веры ты дальше так будешь поступать, то будешь иметь духовный ущерб. Ты не продвинешься вперед, а наоборот, Божий враг парализует тебя. Ты находишься на лучшем пути к духовному бесплодию, к духовному запасному пути». Христианин, находящийся на ложном пути, во всяком случае нуждается в увещевании. Но это увещевание следует высказать в любви, но не так, чтобы другому показать, что я знаю, к чему такое поведение ведет, поэтому именно я ему теперь это скажу. Но дело заключается в том, что я действительно имею желание, что мне это не все равно, что происходит с этим братом или с той сестрой. Я имею в сердце большое желание их предупредить, то есть увещевать, чтобы они могли продвинуться в вере. Но это слово или выражение «кому-нибудь кричать» применяется также в том случае, если мы желаем кого-нибудь утешить или ободрить, безусловно, что мы будем иметь достаточно возможностей, где Господь Иисус дал и дает нам задание утешать и ободрять других. Я верю, если во время нашей личной молитвы и чтения Библии мы серьезно задумаемся хотя бы об этих трех вышеперечисленных возможностях служения, если принесем их во святилище Господу Иисусу, то Он каждому из нас покажет и даст возможность проявлять милосердие, увещевание или ободрение. Я не могу себе представить, чтобы среди слушателей и читателей наших проповедей был бы кто-нибудь, кто действительно вполне серьезно и честно принес это желание к Иисусу во святилище, который мог бы сказать Господу: «Во всем этом для меня нет задания». Такого нет и быть не может. Все дети Божьи получили и имеют от Бога дары и задания принимать участие в строительстве Божьего храма. В заключение приведу еще одно служение, которое имеет силу для всех верующих. Это служение мы находим в Римлянах, глава 15, стих 30. И дано это служение всем членам Церкви Иисуса в собрании. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Об этом же самом мы читаем также в Ефесянах, глава 6, во взаимосвязи с духовным ведением борьбы. После того, как все это духовное оружие перечислено, то в заключение в стихе 18, Ефесянам, глава 6, читаем: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». В этом и других местах Библии апостол Павел призывает, чтобы все дети Божьи вели в молитве вместе с ним духовную борьбу. Павел ясно выражает здесь свое желание. Если кто-то в молитве вступается за другого, который где-то на миссионском поле возвещает Евангелие, то он сражается вместе с ним. Посредством молитвы мы имеем возможность и задание вместе трудиться в Божьем Царстве. Хотя оптически мы этого не видим, мы не можем за этим наблюдать и в заключении на 100% заявлять: «Я за это дело молился, поэтому то и то успешно произошло». Но я уверен, что в вечности мы сделаем квадратные глаза и будем поражаться в отношении того, сколько Господь Иисус смог сделать лишь потому, что за это дело молились. И сколько побед мы имеем в нашем собрании лишь потому, что в собрании имеем таких братьев и сестер, которые постоянно в молитве являются к Господу Иисусу во святилище с этими вопросами. Как много случается также, потому что мы имеем добрую привычку еженедельно группами собираться для молитвы. На основании этих молитвенных собраний мы имеем главную возможность совершить на земле что-то сделать, что имеет вечную стабильность, постоянство, что называется трудом в Божьем Царстве. Это значит, что мы имеем больше, чем достаточно возможности участвовать в строительстве Божьего храма. Это может нашу жизнь обогатить, сделать ее ценной. Более скучного, чем просто так жить по известной формуле, я не могу себе даже представить: работа, семья, отпуск. И так из года в год. К сожалению, есть много христиан, которые вообще не имеют другого горизонта. Такую жизнь я представляю себя до омерзения скучной. Но если мы однажды познали собственную тему мировой истории, то имеем и задание от Господа в Божьем Царстве. Это не Соединенные Штаты Америки против СССР или Иран против Греции. Основная тема мировой истории – это история Бога со своим народом Израилем и строительство Церкви Иисуса в настоящее время. В этом деле каждый из нас может в молитве приложить руки. Тут я могу участвовать в строительстве. Единственное, что имеет постоянство для вечности, когда в этом материальном мире все пройдет. Когда каждый из нас это поймет, тогда наша жизнь приобретет совершенно иной горизонт, совершенно другой угол зрения. Если бы братья и сестры научились проблемы и нужды Церкви Иисуса всегда или всего мира возносить к Божьему трону, то это было бы удивительное и прекрасное дело. Очень ободряющим примером для такого служения в собрании при строительстве Божьего храма является, между прочим, для меня верующие братского собрания в местечке Херренгут в Германии. Порядка 250 лет назад там существовало маленькое собрание, состоящее из беженцев. Возможно, что это сегодняшний Бранденбург. В этом собрании насчитывалось порядка от 200 до 250 членов. Ничего особенного. Руководил этим собранием Божий муж именем Цинцендорф, которому и принадлежало все тамошнее поместье. Как использовал Господь Иисус это маленькое собрание? С одной стороны, Господь Иисус использовал это собрание, чтобы во всей Европе основать, то есть вызвать в жизнь собрание. Но в первую очередь, чтобы интенсивно вести миссионскую работу. Это кучка верующих. Правда, позднее число членов этого собрания возросло. Выслало по всему миру в течение короткого времени сотни миссионеров. И функционировало это дело таким образом. Для того, чтобы быть высланным на миссионское поле, верующие не заявляли о себе, не выставляли своей кандидатуры. Но за это дело молилось все собрание, а затем объявляли: «Пойдешь ты и эти двое». И это было само собой понятно. И эти верующие шли в любом направлении, даже тогда, если знали, что лишь 2 года дело пойдет нормально, потому что в связи с катастрофическими условиями эти миссионеры физически и духовно доходили до границы жизни. И такое бывало. Им было ясно, что дело идет здесь о совершенно другом. Дело идет о строительстве Божьего Царства. Эти обстоятельства можно понять из одного сочиненного Цинцендорфом псалма, который на русском языке примерно так гласит, только содержание привожу. «Мы охотно в наши дни хотим отважиться, отказаться от покоя. Мы хотим спросить, где какая есть работа. На этом посту не отчаиваться и не унывать, но радостно мучить себя и нести наши камни на строительные леса». В этом псалме он использует образ строительства Божьего храма. Лично меня в этом псалме очаровывает выражение «радостно мучить себя». Я не знаю, дорогие братья и сестры, мучили вы себя когда-нибудь с радостью? Это удивительное дело, это является работой Божьим Царствием. Это может даже очень хлопотной и трудной работой быть. Но если я знаю, что, собственно, я делаю, и если я знаю, что то, что я делаю, я могу совершать в Божьей силе, то в конечном счете я могу в этой работе радостно мучить себя. Прочтем еще один стих из первого послания Коринфянам, глава 15, который может нам в этом вопросе помочь. Приобрести мужество, чтобы в этой работе стоять и оставаться в ней. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Не величественное ли это дело, если в противобес участию в строительстве Божьего храма мы что-то другое делаем, то это все зря. Это дело разрушится, и мы никакого результата не будем иметь. Но если мы в Божьем Царстве работаем, то имеем обетование, что это не напрасно, тогда труд наш не тщетен перед Господом. Согласно людских масштабов, может, конечно, так выглядеть. Вероятно, из этого ничего не вышло. Как часто мы выходили на улицу и раздавали трактаты, проводили детские занятия, но явно никто не обратился к Иисусу. С точки зрения людей можно подумать, что и в этом деле бывает что-то напрасно. Где-то человек в течение 10 лет совершал миссионскую работу, или даже в течение 20 лет совершал миссионскую работу, но ничего не случилось на его глазах. Но мы имеем обетование. Все, что мы делаем по заданию Господа Иисуса, является не напрасным, тщетным. Хотя мы этого оптически не видим все эти взаимосвязи, но все это имеет определенную ценность. Все это золото, серебро, драгоценные камни, что останется для вечности. Иногда мы замечаем, что что-то, что мы делали, что Господь Иисус где-то все-таки использует. Приведу по этому поводу пример. Отец одного хорошо знакомого мне брата работал, можно сказать, чайной в одном городке Германии. Работники этой чайной занимались главным образом наркоманами. Там он получал циркулярные письма из всевозможных мест Германии. Например, с хелп-центра, где этим наркоманам оказывали помощь. Этим путем я получил возможность ознакомиться с одним сообщением, в котором молодая супружеская пара сообщали о себе. Они пришли к вере, находились в подобном учреждении для наркоманов. Некоторое время они там принимали участие, но в конце концов им все это надоело, покинули это заведение и пришли во Франкфурт на Майне. На одной площади под названием Хауптвахе они встретили молодых людей, которые там евангелизировали, рассказывали прохожим об Иисусе, пели псалмы и раздавали трактаты. Так эта молодая супружеская пара о себе сообщила. Открыто они ни с кем из этих молодых людей и не говорили. Но на основании того факта, что Господь Иисус послал им на пути людей, которые своим выступлением указали им на Иисуса, эта молодая супружеская пара вернулась назад в прежнее заведение, так что они после побега и встречи с верующими внутренне и внешне пришли в покой, и весь порядок в этом заведении восприняли должным образом, подчинились, покорились этому. Я думаю, что существует тысячи людей, о которых мы в нашей земной жизни никогда не узнаем, что Господь Иисус мог с ними достичь на основании нашего послушания в том или другом пункте, дать свидетельство и так далее. Но мы можем знать, и это является ободряющим, что нет ничего напрасного, что мы делаем в Божьем деле. Я прихожу в этой проповеди к концу. Я нарисовал вам перед глазами, что свою церковь Господь Иисус рассматривает как что-то очень ценное, и что Он сравнивает ее с храмом, в котором Он присутствует, в котором Он прославляет Себя. Мы также видели, что Господь Иисус встраивает нас в этом храме, как живые камни. Но и более того, видели, что Он желает нас использовать в строительстве этого храма, что в этом удивительном, единственном строительном деле, которое останется в то время, как все мирские дела в плоти разрушатся, а мы имеем возможность вложить свой труд в строительство этого храма и таким образом устроить свою жизнь, что она станет ценной. Мы также видели, что каждый из нас имеет задание участвовать в этом строительстве. В заключение обратимся еще к одному месту Писания. Это очень известное, но одновременно и очень важное место во второй книге Паралипоменон 16 стих 9. «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Святой Дух образно показывает нам здесь что-то важное. Мы знаем, что Бог все видит, поэтому у Него нет необходимости проходить по всей земле, чтобы все увидеть. Поэтому с помощью этого стиха Святой Дух желает нам что-то сказать. Если здесь читаем, «Ибо очи Господа обозревают всю землю», Святой Дух просто образно сообщает нам, что Бог ищет, ищет и ищет. Можно даже сказать, что Он в отчаянии осматривается в поиске человека. Какого человека? Чтобы он был высокоинтеллигентным? Может быть, за таким, который может претендовать на профессорское звание? Или может оказывать большое влияние? Ищет ли Господь Иисус кого-нибудь с железной волей? И с этой железной воли может все преодолевать? Ищет ли Господь Иисус такого, который имеет много золота и многое может привести в движение? Нет, нет. В этом стихе мы читаем лишь об одном. Он ищет такого, чье сердце вполне предано Ему. Таким может каждый из нас быть. Господь Иисус ожидает этого. Он смотрит на меня, Он смотрит на тебя и ждет от нас. Направит ли этот человек свое сердце вполне предано ко мне? И что Господь желает затем делать? Он желает в этом человеке мощно себя проявить. Если мы это себе представим, Господь Иисус желает себя мощно проявить в твоей жизни, а также в каждом из нас. Господь Иисус не желает, чтобы мы попусту проводили время, но Он желает мощно проявить себя в нашей жизни. Советую всем, совершенно реально, но не теоретически, об этом задуматься. Задуматься о том, что Господь может сделать из жизни человека, сердце которого вполне предано Ему. Этот факт является для меня постоянным побуждением уяснить самому себе, что Господь Иисус может в моей жизни еще намного больше сделать. Он только ждет того, чтобы я дал Ему для этого возможность. А какая это богатая и удивительная жизнь, если я могу убедиться, что Господь нуждается во мне. Господь мощно проявляется во мне и через меня. С точки зрения людей, быть может, внешне это выглядит и не так сногсшибательно. Это не обязательно, чтобы об этом в газетах писали. Речь идет о том, чтобы мы позволили Господу Иисусу использовать нас в этом месте, где Он нас ставит. И это прекрасно, если знаем таких братьев и сестер, которые еще более незаметным образом распространяют благословение. Именно этот факт служит мне часто ободрением, когда я вижу, что из жизни человека без больших вычетов Господь Иисус может что-то сделать, что прославляет Его имя. Позволим же и мы использовать нас для этого. В заключение хочу отметить еще один важный аспект в нашем главном тексте Ефесянам 2, стихи 19 по 22, а именно в стихе 19, где читаем: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Чтобы лучше понять, на что я хочу заострить ваше внимание, приведу содержание этого стиха согласно оригиналам и на немецком, и на русском языке. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Итак, вы уже не чужие и без гражданского права, но вы являетесь согражданами святым и домочадцами Бога. Домочадцы Бога означает нечто большее, чем сограждане Бога. По отношению к святым, то есть к детям Божьим, мы являемся, конечно, согражданами. Но поскольку рассматриваемая нами тема называется «жилище Божие», то в этом жилище, в этом Божьем храме, мы живем вместе с Господом Иисусом и являемся одним целым, одной небесной семьей. Поэтому Господь Иисус называет нас своими домочадцами. А слово «домочадцы» встречается в Библии 8 раз, что согласно числовой символике означает «новое начало». Само собой понятно, что это новое начало наш Господь Иисус совершил на Голгофском кресте, на основании которого Он заложил фундамент для создания нового творения в людях, которые во время Нового Завета с покаянием приходят к Нему. Ветхозаветникам это не было дано, чтобы Господь Иисус мог их так приблизить к своему сердцу, чтобы они могли иметь с Ним такое живое общение. Поэтому мы, как домочадцы Господа Иисуса, должны высоко ценить это преимущество и все делать, чтобы в этом доме, в этом Божьем храме, духовно все выглядело как можно лучше, чтобы нашим служением Иисусу на земле мы приобрели для устройства, для украшения этого храма как можно больше золота, серебра и драгоценных камней. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Кто из нас, например, осмелился не признать существование наших мыслей, несмотря на то, что мы их никогда не видели? Ведь все мы способны думы думать. А видели ли мы когда-нибудь эти свои думы? Конечно, нет. Но это никоим образом не делает их менее реальными. Так и духовный мир. Он есть, он существует, он очень реален. Мы им постоянно окружены и находимся под его влиянием. Но вот где и как нам узнать точно истину об этом духовном мире? Есть ли правдивый и достоверный источник, из которого можно было бы почерпнуть такое знание? Да, есть. Это Библия. В этой именно книге, как в никакой другой книге, открывается этот невидимый духовный мир. И что же Библия говорит об этом мире? Во-первых, Библия говорит нам, что существует много разных духов. Есть духи добрые и есть духи злые. Есть человеческий дух и есть Божий дух. Притом в Библии сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Ангелы – это добрые духи, исполняющие волю Творца своего и служащие тем, которые искуплены Христом Иисусом. Помимо того, есть духи, которые Слово Божие называет бесовскими. Это духи нечистые, как, например, дух обольщения, дух блуда, дух мира сего. В Евангелии мы встречаемся с духами немыми, глухими и немощными, со злыми духами и так далее. В книге Откровений говорится о бесовских духах, творящих знамени, и о нечистых духах, подобных жабам. Иоанн пишет в своем послании о духе Антихриста. Дальше Писание говорит, что сам человек обладает духом, и что в основном он является существом духовным. Сказано, что человек состоит из духа, души и тела. Дух на первом месте, а потом душа и тело. Душа и тело – это оболочка, можно сказать, квартира, в которой живет сам человек, его дух. Много сказано в Слове Божьем о человеческом духе. Например, заметьте, как Христос начинает свою проповедь: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Почему Господь начинает с духа человеческого? Почему не с его души? Почему не с его тела? А потому, дорогие мои, что дух человека должен переродиться. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. И пока это не произойдет, человек мертв по грехам и преступлениям своим, говорит Слово Божие. Вот это новое творение Божие начинается с возрождения духа человеческого. Когда царь Давид пал, горько согрешив перед Богом, то что он просит? Он говорит: «Дух правый обнови внутри меня». И как это он сделает? «Духом владычественным утверди меня», просит он Господа. Когда человек рождается свыше, то с ним происходит нечто удивительное. Он получает не только новый дух, но сказано: «Соединяющийся с Господом есть один дух». Разве это не поразительно, возлюбленные? Павел уподобляет это соединение с Господом в один дух с браком, цитируя это место книги Бытия: «Два будут одна плоть». Да, воистину, тайна сия велика. Это значит, дорогое чадо Божие, что, будучи соединен с Господом в один дух, тело твое сделалось храмом для живущего в нем Святого Духа. Это ты имеешь от Бога. Знаешь ли ты это? Ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это говорит нам о том, что в каждом чаде Божьем пребывает Дух Святой, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. В Польнике сказано не в душах, а в духах ваших, которые суть Божия. Апостол Иоанн, обращаясь к верующим, то есть возрожденным, говорит, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Святого. Но, дорогие мои, в первую очередь, каждый из нас должен проверить себя, пребывает ли он, то есть Дух Божий, в нас. В 24 стихе 3 главы своего первого послания Иоанн пишет: «А что он пребывает в нас, узнаем по Духу, который он дал нам». Вы заметили? По Духу. Так что тут мы сопоставлены с весьма важным вопросом. Какой Дух имеем мы? Помните, как при одном случае Христос говорит своим ученикам: «Не знаете, какого вы духа?» Это было после того, как они хотели вызвать огонь с неба, истребить самарян, потому что самаряне не приняли Иисуса. Тут сказано, что они не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Мы знаем, что иудеи и самаряне не сообщались. Они руководились партийным духом. И ученики говорят: «Господи, хочешь ли мы истребим их, как и Илья сделал?» Чтобы оправдать это свое желание, они ссылаются на Илью, пророка. Но Христос запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа». Эти же ученики как раз до этого сами проявили дух сектантства, запретив человеку изгнать бесов во имя Иисуса по той простой причине, что он не захотел присоединиться к их коллективу. Нет, этот партийный дух не от Бога. Скажите, какая может быть партийность в Царстве Божьем, где Иисус Христос является царем? Не знаете, какого вы духа. И это, дорогие мои, приводит меня к моему тексту, а именно 6 и 7 стихи 1 главы 2 послания к Тимофею. Сказано тут так. Это Павел пишет своему молодому другу Тимофею: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Тимофей, знай, что Бог не дает нам боязливого и робкого духа. Нет, это дух не от Бога. Хорошо, вы скажете, если Бог не дает, то кто дает? Ведь от кого-то этот дух исходит, не так ли? Этот дух исходит от нашего врага. В Библии первый раз слово «боязнь» вы найдете в самом начале, в 3 главе книги Бытия. «Голос твой я услышал в раю», это Адам говорит ищущему его Богу, «и убоялся». Это был первый результат греха, страх, боязнь, робость. Нет, дорогие мои, не от Бога этот дух. Он исходит от лукавого. Грех рождает боязнь и неверие. Каждому из нас Бог говорит: «Повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой». Первый результат греха, неверие и непослушание – это был страх. И первое, что Дух Святой проявляет в возрожденном им человеке – это смелость, дерзновение и безбоязненность. Посмотрите, что происходит с учениками в день Пятидесятницы, когда они исполняются Духа Святого. До этого они боязливы, они робки. Даже после воскресения Христова сколько раз им было сказано «не бойтесь». И все же они скрываются в горнице, заперев дверь из опасения от иудеев. Вряд ли это говорит о смелости. Но в день Пятидесятницы посмотрите на тех же учеников и послушайте их. Что-то потрясающее произошло с ними. Петр, став вместе со всеми 11, с божественным авторитетом обращается к многотысячной толпе и начинает им проповедовать. О чем он им говорит? О воскресшем Христе. Среди его аудитории те, которые распяли Христа, и те, которые 1.5 месяца тому назад кричали: «Дай нам Вараву, распни Иисуса!» Слушайте, как этот бывший робкий и боязливый Петр говорит теперь: «Сего Иисуса Христа по определенному совету и предведению Божию преданного вы распяли и, пригвоздивший, руками беззаконных убили». Да, это говорит Петр, но это новый Петр. В нем теперь живет Дух Святой. Он им исполнен. Тот же Петр, один из тех, которому когда-то Христос сказал: «Не знаете, какого вы духа», теперь он в силе Духа Святого призывает грешников к покаянию. Он теперь говорит с небесным авторитетом. Об этом же Петре сказано, что враги его, видя смелость его Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, удивлялись. Они удивлялись, видя их смелость. И откуда у них эта смелость? Как раз до этого сказано, что Петр исполнился Духа Святого. Нет, дорогие мои, дух боязливости не от Бога. Боязнь и робость – результат неверия. Помните, когда сделалось великое волнение на море? Так что лодка, в которой были ученики, покрывалась волнами, а Иисус спал. Ученики его будут и говорят: «Господи, спаси нас, погибаем!» Как отвечает им Христос? «Что вы так боязливы, маловерные?» Причина их боязливости было их маловерие. А слушайте, что Иоанн говорит в книге Откровения. Он включает и неверных, скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов вместе с боязливыми. И говорит, что участь их в озере горящем огнем и серою. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Имеешь ли ты этого духа? Сей дух дает бодрость и смелость и уверенность. Он дает знание, что мы дети Божьи, а это знание устраняет страх. Уверенность, которую дает мне Дух Святой, что я принадлежу Богу, дает мне дерзновение. Если Бог со мною, то кто может быть против меня? Ибо Он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Слово Божие говорит: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, слава и благодарение ему вовек». Мой дорогой друг, имеешь ли ты этого духа? Живет ли он в тебе? Проверь себя. «Не всякому духу верьте», — говорит апостол Иоанн, «но испытывайте духов, от Бога ли они». Да, есть разные духи. Апостол Павел уже сказал, что Бог не дал нам духа боязни. Но что дал он? Он дал нам своего духа. Можно ли знать, что Дух Божий живет в нас? Да, можно. В Библии дан целый ряд признаков, по которым мы можем удостовериться, что Дух Святой живет в нас. В нашем тексте апостол Павел дает нам три ясных знака. Слушайте: «Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви и целомудрия». Последние слова Иисуса Христа перед Своим вознесением на небо 10 дней до сошествия Духа Святого Своим ученикам были: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Итак, первый признак, по которому вы узнаете, что вы получили Духа Святого, что вы им были крещены, это сила. И заметьте, как апостолы после этого события всегда приписывали эту новую, полученную ими силу Духа Святого. Люди спрашивали их: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» «Мужи израильские», — отвечают они, — «что дивитесь ему?» Это было в связи с исцелением хромого. «Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Видя чудеса, творимые апостолами, и с какой смелостью и силой они проповедовали, враги их были в недоумении, ибо сказано, что апостолы, несмотря на усиление преследований и гонения, с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и что великая благодать была на всех их. Причиной этого сверхъестественного служения был Дух Святой, на них почивала сила Духа Святого. О Стефане, первомученике, сказано, что он был мужем, исполненным веры и силы Духа Святого. Он совершал великие чудеса и знамения в народе, в силе Духа Святого. Противники его не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Но сила эта не ограничивалась только творением чудес. Она сказывалась не только в его мудрости и в проповеди, но эта сила сделала его способным положить свою жизнь за Христа. Как раз перед тем, как его вывели за город и стали побивать камнями и забили его, сказано: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Возлюбленные, Бог дал нам не духа боязни и робости, но духа силы, любви и целомудрия. Вот эта сила нам необходима. В этой силе нуждался молодой Тимофей. Павел предупредил Тимофея о том, что наступят времена тяжкие, и чтобы ему преодолеть свирепствующего врага, ему необходима будет эта сверхъестественная сила, сила Духа Святого. «Возгревай, — говорит он ему, — это дар Божий, который в тебе». Дорогая молодежь, ведь и последние дни нам нужно быть готовыми к временам тяжким, к суровым нападкам врага. Как нам справиться с ним? Как нам преодолеть? Кто нам поможет? Только Дух Святой. Только Его силой сможем мы быть победителями. Имеешь ли ты эту силу? Она принадлежит тебе. Дух Святой готов тебя исполнить сейчас. Тебе не нужно его ожидать. Он ждет, когда ты придешь к нему. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. К боящимся его Бог явил силу мышцы своей. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Ты должен прийти к Богу нищим, сознавая свое бессилие, свое ничтожество, и тогда Он тебя наполнит. Возлюбленные, эта сила нам абсолютно необходима. Без нее мы не справимся. Пойдем перед Ним и скажем: «Не пущу тебя, Господи, пока не благословишь, пока не исполнишь меня Духом Твоим Святым». А если ты еще не пережил возрождение, то и тебе нужен Дух Божий. Он один может тебя возродить, и Он сделает это, когда ты покаешься перед Богом и уверуешь в Иисуса Христа. Он, Иисус Христос, умер за тебя. Он взял твое место осуждения за грех. Тебе нужно только принять этот дар. Пусть Дух Божий тебе поможет сделать это сейчас.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами и сейчас в эфире библейского радио BBN программы «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Малахия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение книги Малахии, в которой пророк безбоязненно обличал священников и народ Израиля по причине их многих согрешений. Духовная жизнь нации пала весьма низко. Это печальное положение существовало в народе, несмотря на тот факт, что только около 100 лет тому назад пленники вернулись из Вавилона после 70-летнего пленения в той стране за их непослушание Господу. Это свидетельствует о непостоянстве и от отступлении человеческого сердца от любви Божией. Следует помнить разницу между положением Израиля перед Богом, который был связан с ним заветом Ветхого Завета, и между нами, верующими христианами, которые в Новом Завете находятся в общении с Отцом Небесным во Христе Иисусе, Искупителе нашим от грехов. Мы пришли к Господу, будучи возрождены Святым Духом для новой жизни, хотя и были, как сказано, как овцы блуждающие, ибо все мы согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3 глава 23 стих. Мы приняли верой Христа Иисуса, как Спасителя нашего сердца свои, пострадавшего за нас на Голгофском Христе, хотя и не являемся в большинстве своей евреями по происхождению. Но мы также не лишены опасности, будучи детьми Божьими, оказаться похожими на древний Израиль, оказавшись равнодушными и непослушными Господу, Его святой воле. Это состояние может привести к духовному падению даже верующих. В таких случаях приходит соблазн, преткновение для людей, которые еще не уверовали в Господа как своего Спасителя. Тогда как послушание воли Божией и Его повелением искренних чад Божиих приносит благословение и им самым, и окружающих их ближним, которые чувствуют, что верующие чтят Господа и глубоко любят Его. К сожалению, мы должны признать, что и в Церкви Христовой, которая является Его духовным телом, зачастую создаются обстоятельства, когда члены Его духовного тела поступают недостойно в жизни и тем бесславить имя Его, о чем много говорит первое послание Коринфянам. Апостолы строго писали к таким церквам поместным, где грех вкрадывался в жизнь верующих. Поэтому для нас полезно читать обличения Израиля, которые говорили пророки к народу, принимая эти слова Господа для себя. Пророк Малахия строго обличал священников и народ свой за их непослушание Богу. Обратите внимание на слова 2 главы, 17 стих. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем мы прогневили Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит». Или «Где Бог правосудия?» Чему учит нас этот стих? Несомненно тому, что люди считали делающих грех и зло хорошими людьми, что они могли поступать как им угодно, будучи безразличными к заповедям Божьим и святой воле Его. Но он все же радовался ими. Бог не будет судить их и не намерен наказывать за проступки, потому что они являлись Его духовными детьми, и этого достаточно. Они могут жить как им угодно. В Новом Завете мы находим слова апостола Павла, который писал весьма строго по этому поводу. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Послание к Римлянам, 11 глава, 20 стих. Или же такие слова апостола Павла. «Что же скажем? Оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Послание к Римлянам, 6 глава, с 1 по 2 стих. Бог явил Израилю свое милосердие, но народ отверг его. Только остаток Израиля примет благодать Божию в сердца свои. Непослушание наше ему не лишит нас спасения, но мы для исправления будем наказываемы Господом. Искупленные кровью Христа дети Божии, берегитесь огорчать Его своей жизнью. Но мы переходим к третьей главе Малахии, в которой главным образом мы видим грядущего судью и царя. Эта часть книги Малахии может быть названа «Вдохновенные предвозвещения пророка». Третья глава с 1 стиха по 4 главу 6 стих. Это пророчество о нем, который грядет, о Господе Иисусе Христе, явившемся во плоти человеческой в Вифлееме и спасшем человечество на Голгофе, а также о его втором пришествии, когда он явится во славе, как царь Израиля и владыка мира. Слушайте слова пророчества Малахии, 3 главу, 1 стих. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Когда мы обращаемся к Новому Завету, Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 2 стих, то мы видим, что это пророчество исполнилось. Читаем из Евангелия от Матфея 3 главы 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А также и такие слова. Евангелие от Матфея 11 глава 10 стих. «Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Эти слова сказал Господь Христос. А в Евангелии от Матфея 11 главе 14 стихе сказано так: «И если хотите, он есть Илия, которому должно прийти». Слова пророчества: «И внезапно придет в храм свой» еще не исполнились. Они относятся ко времени, когда Господь Иисус явится во славе Своей установить тысячелетнее царство благополучия и правды. Бог не безразличен к положению человечества и Израиля, в частности, как говорили иудеи. Малахии 2 глава, 17 стих. Пророк продолжает возвещать великую истину. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Эти два вопроса потрясут Израиля и народы. Он будет переправлять Израиля, как серебро, чтобы в нем был виден его образ. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, «Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Малахии 3 глава 6 стих. Он откроется им, как истинный Мессия, Господь, как судья справедливый народов беззаконных, которые наступят на Иерусалим. Он поразит их силою Своею. Малахии 3 глава 5 стих. Грехи народа были велики против ближних и против Бога самого. Не только остаток Израиля увидит и уверует в Господа Иисуса Христа, но и другие народы познают Его величие и поклонятся Ему, будут уважать уверовавший в Мессию Искупителя Израиль. «И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную». Малахии 3 глава 12 стих. Этим вдохновленным пророчеством Господь пробуждал Израиль служить Ему с верностью сердца. 4 глава Малахии является чудным возвещением о грядущем дне. Два события совершатся в тот день, о которых ясно сказано в ней. Первое. Для праведных во Христе придет исцеление, очищение, восстановление, избавление, спасение. Второе. Для беззаконников же тот день будет временем погибели и огня. Для праведных Мессия станет солнцем правды, которым Господь Иисус является вовеки, но для грешников, не покающихся, это будет день суда. Наступит он быстро и неизбежно. Итак, последняя книга Ветхого Завета оканчивается серьезным предупреждением и обещанием благословения боящимся Бога. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Малахии. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание ББН. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон, в 15 главе, в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Даниила.
3: Глава 10. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасар. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входили в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигр и поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». И только один я, Даниил, видел это видение. А бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один. И смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости. И вид лица моего чрезвычайно изменился. Не стало во мне бодрости. И услышал я звук слов его. И как только услышал звук слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои. Ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих. Я открыл уста мои и стал говорить, и сказал стоящему передо мной: господин мой, от этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Глава 11. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии, потом 4-й превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царя греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и рот ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного, и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, истуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет. И потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его, и ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, и устроит вал, и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его, и вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это, и дочь из его жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени». Потом разбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей этих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские». И он падет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против Завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, и разумные из народа вразумят многих, хотя будут некоторое время страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и на Бога богов станет говорить хулу, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что предопределено, то исполнится». И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь Южный, и царь Северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская». И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и эфиопы последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горой преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Глава 12. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни — для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других. Один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных событий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руки к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это свершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова эти до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN. Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость — это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты именно на Евангелие от Луки, глава 7. Мы, друзья, подошли к 7 главе Евангелия от Луки, и мы прочитаем первых 10 стихов, где написано: «Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они пришли к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровит слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Друзья, Иисус в своем земном служении делает все, чтобы вызвать у людей веру. В Евангелии мы находим, что условием спасения поставлена вера. То же относится и к исцелению. Вера имеет доступ к невидимому миру. Она является доказательством невидимых вещей, можно сказать, глазами, которыми мы видим духовный мир. Вера является также нашими руками, которыми мы принимаем дар спасения и берем духовное благословение от Бога. Иисус сильно удивился вере римского сотника и сказал, что даже и в Израиле он не нашел такой веры. И слуга сотника был тут же исцелен. Вот что делает вера, дорогие слушатели, вот что делает вера. Конечно, источником исцеляющей и воскрешающей силы есть сам Господь Бог. В порыве сожаления Бог может явить эту силу и там, где ее даже не ожидали. Об этом мы читаем, например, в стихах от 11 до 17, где написано: «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошел, прикоснулся к одру, несшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе, говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Друзья, здесь, как вы видите, мы встречаемся с воскрешением из мертвых. Это не то воскресение из мертвых, участниками которого мы будем все, которые приняли Христово искупление. В данном случае мы видим возвращение юноши к жизни. Но и это, как мы видим, сильно поразило очевидцев этого небывалого явления. Всех-всех объял страх, и они славили Бога. Это воскрешение мертвого послужило к славе Божьей. Бедная вдова получила обратно своего сына, единственную, можно сказать, единственную опору в ее старости. И вот в стихах от 18 до 20 этой 7 главы Евангелия Луки мы читаем о некоторых сомнениях Иоанна Крестителя. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ Они, пришедшие к Иисусу, сказали: „Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: „Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?“» Иоанн, слушатели, находится в тюрьме, и он, видимо, очень и очень озадачен, почему Мессия медлит с установлением своего мессианского царства.

Иоанн предвозвестил это царство. Он обличил народ в грехах, и он провозгласил приход царя. Он говорит, чтобы горы понизились и долины поднялись, чтобы выровнять путь для Господа. И вот когда явился Мессия, он опознал его. Иоанн сказал людям о нем: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн, друзья, употребляет сильное выражение. Иоанн ожидает, что Христос установит свое царство во всей его силе и славе сейчас, в то время, именно когда Иоанн еще жил. Но так не сталось. И он посылает своих учеников спросить Иисуса, в чем дело. Иисус принял их сердечно, но заставил их ожидать. Мы читаем стих 21. «А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». Друзья, Иисус делал все это в присутствии ожидающих учеников Иоанновых. Он говорил им без слов о своей миссии. Мы читаем далее стихи 22 и 23. «И сказал Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Другими словами говоря, возвращайтесь и скажите Иоанну, что вы видите и что вы видели в исполнении пророчества относительно Мессии. И если вы хотите проверить это, идите к 35 главе книги пророка Исаии, где сказано, что хромые будут прыгать, как олени, глаза слепых откроются и отверзнутся уши глухих. Теперь вы идите назад и скажите ему, что вы видели верительные грамоты. Его мандат, вы видели все это. Вы идите и скажите Иоанну все, что вы видели. Друзья, дорогие, это очень важно, видеть подтверждение слов нашего Господа его делами, не так ли? Я думаю, что это одно из наиболее ясных заверений нашего Господа Иисуса его делами, когда он говорит: «И блажен, кто не соблазнится о мне». Он просит о нашей вере, особенно тогда, когда мы не можем понять. И он говорит: «Вы идите назад и скажите Иоанну, я не продвигаюсь так скоро, как он этого хочет от меня. Он уже исполнил свою миссию, а я теперь предъявляю свой мандат Мессии и подтверждаю его делами». Иисус говорит Иоанну: «Вери». И он говорит это сегодня к вам и ко мне. Он просит вас довериться ему. И пока интеллигенция ожидает интерпретации, толкования слова его, он идет к тем, чьи сердца уже открыты. Неверие, друзья, неверие останавливает людей от принятия наивысшего блага – спасения и жизни вечной. Вера же делает людей самыми счастливыми в мире. Написано: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Ученые-профессора сидят в удобных креслах, в запыленных и заплесневелых библиотеках, далеки-далеки от жизни и человеческих нужд, и пишут об интеллектуальной трудности воспринять Библию как божественное слово, о трудности поверить в божественность Христа и в избавление посредством невинной крови, о том, что благодать – это еще не благодать, и тому подобное. И эти же профессора не могут решить простейших
самых простейших жизненных проблем, которые встречаются на их пути. Почему? Потому что еще не решили самого главного, дорогие слушатели. Не решили самого главного. Верой не приняли Спасителя Иисуса Христа. Они без веры. Они маловерны. Но мы перейдем теперь далее, к стихам 24 и 25, где написано: «По отшествию же посланных Иоанном начал Иисус говорить к народу об Иоанне. Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть, ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие, находятся при дворах царских». Друзья дорогие, Иоанн не был тростью, колеблемой ветром. И он не был человеком, одевающимся в какие-то мягкие одежды –

0: И вот дальше в стихах от 26 по 28 Иисус дает ответ, говоря следующее. «Что же смотреть? Ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка, сей есть, о котором написано. Вот, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Друзья дорогие, Иисус называет Иоанна самым большим из всех пророков, и в то же самое время он как бы самый меньший в Царстве Божьем, потому что любой из уверовавших больше его. Это кажется парадокс, но это в самом деле так, потому что Иоанну не нужно было эта благодать, которую мы сейчас имеем. Он, слушатели, он в самом деле должен был все это сделать через какие-то ритуалы. Он должен был прийти к Богу через ритуалы. Поэтому он, слушатели, в Царстве Божьем был меньшим. Так как мы являемся, слушатели, в Иисусе Христе большими. Этим Иисус показывает, насколько, друзья, насколько стандарт Царствия Божье выше земного стандарта. То, что Иоанн, самый больший пророк, еще не дает ему права быть в Царстве Божьем. Туда принимаются люди лишь по вере, слушатели, лишь по вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Иоанн также будет иметь там свое место, но не потому, что он великий пророк Божий, а потому, что он верил в Агнца Божия, берущего на себя грехи мира. Но будем знать, слушатели, что земное положение Иоанна, как великого и величайшего пророка Божия, никогда бы само по себе не открыло ему дверь Божьего Царства. Мы читаем далее стихи от 29 по 35 этой главы, слушатели, из Евангелия Луки, главы 7 Евангелия Луки, где Иисус удивлен человеческим неразумением. «И весь народ, слушавший Его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пили вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Друзья, для неверия можно всегда, всегда найти достаточно оснований. Но, а какая польза в неверии? Неверием люди подписывают сами себе как бы смертный приговор. Мне кажется, нет на земле большей глупости, чем это. Какое все же счастье для нас иметь такого чудного Спасителя, как наш Господь Иисус Христос. Стоит только уверовать в Него, стоит только положить всю нашу надежду и веру на Него, и Он сделает нас самыми прекрасными людьми, дорогие слушатели. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь, изучая и исследуя Священное Писание, друзья дорогие. Оканчивая эту программу, я хотел бы оставить вам одно домашнее задание – и один вопрос, слушатели, для вашего личного изучения Библии. Итак, домашнее задание – это прочитать внимательно и несколько раз главы 8 и 9 Евангелия Луки. И вопрос таков. Кому Христос сказал слова «Блажен, кто не соблазнится во мне». Как их применить к нам сегодня, дорогие слушатели? Имеет ли это отношение к вере?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Так уж водится, что человек любит подражать другим людям, превосходящим его в чем-то. Кто-то копирует то, как одеваются модели сезона, кто-то подражает манере поведения известных телеведущих и кинозвезд. Такое подражание может быть как положительным, так и отрицательным. Дети подражают своим родителям и вообще взрослым. Так они учатся жить, входят во взрослую жизнь со всевозможными условностями, правилами и сложностями, которые детям необходимо усвоить. Иногда в подражании взрослых друг другу тоже есть положительная сторона. Если хороший поступок одного человека или его достойное поведение вызывает желание другого подражать ему, это замечательно. Но если человек делает пластические операции, чтобы внешне быть похожим на известную кинозвезду, или копирует ее походку и манеру произношения, несмотря на то, что это его не только не украшает, но даже уродует, конечно же, в этом уже ничего хорошего нет. Но когда человек никак не может дотянуться до своего кумира, он начинает ему поклоняться. Этим он как бы признает, что стоит на ступень или даже несколько ступеней ниже его, и попыток подняться чуть выше не будет. Поклоняются разным людям. Пушкину, так как ни до него, ни после его подобных талантов на Руси не было. Поклоняются Сталину, так как не нашлось другого, способного его остановить, подавить его волю. Но в чем же заключается природа поклонения? Ведь Пушкин не заставлял никого себе поклоняться, а Сталин заставлял лишь бояться себя. В поклонении же присутствует элемент обожествления. Дело в том, что человек устроен так, что по своей природе он должен кому-то поклоняться. Почему? Потому что он сам творение, то есть не самое высокоорганизованное существо во Вселенной, как многие думают, и есть кто-то выше его. И этот Высший – это Бог, Творец всех людей. Человеческая душа, признавая свою зависимость от более Высшего, готова поклониться своему Творцу – Богу. Но у тех людей, которые не верят в Бога, отвергли своего Творца, место Бога в сердце пустует, и они ищут Ему замену – всевозможных кумиров из таких же, как они сами, людей. Конечно, людей, которые чего-то достигли в этой жизни, которые положительно отличаются от нас, можно и нужно уважать, считаться с их положением и достижениями, но поклоняться им нельзя. Место Бога в нашем сердце должно принадлежать лишь Богу и никому другому. Не случайно ведь первая из 10 заповедей, данных Богом Моисею, звучит так. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но что произойдет с теми людьми, кто допустил в своем сердце такую подмену? Об этом нам сегодня расскажет доктор МакГи в своем повествовании об израильском народе. Текст его лекции по книге «Исход» читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению 31 главы. Из нее мы узнаем, как Бог призывает и назначает Веселиила и Аголиава для работ в скинии, а также о том, как Бог устанавливает субботу в знак завета с народом Израилевым. Итак, давайте прочитаем о том, как были призваны исполненные духом ремесленники. На первый взгляд, 31 глава отступает от повествования о скинии, но на самом деле это не так. Она своего рода пауза между принятием закона и наставлениями Бога о скинии. Моисей провел долгое время на горе Синай, получая наставления от Бога, а народ Израилев, ожидая Моисея, стал проявлять нетерпение. И эта глава рассказывает о ремесленниках, которые создавали скинию. В особенности об одном из них, который искусно делал необходимые в скинии предметы обстановки. Я читаю стихи с 1 по 6. «И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для ставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахисамахова из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Этим людям, их помощникам, даны были особое умение и мастерство. Они создавали обстановку скинии и изготавливали одежды. Дух Божий подготовил их для этого. Возникает вопрос, чем занимался Веселиил до того, как его призвал Бог на создание обстановки скинии? Я думаю, он был ремесленником, работал с золотом и серебром. Но для работы в скинии Бог наделил его еще и особым мастерством. Я считаю, человек должен делать то, на что он способен, если Бог не велит ему сменить занятие. Сегодня, однако, я вижу, что некоторые, к примеру, стремятся произносить речи, хотя совсем не умеют этого делать. Я знаю нескольких верующих, которые изо дня в день стремятся быть проповедниками, хотя даром говорить не обладают. И в то же время их настоящие таланты пропадают зря. Я знаю человека, который работает на радио техническим консультантом, но он почему-то хочет быть диктором. А ведь у него есть свой особый дар, данный Богом, и этот дар он и должен использовать. Когда я только приехал в Нэшвилл работать пастором, ко мне подошел один из диаконов моей церкви и попросил, чтобы я никогда не поручал ему молиться перед прихожанами. «Я до смерти боюсь этого», — сказал он. «На публике меня всегда охватывает страх, и я не могу ничего с собой поделать. Это какая-то болезнь. И я очень смешно выгляжу, когда пытаюсь выступать перед людьми». Он был членом совета директоров крупной компании и признался мне, что никогда не выступал перед людьми с долгими речами. Однако он предложил мне свои услуги в случае, если надо будет выполнить какую-нибудь хозяйственную работу в церкви. Он оказался очень полезным работником, и на него всегда можно было положиться. Вскоре я уже благодарил Бога за то, что у этого человека не было ораторского дара, и он оставался верен тому делу, какое ему поручил Бог. Веселиил мог бы повести себя как один из этих людей, о которых я только что упоминал. Он вполне мог бы сказать: «Господи, я хочу носить такие же одежды, как первосвященники, как Аарон, я хочу служить тебе так же, как он». А Бог ответил бы ему: «Нет, я хочу, чтобы ты служил мне не так». В каком-то смысле дар Веселиила даже важнее, чем дар Аарона, ибо он был необходим для создания скинии. Бог обычно дает нам дар, который развивает наши таланты. Бог дает нам таланты, но Он хочет, чтобы мы посвятили их Ему. И нам не следует противиться Духу Святому, который будет использовать для Бога нас и наши таланты. Не у всех нас одинаковые таланты. Сегодня в церкви распространено мнение, что если вы не поете в хоре, не ведете занятия в воскресной школе, не выступаете перед людьми, то вам и места нет в церкви. Я же считаю, что Бог дает людям сотни различных талантов для служения Ему. И сам человек должен решить, какой у него дар. Но каков бы он ни был, Бог хочет, чтобы Дух использовал этот дар для служения. В этой главе есть еще один очень важный и интересный момент, хотя многие его часто не замечают. Он относится к субботе, которая становится знаменем отношений между Богом и Израилем. Суббота дана была человеку сразу после сотворения, и она соблюдалась повсеместно. А в системе законов Моисея Бог сделал субботнюю заповедь одной из 10 заповедей для народа Израилева. Таким образом, Бог дает ясно понять, что суббота касается только народа Израилева. Прочтем 12 и 13 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я, Господь, освящающий вас». Суббота была дана только Израилю, и ни в коем случае не церкви. Когда меня спрашивают, а когда перенесли субботу на воскресенье, я отвечаю, что ее никто никогда не переносил. Мы не соблюдаем никакого обряда, связанного с субботой, одним из дней нашей недели. В этот день Христос был мертв. Мы же служим не мертвому, а воскресшему Христу. В воскресенье Иисус Христос воскрес из мертвых, и Церковь с самого начала собиралась в этот первый день недели. Именно в этот день родилась Церковь. Пятидесятница совершилась в день, следующий за субботой. Сначала суббота дана была всему человечеству, но человек отвернулся от Бога, и тогда Бог дал субботу только Израилю. Прочтем 14 стих 31 главы. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воною делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Хочу спросить у тех, кто утверждает, что соблюдает субботу, а всегда ли они ее соблюдают? А из тех, кто ее все-таки не всегда соблюдает, многие ли преданы смерти? Прочтем далее 15 стих. «Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». В Израиле того, кто работал в субботу, камнями побивали до смерти. Прочтем 16 и 17 стихи. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный, это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Эти стихи ясно говорят, что субботу должны были соблюдать только израильтяне, а не церковь. Израильтяне – земные люди, принадлежащие к первому творению. Церковь же – это новое творение, и соблюдать она должна первый день недели. Теперь давайте перейдем к изучению 32 главы книги «Исход». В этой главе мы прочтем о золотом тельце, о нарушении закона и о ходатайстве Моисея перед Богом. Начнем с золотого тельца, с этой трагедии, которая произошла с народом Израилевым, и в то же время в ней мы найдем одно из величайших учений и откровений нашего Бога. Кроме того, в ней также содержится величайшая молитва Библии. Я читаю первый стих этой главы. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Народ решил, что Моисей пропал навсегда, может быть, погиб. А поскольку он пропал, то они захотели сделать себе идолов, богов, которые выведут их из пустыни. То есть они немедленно ударились в идолопоклонство. Вы, быть может, считаете, что Аарон, первосвященник, попытался их остановить? Но не тут-то было. Аарон поддался вольнодумию народа, который пожелал вернуться к своим идолам. Прочтем второй стих. «И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах жен ваших, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите их ко мне». В то время серьги были символом идолопоклонства, знаком того, что люди все еще служат египетским богам. И вот теперь они должны были принести эти серьги Аарону. Прочтем 3 и 4 стихи. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Невероятно, как быстро они вернулись к идолопоклонству. Я бы никогда не поверил, что такое возможно, если бы сам не был свидетелем такого вероотступничества церкви, какое не приснится и в кошмарном сне. Прочтем теперь 6 стих. «На другой день они встали рано и принесли всесожжения, и принесли жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть». Какое безнравственное поведение! Они отошли от Бога сразу же после того, как пообещали Ему, что будут исполнять все Его заповеди. Как видим, пока что они не исполнили ни одной. А Моисей тем временем на горе Синай принимает от Бога закон, наставление и план скинии. Далее мы находим строки, осуждающие вероотступничество Израиля. Вот 7 и 8 стихи. «И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Бог искупил Израиль вовсе не потому, что они были выше, лучше или, скажем, умнее других народов. Ничего подобного. Бог сказал: «Я знаю, что вы очень упрямы». Об этом мы читаем в 9 и 10 стихах. «И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Какое искушение для Моисея! Бог говорит ему: «Моисей, как было и с Авраамом, я произведу от тебя великий народ и выполню мой завет с Авраамом». Что же делает Моисей? Он произносит ходатайственную молитву, одну из величайших во всей Библии. Читаю 11 стих. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Бог обращает внимание Моисея на идолопоклонство израильтян. Бог говорит: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Но Моисей возражает Богу: «Господи, мне кажется, ты здесь ошибся. Я что-то не помню, как выводил кого-то из Египта. А этот народ не мой народ, а не твой народ, и ты вывел их из Египта крепкою рукою. У меня бы так не получилось. Ты действительно ошибся, Господи». Вы бы смогли так говорить с Богом? А Моисей смог? Прочтем 12 стих, где Моисей продолжает: «Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». Моисей говорит Господу: «Ты вывел народ свой из Египта. Но что будет, если ты не приведешь их в землю обетованную? Тогда ведь египтяне скажут, что из Египта ты их вывел, а вот в землю обетованную привести так и не смог, а ведь они твой народ. И ты обещал привести их в обетованную землю». Далее Моисей приводит третью причину, побуждая Бога сменить гнев на милость. Прочтем 13 стих. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». Моисей продолжает: «Господи, вспомни Авраама, Исаака и Израиля. Ты дал им обещание, ты пообещал умножить их потомство и дать им землю». А вот в 14 стихе мы видим результат молитвы Моисея. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». После того, как Моисей помолился таким образом, карающая рука Бога опустилась. Если бы и мы были честнее в наших молитвах, мы бы получали больше ответов, вернее, больше видимых ответов на наши молитвы. Мы всегда получаем ответ на наши молитвы, но мне кажется, что Бог многим отказывает, потому что мы недостаточно честны в наших молитвах. Далее в этой главе мы читаем о наказании, которое постигло израильтян. Начнем со стихов 15 по 18. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон. И на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие. И письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: „Военный крик встани“. Но Моисей сказал: „Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих“. Народ Израилев веселился. Они поклонялись золотому тельцу и предавались греху. Читаем далее стихи с 19 по 21. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: „Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?“» Послушаем, как Аарон будет выпутываться. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Прочтем 22 и 23 стихи. «Но Аарон сказал: „Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ. Он буйный, они сказали мне: „Сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“». Другими словами, виноват-то, оказывается, Моисей. Народ Израилев решил, что Моисей их покинул, вот они и сказали, и сделали золотого тельца. А Аарон продолжает в 24 стихе. «И я сказал им: „У кого есть золото, снимите с себя“, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Заявление Аарона ничего, кроме улыбки, не вызывает. Я уверен, что Моисей и сам изумленно рассмеялся. Так ты, Аарон, хочешь сказать, что бросил золото в огонь, и оттуда вышел этот телец?» В самом начале главы было сказано, что Аарон вырезал его резцом. А это значит, что сейчас он попросту лжет. Прочтем 25 стих. «Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его». Распространившаяся в современном обществе распущенность, наркотики – дело совсем не новое. Все это можно было обнаружить в тот момент у израильтян, и Моисей очень рассердился. Причем, не забывайте, он ведь только что выступил как защитник своего народа перед Богом. Искренность и настойчивость Моисея завладели Божьим сердцем и заставили Бога опустить карающую десницу. Прочтем 26 и 27 стихи. «И встал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господень ко мне?“ И собрались к нему все сыны Левиины, и он сказал им: „Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего“». Настал самый подходящий момент для того, чтобы Моисей проделал серьезную хирургическую операцию над своим народом и избавился от воцарившегося в обществе греха. Так происходит и сейчас. Если у человека рак, а мне известно не понаслышке, что это за болезнь, то такой человек сделает все, чтобы вылечиться, даже если придется отнять половину тела. Грех – это тот же рак. И Моисей приказывает просто убивать виновных в развращении общества. В следующей передаче мы продолжим разговор о том, как был наказан народ израильский за идолопоклонство.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.
1: Как награда в сад упала звезда ясная, Боже мой, какая ночь, молиться хочется, вместе шепотом листвы шептать, все важное, слов хороших подобрать, хотя бы строчечку. Слава не ежедневная,

Господи, пропустила нежный луч ушко игольное. Без надежды ты ведь знаешь, ох, не просто как. Дух Святой свой допусти, без него больно мне жить на свете, на котором холод космоса. Слова не ежедневные, снова на сердце просятся.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Метеорологи о парниковом эффекте. Как относятся метеорологи к заявлениям, что парниковый эффект – следствие человеческой деятельности? В настоящее время все больше ученых приходит к мнению, что страхи перед потенциальным или реальным потеплением климата на планете в результате парникового эффекта безосновательны. Современное научное сообщество активно противостоит той ложной идее, что деятельность человека ведет к глобальному потеплению. Недавно Институт Гэллопа проводил опрос среди членов Американского геофизического союза и Американского метеорологического общества. Им был предложен следующий вопрос. Считают ли ученые, знающие об этой проблеме больше всех, что планете действительно угрожает парниковый эффект? Согласно результатам опроса, меньше половины респондентов, 41%, считают, что существуют научные свидетельства в пользу гипотезы о глобальном потеплении. 70% полагают, что научные доказательства в пользу этого предположения довольно скудны. Таким образом, неправда, что идею глобального потепления поддерживают все ученые. В ее пользу высказалось лишь меньше половины метеорологов. Да и научная достоверность их выводов вызывает большие сомнения. Верующим незачем со страхом ждать гибели нашей планеты. Нужно лишь ответственно и бережно относиться к природным ресурсам. Христос ясно сказал нам, что христиане встретят Его на земле во время Его второго пришествия.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет проповедь «Манифест Божьего откровения». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
3: Мы сегодня продолжаем наше путешествие по книге Псалмов. Мы так назвали эту серию «Жемчужины книги Псалтырь». Действительно, некоторые псалмы, они все богатые, все стоят того, чтобы их изучать, чтобы в них погружаться, чтобы позволить им формировать нас, позволить им действовать через нас, через нашу жизнь. Но некоторые псалмы просто невозможно обойти. Вот почему мы все-таки останавливаемся на некоторых, потому что 150 псалмов достаточно большой объем и займет много времени для того, чтобы их все изучить. Поэтому сегодня я хотел вместе с вами остановиться на Псалме 18. Когда мы говорим о Давиде, мы говорим о его восприятии реальности. Это был замечательный человек. Это человек, который знал Бога, он назван другом Божьим. Это человек, который оставил огромный-огромный след, яркий след в истории народа Божьего, в истории того, как Бог имел дело с людьми. То есть немного таких людей было, как Давид. Это были люди, которые действительно сыграли феноменальную, колоссальную роль в том, что Бог делал на земле. Трон Давида был установлен, и написано о том, что Христос будет на троне Давида восседать. То есть с Давидом связано очень много. Так вот, такие замечательные люди, такие тесно, хорошо знающие Бога люди, как Давид, поделились своим благословением или тем, как они воспринимали реальность жизни. В книге «Псалтырь» мы видим вот некоторые, знаете, такие маленькие картинки, которые нарисованы Давидом, как он смотрел на реальность мира, который его окружал. Как он относился к Богу, как он относился к тому, что Бог делает, как он относился к своим падениям, как он относился к благословениям, как он относился к врагам и так далее. То есть, если вы хотите научиться реальному христианству, читайте книгу «Псалтырь». И для нас сегодня замечательная возможность научиться одному из ярких элементов, который играл большую роль в жизни Давида. Итак, Псалом 18. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы их голос. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? от тайных моих, очисти меня и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердынь моя и избавитель мой». Как вы видите, этот псалом заканчивается молитвой, то есть обращением Давида к Богу. Вы знаете, весь вот этот процесс ощущения Давидом Бога, его общения с Богом, он как бы постоянно перемежается с тем, что Давид провозглашает, и тем, что Давид обращается к Богу. То есть Давид – это человек молитвы, это человек, который постоянно склоненный перед Богом. И когда он говорит о Боге, он уже молится. Его дух, его сердце находится в молитвенном состоянии. Он все это воспринимает не просто как информацию, которая наполняет его мозг, его сознание. Он воспринимает это как то, что его самого, его личность приводит в трепет перед Богом. Когда мы говорим о 18-м псалме, 18-й псалом – один из немногих псалмов, есть еще 118-й псалом, похожий, очень похожий на 18-й псалом, который посвящен полностью одной теме. Эта тема касается Божьего откровения. Я назвал эту сегодняшнюю проповедь таким названием, использовал такое название «Манифест Божьего откровения». Почему Божье откровение? Почему это так важно? И почему Давид сосредотачивается на этом и говорит много об этом? Дело в том, что каждый человек так или иначе соприкасается или должен соприкасаться с Божьим откровением. Как вы знаете Бога? Как вы знаете, что Он есть? Откуда вы ощущаете, чем вы измеряете Его реальность в вашей жизни конкретной? Ну, некоторые люди говорят о том, что нам не стоит об этом думать, потому что мы просто так выросли, мы к этому привыкли, мы знаем просто, что Бог есть, и поэтому мы особо себя не утруждаем такими вопросами. Ну, вы знаете, Священное Писание посвящает специальное место для того, чтобы обращаться к каждому человеку, живущему на земле, для того, чтобы каждому человеку стучать в сознание и говорить о том, что у Бога есть откровение, которое проявляет себя могущественно и которое настолько полнокровно, полновластно наполняет землю, что не существует людей на земле, которые не были бы охвачены этим откровением. На самом деле нет человека на земле, который имел бы оправдание в том, что он не видел, не слышал, не знал, или до него Бог не достучался каким-то образом. И об этом говорит этот псалом. Я думаю, что это важно тем людям, которые сами пытаются определить основание своей веры. Это важно тогда, когда вы будете говорить с кем-то, с теми людьми, которые не знают Бога, и которые задают этот вопрос. Они постоянно подвергаются мнению, а действительно ли есть Бог? А откуда мы можем знать, что Он есть? А каким образом я должен, почему я должен свою жизнь подчинить Богу, если у меня нет ясных доказательств того, что Он есть? Так вот, Давид постарался показать людям, которые жили тогда с ним, в его время, и всем тем, кто будет жить после него, показать эту реальность. Реальность, которая важна для каждого человека. Эта реальность важна еще и по следующей причине. Не только потому, что вам нужно знать и быть уверенными в том, что Бог есть, а еще и потому, что вам нужно осознавать Его реально в своей жизни. Среди современного общества большинство или подавляющее, наверное, большинство людей не отвергают существование Бога. Они признают, что Бог где-то есть, Бог какой-то есть. Но вот этого осознания Бога недостаточно для того, чтобы оно влияло на их жизнь, на их поступки, на их конкретные действия, на их мышление, на их систему ценностей и так далее. В результате получается огромная масса людей, которые называют себя христианами, но на самом деле они живут по ценностям мира сего, по гуманистическим ценностям, но не по ценностям реальности Бога. Вот почему о людях, которые ходили праведно пред Богом, сказано, что они ходили перед Богом, и ходил Енох пред Богом. То есть речь идет о том, что этот человек ходил в осознании божественных ценностей. Он знал реальность Божью. Бог был для него реальным всегда. на всяком месте, где бы он ни находился. Для него это была постоянная реальность. Я думаю, что если мы посмотрим на свою жизнь, посмотрим на себя, то, скорее всего, мы можем обнаружить, что вот эта реальность Бога не всегда для нас так ясна, как хотелось бы. Очень часто мы попадаем в какие-то обстоятельства, когда мы увлечены чем-то, собой увлечены, какими-то развлечениями, работой, может быть, или еще чем угодно, может быть, противостоянием с кем-то. Это все втаскивает нас настолько сильно в эмоции, в какую-то сиюминутную ситуацию, что у нас не хватает способности помнить, осознавать реальность Бога. Так вот, это для каждого из нас. Причем те свидетельства, которые сказаны здесь, они настолько очевидны, что они присутствуют всегда с каждым человеком. Давайте посмотрим первую половинку этого псалма, первую часть, которая представляет собой выражение Божьего откровения через природу. Здесь, в общем-то, есть два основных пути, как Бог себя выражает, и в конце он говорит, какова реакция на это откровение. То есть для каждого человека, для каждого, кто здесь сидит сегодня, это очень важный фактор, что Бог себя открывает, Бог являет себя, он для вас лично изобрел, открыл специальные два канала, посредством которых он сегодня говорит о себе. Давайте посмотрим на первый канал. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его». Знаете, когда мы читаем эти слова, они прежде всего поражают вот этой проникновенностью. То есть Давид как бы хочет сказать, что Бог говорит эффективно. То, что мы видим, или то, с чем каждый из нас сталкивается каждый день, это достаточно мощное свидетельство, которое должно колебать нас, которое должно приводить нас в трепет. Посмотрите, как он начинает. Он говорит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Когда мы встречаемся с чем-то особенно искусно сделанным, у нас невольно возникает вопрос, а кто автор? Если знающие музыку люди слышат хорошую скрипку, они, наверное, думают, наверное, эту скрипку сделал хороший мастер, хороший специалист. Не о всякой скрипке так скажут. Почему? Потому что они слышат ее тонкость звука, ее глубину, ее особую тональность, которую она способна передавать. Если это специалисты, они могут посмотреть, и они определят, да, возможно, это скрипка Страдивари или скрипка еще какого-то другого известного мастера. Как они определяют? Они видят, что эту скрипку сделали не на Ленинградском заводе музыкальных инструментов. Ясно, что здесь рука мастера. Примерно то же самое Бог говорит, когда Он говорит о окружающем нас мире. Он говорит: «Небеса проповедуют». То есть Он избирает специальное слово, где Он говорит: «провозглашают». И посмотрите, следующая фраза: «И о делах рук Его вещает». Это как вот есть радиовышки, вышки, на которых стоят ретрансляторы, передатчики. И они постоянно вещают, они постоянно транслируют. Они постоянно что-то провозглашают. Вот такой образ применяет здесь Давид, и он говорит, что постоянно в эфире, постоянно в мире окружающем нас звучит вот эта весть, эта проповедь. Во-первых, это проповедь небес. Посмотрите, здесь написано: «Небеса проповедуют». Очень интересно, когда-то Исаак Ньютон говорил так: «Два свидетеля постоянно напоминают мне о Боге. Звездное небо над головой и моральный закон внутри меня». Это действительно еще Исаак Ньютон жил достаточно давно. Но если мы еще дальше пойдем, если мы пойдем во время Давида или даже еще до него, то даже тогда люди, которые смотрели на звездное небо, они восхищались тем, что они видели. Они меньше нас понимали, хотя мы тоже очень мало знаем о том, что происходит там в космосе. Но тем не менее, каждый раз, когда человек смотрел в эти бесчисленные космические дали, в это неисчерпаемое количество звезд, он ощущал себя маленькой пылинкой в этом мире. Этого было достаточно для того, чтобы осознать, что я маленький, сталкиваюсь с чем-то огромным, с чем-то гораздо выше меня, гораздо сильнее и могущественнее. Вот почему даже те люди, которые очень мало знали о законах космических, даже те люди имели достаточно яркое, мощное свидетельство. И сегодня каждый человек, абсолютно каждый человек имеет это свидетельство. Сегодня человек сталкивается с этим мощным проявлением божественной силы. И единственная причина, почему люди сегодня не хотят следовать за Иисусом Христом, не хотят признать Божье владычество, это совершенно не потому, что недостаточно откровения, а потому что они просто ставят себя выше этой могущественной силы. Это глупо. Это абсолютно тупиковый вариант. Но сегодня мир полон глупцов. Вот почему в 13-м псалме, который мы пропустили, не было у нас времени остановиться на нем, Давид говорит: «И сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть тот человек, который при виде всего того, что окружает нас, говорит, что нет Бога, этот человек может быть назван только одним термином – безумец. Но если мы посмотрим на то, что мы знаем сегодня о космосе, вы знаете, это должно в сотни раз больше подействовать на нас. Нам иногда кажется, что Земля просто так, Земля, планеты, миллиарды звезд разных, которые во Вселенной, они просто так висят. Но на самом деле это не так. На самом деле космическое пространство – это очень тонко сбалансированный мир. Мир, который сбалансирован между массой космических тел, скоростью их движения, их химическим составом, их магнитоэлектрическими полями, которые вокруг них. И они взаимодействуют, каждая планета взаимодействует с тем, что ее окружает. Определенное количество планет в Солнечной системе, и они не разлетаются. И они здесь постоянно, и причем каждая ходит по своей орбите. Вы знаете, как часовой механизм, который долго-долго просчитывают часовые мастера, мастера, которые изобрели эти часы. Какое колесико, сколько зубчиков должно отсчитать, чтобы стрелочка перескочила с одного деления на другое деление? Вы знаете, это всего 5, 10, 20 колесиков. А представьте себе несколько миллиардов. И у каждого своя орбита, и у каждого своя масса, и у каждого своя скорость. И все это вращается, все это держит друг друга. Законы притяжения, которые массами взаимодействуют друг с другом, они существуют. Вот почему Давид говорит: «Небеса проповедуют славу Божию». То есть космический мир, то, что нас окружает, это достаточно мощное свидетельство, которое говорит о том, что просто так случиться это не могло. Которое очень ясно говорит, что тот, кто стоит за этим, это могущественная, умнейшая, величественная фигура. Это тот, кто действительно настолько силен, что все вот эти огромные массы он может взять под свой контроль. Он может просчитать, а точнее, не просчитать, а указать им путь. И по тому пути, который он указал, все это живет и все это вращается. Вот почему Давид кричит и говорит всем: небеса проповедуют. Вот почему сегодня каждому из нас нужно прислушаться к этому, для того, чтобы у нас было желание смириться перед Богом. Он продолжает и говорит: посмотрите, и о делах рук его вещает твердь. Да еще одно чудо, о котором также не так много знали тогда, но уже тогда было достаточно известно для того, чтобы преклоняться перед Богом. Когда мы сегодня посмотрим на Тверь, Тверь – это атмосфера. Это вообще уникальнейшая вещь. Атмосфера Земли – это уникальнейшая вещь. Ни одна известная планета не имеет такой атмосферы. Почему-то вокруг Земли собрался газ. Разные газы. Толщина примерно 100 километров. Наша Земля окружена примерно вот таким одеялом. Причем это не просто газы, которые где-то со Вселенной слетелись. Ну, какие попало молекулы? Это строго пропорционально выверенный газ. Те, кто изучал астрофизику или, может быть, элементарные ее основы, знают, наверное, еще со школьной скамьи, что на 78% наша атмосфера состоит из азота. Такой нейтральный газ. Это своеобразный наполнитель. Кроме того, есть 21% кислорода. Почему-то не больше, не меньше. 21%. И еще 1% на все остальные газы, углекислый газ и так далее. Всякие разные другие газы. Кто это поставил? Кто придумал это? Ну, знаете, что от этого очень много зависит. Дело в том, что когда мы говорим о процессах окисления, а мы живем, потому что процесс окисления существует, то есть мы вдыхаем кислород, этот кислород проникает в наше тело, и этот кислород взаимодействует с питательными веществами, которые мы принимаем, когда мы кушаем. И когда происходит окисление, выделяется энергия. И энергия дает температуру вашему телу. Энергия дает вам возможность двигаться, шевелиться, что-то делать. Вы знаете, вот эти процессы окисления невозможны без кислорода. Кроме того, не просто они невозможны без кислорода, а тогда, когда его слишком много, если бы в нашей атмосфере было бы на 10% больше кислорода, тогда бы все, что может гореть, загорелось бы. Загорелось бы само, без спичек. Или если бы в нашей атмосфере было на 10% меньше кислорода, тогда ничего не горело бы. И тогда процессы окисления в нашем организме не могли бы протекать так, как они должны протекать. И жизнь была бы невозможной. Вот почему Давид говорит о делах рук его, вещает твердь. Да, вот эта атмосфера, которая вокруг вас каждый день. Возможно, вы скажете, у нас здесь на северо-западе часто дожди, и нам не так видно звезды, и поэтому нам не хватает времени, чтобы подумать о всем этом космическом пространстве великолепном. Но воздух все время вокруг вас. Вот эта атмосфера, о которой Бог позаботился. И Давид говорит, о делах рук его вещает твердь. Вы знаете, кроме того, что атмосфера, она имеет такой чудесный химический состав, кроме этого, атмосфера, она как одеяло закрывает нас от солнечной радиации. Солнце – это очень агрессивное светило. И оно светит за счет ядерной реакции, которая постоянно происходит внутри его. Всем известно, наверное, слышали, читали о том, насколько опасно ядерное излучение. Так вот, нас всех Бог закрыл от ядерного излучения 100 километров атмосферы. Это еще одно чудо. Кроме того, когда вы выходите на улицу и идет дождик, вы встречаетесь с еще одним чудом тверди небесной. Очень интересно, дождь невозможен был бы ни при каких других обстоятельствах. Круговорот воды в природе возможен только потому, что есть атмосфера. Только потому, что в нижних слоях атмосферы есть вот этот пар, который собирается вместе, который испаряется сначала от земли, собирается вместе и потом падает на землю в самых разных местах. Вы знаете, мы бы могли перечислять многие и многие качества, которыми обладает твердь небесная. Все они говорят об одном. Они говорят о том чуде, с которым каждый из нас реально сталкивается каждый день. Независимо от того, в каком уголке планеты вы живете, независимо от того, можете вы читать или нет, независимо от того, имели ли вы доступ когда-то к тому, чтобы прийти в церковь или встретиться с христианами, независимо от этого, если вы ходите по земле, вы дышите воздухом, и вы уже сталкиваетесь с реальностью проявления Божьего в тверди небесной. Кроме того, он продолжает и говорит, смотрите, в 5 стихе, «Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще». Это еще один свидетель – солнце. Он описывает здесь его как какое-то очень радостное событие, которое каждый день появляется, каждое утро появляется. Он представляет, говорит, как жених выходит из чертога своего. Вы знаете почему? Потому что солнце – это источник энергии. Бог позаботился о том, чтобы у нас был свой источник энергии. Опять-таки, очень интересно. Бог разместил Землю на абсолютно правильном расстоянии от Солнца. Солнце постоянно выделяет огромное количество энергии. Огромное. Так много энергии, что нам просто даже трудно осознать, как много происходит там. Но Бог так устроил, что часть этой энергии, она просто улетает в космос. Только маленькая часть, та часть, которая нужна, она касается Земли. Причем, опять-таки, она фильтруется посредством атмосферы. Ее достаточно, что Бог устроил такой принцип, что Земля вращается вокруг своей оси, и одна сторона Земли только прогревается одновременно от Солнца, тогда, когда во второй есть возможность, чтобы она остывала. Кроме того, Земля вращается еще вокруг Солнца, и в результате этого происходит перемена времен года. И каждый из этих циклов жизненно важен. Если бы не было какого-то одного из них, жизнь на земле была бы невозможна. Вот почему Давид обращается и говорит об этих трех проповедниках. Он говорит, во-первых, небеса, космос, во-вторых, атмосфера или твердь, в-третьих, это солнце, которое каждый день, каждый человек на земле видит. Эти три проповедника постоянно провозглашают, постоянно говорят каждому из нас, каждому человеку, живущему на земле. Они говорят о великом Боге, который существует, и которого мы не можем игнорировать. Как бы человек ни пытался избавиться от этой ясной вести о Создателе, он не может этого сделать. Он не может, потому что его жизнь очень тесно, непосредственно связана с источником этого благословения, с источником этих условий, в которых мы находимся. Вы знаете, солнце, небеса, космос, атмосфера, они проповедуют нам о славе Божьей. Так написано, смотрите второй стих еще раз. Небеса проповедуют славу Божию. Что это такое? Что такое слава Божия? Мы говорили уже несколько раз из-за этой кафедры о Божьей славе, потому что многие места Священного Писания наполнены этой важной информацией, наполнены этим важным словом. И мне хотелось бы только еще раз немножечко напомнить всю яркость этой фразы. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Божья слава – это Его могущество, это великолепие Его личности. То есть, когда вы смотрите на скрипку Страдивари, вы видите какую-то часть этой личности, вы видите, что этот человек, который сделал ее, по всей видимости, непревзойденный специалист в том, чтобы чувствовать дерево, знать музыку, знать все-все тонкости, как это дерево обрабатывать, знать, что сделать, чтобы вот это дерево зазвучало. Так мы видим мастера по произведению. Так вот, когда Давид говорит о том, что мы наблюдаем вокруг, он говорит, вокруг мы видим, через то, что мы видим вокруг, мы видим автора, мы видим мастера, мы видим специалиста, который превосходит все то, о чем мы только можем подумать. Представьте себе это бесконечное пространство. Представьте себе эти бесчисленные мириады, это бесчисленное неизмеримое количество звезд. Представьте себе этот тончайший выверенный механизм. Представьте себе автора. Этот автор должен быть очень сильным, очень могущественным. Этот автор должен иметь способность управлять мирами. Не просто представлять, что он управляет мирами, а реально ими управлять. Это то, что он делает, и мы это видим. Каждый день, когда вы встаете с постели, каждый день, когда вы осознаете себя, вы сталкиваетесь с реальностью того, что Бог управляет миром. Всем вот этим огромным, с огромными этими, вы знаете, каждая звезда, это как наше Солнце, чаще всего они больше Солнца. Солнце – это не самая большая звезда. И каждая звезда наполнена ядерной энергией, этими распадами ядерных частиц. Она наполнена вот этими процессами, о которых трудно подумать. Но все эти процессы управляются. Они управляются Богом. То есть личность, которая все это способна была создать, которая способна была все это запустить, она, естественно, должна быть величественной личностью. Кроме того, она должна быть очень умной. Очень умной. Смотри, сегодня, когда человечество обладает огромным количеством знаний, потому что люди накапливали знания, поколения до нас накапливали знания, и то, что мы знаем сегодня, это не потому, что мы такие умные, а потому, что люди до нас собирали это знание. Плюс у нас сегодня есть техника, которая помогает нам анализировать все это набранное знание. И даже при всем этом, когда целые институты, когда сотни, тысячи людей работают над тем, чтобы просчитывать полет маленькой-маленькой коробочки, чуть-чуть от Земли оторваться, и то возникают так называемые нештатные ситуации. Иногда эти нештатные ситуации заканчиваются трагически, когда что-то не сработало, когда теряются жизни. Это собран ум всего мира, вложен в самые мощные вычислительные машины. Теперь представьте себе или сравните эти маленькие коробочки, которые летают по орбите, эти космические корабли, а по сравнению с Землей, по сравнению с Солнцем, это песчинки. Теперь сравните их с огромной-огромной Вселенной, которую Бог запустил и которая как часы работает. Бог должен быть очень умным, абсолютно умным, абсолютно мудрым. Небеса проповедуют славу Божию. Кроме того, мы видим целенаправленность природы, мы видим смысл. То есть мы видим, что атмосфера построена так, что люди могут жить. Это не просто так. Вот Бог решил смешать вот такие количества азота и кислорода, и поэтому, или просто так получилось. Нет, это имеет свою цель. Земля сделана для жизни, есть цель. Вот почему апостол Павел проповедует в Афинах мудрым людям тогдашнего мира, проповедует и говорит им, ибо Бог от одной крови сотворил весь род человеческий, дабы они искали Бога.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
4: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. www.bibliaonline.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bibianradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету, и если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.
1: Не плоть, а дух.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели библейских историй. Мы знакомимся с Ветхим Заветом, историей сотворения мира, призвания Авраама, возникновения Божьего народа Израиля, с законом, данным Богом своему народу, а с ним и всему миру. Почему для нас важна история народа израильского? Потому что из этого народа Бог дал миру Спасителя Иисуса Христа. У Бога с этим народом особые отношения. Бог хранит свой народ, защищает его, но и воспитывает. Сейчас мы как раз знакомимся с историей народа Божьего, когда Бог отправил его в плен, в Вавилон. Но и там Бог не забыл свой народ. Он посылает ему пророков. Даниила, с историей которого мы недавно познакомились, и Иезекииля. С ним мы как раз и знакомимся. Иезекииль – послушный Богу пророк. Бог повелел ему сделать определенные необычные действия, которые должны будут повлиять на иудейский народ. «Кости сухие, оживите!» Библия, книга Иезекииля, глава 37. Иезекииль сообщал иудейским пленникам не только о грядущих бедах, но давал им проблеск надежды. Господь открыл ему, что в далеком грядущем его народ обретет счастье. Однажды Иезекиилю было такое видение. Он стоял в поле, и повсюду вокруг него земля была усеяна человеческими костями. «Иезекииль, — спросил Господь, — а живут ли эти кости?» «Только ты знаешь это, — отвечал Иезекииль. «Прикажи этим костям слушать слово Господне», — повелел Господь. «Скажи им, что я пришел оживить их». Иезекииль повторил вслух то, что говорил ему Господь. Когда смолк звук его голоса, он услышал шелест, который становился все громче, покуда не превратился в грохот. И он увидел, как кости стали сдвигаться. Он увидел, как иссохшие скелеты обрастают жилами и мышцами и покрываются новой кожей. Шум смолк, и Иезекииль увидел, что вокруг него недвижно лежат уже не кости, а человеческие тела, но еще не наделенные жизнью. «Прикажи ветрам вдохнуть жизнь в эти тела», — сказал ему Господь. И Иезекииль приказал ветрам то, что повелел Господь. Тела медленно зашевелились и задышали. Затем они напряглись и стали двигаться. И, наконец, все они встали. Огромная толпа людей. На этом видение закончилось. «Иезекииль, — сказал Господь, — мой народ подобен этим сухим костям. Но настанет день, и все они вновь оживут. Я вдохну в свой народ новую жизнь. Я их Бог, и в моей власти вернуть их на их землю и дать им новую жизнь и все новое». Видел ли ты, чтобы кости оживали? Это под силу только Богу, который может это делать и через людей. Бог хотел показать пророку свою силу и величие. и кости в этом видении ожили. И пророчество Иезекииля исполнилось. Бог восстановил Израиль. Этот народ есть и сегодня. И живет он в земле своей, которую Бог обещал ему дать во владение вечное. Но об этом мы еще поговорим. А пока до новых встреч, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 95. Книга пророка Даниила, 1 глава с 11 стиха. «Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Эти 4 молодых людей, уведенных в вавилонский плен, были выбраны среди множества других, таких же пленных юношей, чтобы обучаться халдейским наукам. Они не были подобны другим пленникам, нуждающимся в пище, потому что царь приказал относиться к ним уважительно и назначил им ежедневную пищу с царского стола. Но Даниил с товарищами отказался от пищи с царского стола, предпочитая им свежие овощи и фрукты и простую воду. Опасения начальствующего над ними Амилсара были напрасными. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими явствами. Книга Даниила, 1 глава, 15 стих. В санатории. Когда Толя учился в 3-м классе, он заболел. Сначала он пролежал долго в больнице, где врачи определили, что у него серьезная болезнь желудка. А потом вместе с папой они поехали на лечение в санаторий. Ехать пришлось далеко от дома, в Закарпатье. Место, где располагался санаторий, было красивым. В ущелье между высоких и крутых гор, покрытых густым лесом. И папа, и Толя думали, что врач назначит им для лечения кучу всяких лекарств. Но ни одной таблетки за целый месяц они так и не выпили. Потому что лечились только минеральной водой. Пили ее строго по расписанию. Больше всего Толе понравились горячие ванны из минеральной воды. После такого купания он чувствовал себя легко и приятно. В свободное от лечебных процедур время они с папой гуляли по горам вокруг санатория. Некоторые горы были очень крутыми, и подъем на них отнимал много сил. В буковом лесу, что рос на горах, стволы некоторых деревьев были такими толстыми, что папа вместе с Толей не могли их обхватить руками. И несмотря на то, что уже был декабрь, однажды при таком подъеме они наткнулись на цветущий колокольчик. Это было настоящим чудом. На горах пониже росли большие сады яблонь. Урожай в этом году был таким большим, что множество яблок так и осталось неубранным. Возвращаясь с таких прогулок, Толя и папа приносили полные карманы яблок, которые потом с удовольствием съедались. Так незаметно пролетело время их лечения. И из санатория Толя уезжал совсем здоровым, не выпив ни одной таблетки, не получив ни одного укола. Оказывается, все лечение в этом и заключалось. В прогулках по лесам с чистым и свежим воздухом, да в приеме минеральной воды. Самое лучшее природное лекарство, приготовленное Богом для больных людей, как взрослых, так и детей. Бог устроил этот прекрасный мир таким образом, чтобы люди, живя в нем, радовались светлому солнышку, чистому воздуху, вкусной еде. Загрязненный воздух или плохая вода здоровья не прибавят. Заболев, можно полечиться прописанными врачом лекарствами. Но не забудьте о самом главном лечении, которое зависит от вас. Больше бывайте на свежем воздухе, гуляйте по лесам, полям и паркам, не боясь комаров, отдыхайте на речке. Такое лечение прописано Богом каждому человеку, как больному, так и здоровому. Но вот еще один рецепт для того, чтобы быть здоровым, который записан в Библии. Если сделать все точно так, как прописано в рецепте, то будешь здоров и душой, и телом. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего. Книга притчи, 3 глава, с 5 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Привет! Ой, как ты поживаешь, рыженькая? Я 100 лет тебя не видел!
1: Привет, кабанчик! Очень рада твоему визиту. Соскучилась.
0: А я пришел тебя порадовать. Я в твою честь с моим театром спектакль поставил. Ну, то есть не совсем в твою. Ну, в честь твоих родственников. Ну, всяких там беличьих, этих рыженьких с хвостиками. Ну что, ты рада?
1: Очень рада. Спасибо, кабанчик, за такой интерес к моим родственникам. А когда же ты свой спектакль планируешь показывать?
0: Да, Ева, и через пару часов. Ну да, ну очень скоро, значит.
1: Жаль, что я об этом только сейчас узнаю. Разослала бы приглашение и в соседний лес. Там мои дядя с тетей живут и родственники. Они бы ради твоего спектакля приехали. Жаль.
0: Ну, Белочка, ну не огорчайся. Ну, я же не знал, что всем твоим родственникам любопытно будет мой спектакль посмотреть. Ой, ну, ничего, мы как-нибудь для них повторный просмотр организуем, а?
1: Можно и так, кабанчик, повторный организовать.
0: Ну, я побежал. Жду тебя, Белочка, ровно через 2 часа и 12 минут на поляне у скалистого озера. Там уже приготовления полным ходом идут.
1: Дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присесть поудобнее. Театр «Кабанчика» из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот поднимет занавес. Приглашаю вас насладиться спектаклем нашего «Кабанчика». В программке записано, что спектакль называется «Бельчонок» по рассказу Людмилы Штор.

0: Маленький бельчонок Пушок был у мамы один. У других белок было больше бельчат. У соседки, что жила совсем близко от семьи Пушка, было двое бельчат. В семье белок, живущих на другой стороне леса, родилось семеро бельчат, а он был один. И иногда ему было очень скучно. Конечно, с соседскими бельчатами они росли вместе и часто встречались, чтобы вместе играть. Но когда те уходили домой, Пушку было грустно. Кроме того, все другие зверята, которых он видел в лесу, хвастались, что у них есть друзья, много друзей. И Пушку снова становилось грустно. Ведь он думал, что друзей у него нет. Конечно, ему есть с кем играть, но бельчата соседней ели – это его родственники, а ему хотелось друзей. Пушок не совсем понимал, что это слово значит и какими должны быть друзья, но очень хотел их иметь. Однажды он сообщил маме:
1: «Пойду искать себе друзей. У всех есть друзья, только у меня нет. Я думаю, что в школе, где мы учимся лесной грамоте, я смогу найти друзей».
2: «Хорошо, попробуй. Только остерегайся знакомиться с другими породами зверей. Ведь ты еще не все знаешь о жителях леса. Есть звери, которые охотятся на белок. Будь осторожен, не играй с их детьми. Не то подвергнешь свою жизнь опасности».
1: «Хорошо, мам».
0: Бросил Пушок и умчался в лес, ловко прыгая по тонким веточкам. Он долго бежал и вдруг увидел, как стая бельчат, весело резвясь, соревновалась, кто дальше прыгнет.
1: «Можно мне с вами?»
0: Несмело спросил Пушок.
3: «Чужих не принимаем»,
0: отвечали бельчата. Пушку стало очень больно от того, что его отвергли, и он убежал, пряча слезы. Он долго бегал в поисках друзей и вот выскочил на полянку, где резвились малыши-куницы. Малыши еще ни разу не видели белку и еще не знали, что она может быть их добычей. Пушок тоже еще этого не знал. Они были похожи на белок, и Пушок предложил:
1: «Давайте знакомиться, я Пушок».
2: «Давай знакомиться, я Зналик, а это мои братья Чик и Рез»,
0: отвечал самый бойкий из них.
1: «Давайте играть
2: в догонялки».
1: «Давай».
2: «Ты будешь убегать, а мы догонять».
1: «Это нечестно, один должен догонять, а все остальные убегать. А если вы все будете меня догонять, вы слишком быстро меня догоните».
2: «Ну и что? Это же здорово! Ты так вкусно пахнешь!»
0: Зналик непроизвольно облизнулся. Пушок вздрогнул. Он вспомнил слова мамы, чтобы он не знакомился с чужими.
1: «Я передумал. Я не играю. Я лучше домой пойду»,
0: сказал он и побежал.
2: «Нет, мы поиграем»,
0: настойчиво крикнул Зналик и побежал за Пушком. Пушок мчался, что было сил. Зналик, облизываясь, долго не отставал. Но, наконец, все же потерялся в ветках елей.
1: «Мама, мама! Меня сейчас так напугали! За мной гнался Зналик и облизывался!»
2: «Кто такой Зналик?»
1: «Это мой новый знакомый, он похож на белку, но немного другой».
2: «Это, наверное, куница!»
0: Испуганно оглянулась мама.
2: «Где, ты думаешь, он потерял твой след?»
1: «В соседнем ельнике».
2: «Ты больше никуда не пойдешь, не то погибнешь сам и приведешь к нашим домам куниц».
0: Немного успокоившись, Пушок пожаловался.
1: «Мам, а почему со мной никто не хочет дружить? Все, с кем я знакомился, отнеслись ко мне плохо. Ну почему у всех есть друзья, а у меня нет?»
2: «Как это нет? А Кок и Лик с соседней елки, а Сока из дальнего сосняка? Это что, не считается?»
1: «Они просто родные, а друзья – это другое».
2: «А что такое друзья, по-твоему?»
1: «Ну, не знаю».
2: «У тебя три друга, а ты не ценишь этого. Многие белки, если имеют одного настоящего друга, считают себя счастливыми, ведь у некоторых нет ни одного».
1: «Но мы иногда ссоримся с ними, они меня обижают».
0: Пушок, жалея себя, чуть не заплакал.
2: «И ты иногда обижаешь их»,
0: добавила мама.
1: «Ну да, и это бывает.
2: Когда близкие обижают, это особенно больно. Это больнее, чем когда обижают чужие. И с этим приходится мириться для того, чтобы друзья были.
1: Это правда? Так я могу называть их своими друзьями?
2: Конечно, малыш.
1: Ой, значит, у меня 3 настоящих друга.
2: Да, старайся не причинять им боль. Помни, что им так же больно, как и тебе. Ведь они любят тебя. Храните вашу дружбу.
1: Да, я обязательно поговорю об этом с моими друзьями.
0: Особенно подчеркивая слова «с моими друзьями», радостно сказал Пушок и побежал, как всегда, играть на соседнюю елку.

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, Радуга».
1: Белочка, пи-пи! Слушай, а как ты считаешь, может, теперь мне спектакль про лосей организовать?

истинного Бога и за истинного человека, то мы не можем не сознавать всей значительности факта, что Господь наш постоянно ссылается на Писание. Будучи Богом, Он сам диктовал людям этот закон. Как человек Он его хранил, им жил, признавал высший Его авторитет во всех отношениях. Как обстоят дела со Словом Божьим в твоей жизни? Пусть Господь сам проверит твое сердце. Если еще мы не придаем огромного значения Слову Божию, то сегодня день, когда мы можем начать это делать. В эфире BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russian@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

Позвольте Богу действовать в вашей жизни. Позвольте Ему бороться и защищать вас. Если вы преданы Божьему Слову и здраво смотрите на себя и доверяете Господу, то Он никогда не покинет вас. Прибудьте в Господе.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работай над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?». Сегодня мы рассмотрим несколько женщин, которых встречал апостол Павел. Они были смелыми, посвященными Богу и Его Слову, готовыми служить. Каждый из нас есть чему у них научиться. Глядя на такие примеры, мы учимся правильно формировать и свой характер. От каких-то своих качеств мы решаем отказаться, а в то же время приобрести какие-то новые черты. Невозможно узнать, что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога, если мы не будем изучать Его Слово. Поэтому давайте откроем страницы Священного Писания.

Мир вам, дорогие друзья, мы продолжим нашу беседу о том, как быть полноценной и гармоничной христианкой. Поэтому давайте обратимся к Священному Писанию. И я хотел бы затронуть три области. Как говорит об этом Библия? Вторая область – как быть гармоничной женщиной по отношению к себе? И как во всем этом в нашей жизни действует Господь? Я знаю, что так трудно сохранять баланс и гармонию. И Господь желает, чтобы каждый из нас, как личность, был развит гармонично и имел баланс. Давайте мы обратимся к примерам женщин в Библии. Начнем с 16 главы книги Деяний святых апостолов. Мы прочитаем первый текст о женщине, матери Тимофея. Читаем 16 главу Деяний апостолов с 1 стиха. «Дошел он, имеется в виду апостол Павел, до городов Дервии и Листрой. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудейка, уверовавшая, а отец Елен». То есть это был межнациональный брак. Но хочу сказать, что у них были разные религиозные убеждения. Отец Тимофея был не только греком, но и безбожником. Далее сказано. А Тимофей свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. То есть Тимофей оказался хорошим молодым человеком. Ему было около 20, а его матери было около 40 или меньше. Поэтому мы читаем о женщине, о которой сказано, ей было всего лишь немного более 30 или около 40. Какой же она была женщиной? И вот давайте мы почитаем уже другое послание. Второе послание к Тимофею, 1 главу, 3 стих. Апостол Павел пишет. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Апостол Павел пишет тому самому Тимофею, о котором мы читали в Деянии апостолов. Вот что он говорит. «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, и приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лоиде, и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». То есть у Тимофея была хорошая мама, духовная бабушка. Мама была настолько сильная, что смогла быть приоритетнее отца для Тимофея. И, конечно же, мы не можем утверждать наверняка, потому что нет никаких фактов об отце Тимофея. Мы читаем только немного информации в Деяниях святых апостолов. Но видим, что мать играла большую роль в жизни этого молодого человека. Так что же такого сделала мать Тимофея? Какие были обстоятельства в доме? Чем она занималась? Я думаю, что ответ записан во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в 15 стихе. Павел пишет к Тимофею. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Итак, маму Тимофея звали Евника. И она с самого детства учила Тимофея священному писанию. Она умудрила своего сына. И это впечатляет. Женщина, которая была привязана к писанию. Мама была лучшим учителем. Дом был семинарией, школой, где читали и изучали Библию. Дорогие женщины, нет более важного обязательства для вас, чем привязанность к Библии. Гармоничная женщина по сердцу Бога видит Писание как живое богодухновенное слово, в котором написана воля Божья для ее жизни. Вы христианка? Тогда это должно напрямую касаться и вас. И несмотря на вашу жизненную ситуацию, это касается вас. Вот задумайтесь. Вы не можете быть гармоничной женщиной, если вы не относитесь серьезно к изучению Священного Писания. Чтобы справиться с ежедневными трудностями, нам необходим фильтр. И таким фильтром может быть Библия. Без Библии вы будете как песок на берегу, который легко смывает волна. Евника имела этот стержень. Она пользовалась Библией, чтобы иметь твердое основание в своей жизни. В книге Деяний святых апостолов, 16 главе, с 11 по 15 стихи, мы читаем и о другой женщине. Я хочу показать, как она сама себя видела. 16 глава, с 11 стиха. «Итак, отправившись эстрадой, мы прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же Филиппы,
то есть перечисляются города. Это первый город в той части Македонии, Колония. И в этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, вот обратите на нее внимание, она была издалека, торговавшая багряницей, то есть у нее был бизнес, дело, чтущая Бога, то есть она была посвящена Богу, искренне искала Его, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Я понимаю так, что она была верующим человеком. Читаем 15 стих. «Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Может быть, вам кажется странным то, что вы только что услышали. Если у нее была семья, то где же ее муж? Она либо мать-одиночка, либо вдова, либо муж оставил ее. Как бы то ни было, мы читаем, что у нее были домашние, и, по-видимому, она была главой семьи. И если вы внимательно прочитаете 15 стих, то поймете, что она смогла оказать влияние на апостола Павла. И убедила нас. Здесь говорится об апостоле Павле, о Силе и Луке. То просила нас, говоря, если вы признали меня верным Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. В этом тексте мы можем отметить ее уверенность в себе и настойчивость. Я представляю себе женщину, которая была достаточно убедительной, производящей глубокое впечатление. Она обладала достаточной смелостью, чтобы сказать: «Я хочу, чтобы эта молодая христианская община собиралась у меня в доме». И думаю, у нее был достаточно большой дом, чтобы там могла поместиться молодая филиппийская церковь. Поэтому она говорит: «Приходите, давайте собираться здесь». И они так и поступили. Если мы посмотрим на другую главу в Деяниях святых апостолов, 18-ю, то мы познакомимся с еще одной женщиной. Ее зовут Прискилла. Прочитаем. 18 глава, 1 стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Ну, итак, апостол Павел приезжает в Коринф и живет с Акилой и его женой Прискиллой. Они приютили его в своем доме. И немного позже, когда Павел покидает Коринф, это произошло около 18 месяцев спустя, чуть больше или меньше, Павел берет с собой эту пару. Читаем 18 главу, 17 стих. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискилла, остригши голову в Кенхреях по обету, достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями». Их, то есть это супружескую пару, мужа и жену, они были научены апостолом Павлом пути следования за Христом, теперь были в состоянии обеспечить нужды молодой церкви в городе Ефесе. Дальше появляется Аполлос, очень способный оратор, молодой, талантливый благовестник, но он был еще слаб в Слове Божьем. У него не было еще четкой позиции. И вот эта пара, воспитанная апостолом Павлом, услышав проповеди Аполлоса, поняли, что его богословие еще не укрепилось, и он не стоит твердо на своем пути. И 18 глава книги «Деяния святых апостолов» заканчивается очень интересным комментарием. С 25 стиха. «Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прискилла, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Вот посмотрите, что здесь написано. «Точнее объяснили ему путь Господень». Кто объяснил? Не один Акила.
Здесь написано, что они оба, Акила и Прескила. И мне кажется, что Прескила была очень способной женщиной. Настолько способной, что, услышав ложную информацию, публично пропагандируемую, она со своим мужем объяснила благовестнику его ошибки. Они позвали его в сторону и аккуратно, по-доброму, помогли понять цельную картину. Хочу обратить ваше внимание, что эта женщина не отошла в сторону и не сказала: «Да вот мой муж, сейчас он тебе все объяснит». Мы не находим такого в Библии. Это не новозаветный портрет жены. Акила и Прескила вместе, рука в руке, благосклонно и открыто, без тени сомнений и неудобства, поделились Аполлосом истиной, записанной в Священном Писании. И вот моя вторая мысль. Гармоничная женщина по сердцу Бога понимает ответственность за свой духовный рост и возрастание в благодати, чтобы быть духовно зрелым человеком. Но иногда это подразумевает, что она встанет на роль лидера. Меня впечатляет поведение апостола Павла и Аполлоса. Оба они были открыты для того, чтобы учиться чему-то новому у женщин, которые их окружали. Вот таких, как Лидия или Прескила. А почему бы и нет? Мне это кажется очень даже привлекательным. И эти мужчины меня впечатляют. Но вынужден признать, что такие встречаются нечасто. Аполлос был очень открытым к новому, легко обучался, и это редкость. Давайте прочитаем еще один текст. Деяния апостолов, 21 глава, 7 стиха. «Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи деканов остались у него. У него были четыре дочери, девицы пророчествующие». Я не знаю, что именно это значит. Но они каким-то образом были вовлечены в служение и могли пророчествовать. Так что они среди группы последователей. И хочу, чтобы вы запомнили, что это были четыре дочери. Читаем дальше, 21 глава, 10 стих. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некоторый пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». То есть он предупредил Павла о его будущем. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим». Дорогие друзья, я думаю, что под «мы» подразумевается не только мужчины, но и несколько женщин, и, возможно, и те пророчествующие девушки. Так как они все отговаривали апостола Павла идти в Иерусалим, можно сделать вывод, что он был окружен искренними, добрыми людьми, действующими из самых лучших побуждений. И они говорили ему: не поезжай туда, не надо ехать в Иерусалим. Агав предсказал тебе не самое светлое будущее. Но посмотрите, что отвечает апостол Павел. Мы читаем 21 главу Деяния апостолов с 13 стиха. «Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». И когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня. Итак, дорогие друзья, из этого я извлекаю еще один урок. Это третья мысль. Гармоничная, полноценная женщина по сердцу Бога видит Господа как свою защиту, опору. Даже когда все вокруг идет не так. Вот еще несколько мыслей. Полноценная, гармоничная женщина по сердцу Бога не будет использовать свое женское очарование, чтобы манипулировать людьми, не будет использовать ловкие приемы или хитрости, чтобы добиться своего. Мир может говорить: а что, он не соглашается? Тогда уйди, покинь его, а потом вернись и отомсти. Но Господь говорит: доверься мне, молись и посмотри, как я действую. И вы должны сказать в своем сердце: да совершится воля Божья в моей жизни.
Позвольте Богу действовать в вашей жизни. Позвольте Ему бороться за вас. И если вы преданы Слову Божьему и здраво смотрите на себя, то доверяйте Господу. И Он никогда не покинет вас. Возможно, Он не даст вам все то, что вы хотите, но Господь даст вам то, что Он хочет, чтобы вы имели. И пока вы будете ожидать, то научитесь чрезвычайно многому. Иногда это нужно просто принять на веру, потому что ожидание бывает весьма болезненным. Ну а теперь в заключение хочу сделать три практических предложения. Первое. Возлюбите Господа Иисуса Христа всем сердцем. Станьте серьезным исследователем Библии. Не существует более важной книги, которой следовало бы овладеть, чем Священное Писание. Отодвиньте в сторону дешевые романы и возьмите в руки Библию. Снимите с полок женские журналы, освободите время для Божьего Слова. Не думаю, что много наших слушательниц читает любовные романы. Но все же кто-то тратит время на них. Прилавки книжных лавок загружены дешевыми романами и всевозможными женскими журналами. Я советую вам избавиться от них. Они просто загрязнят ваше сознание. Лучше исследуйте Библию. И не переживайте, если жить по Слову Божьему окажется очень трудным. Но вам не удастся понять, чего от вас ожидает Господь, если вы не будете внимательно изучать Его Слово. Станьте настойчивым, постоянным исследователем Божьего Слова. Молитесь, обращайтесь к Господу. Найдите время, станьте хорошо сведущи в истинах Священного Писания. Засучите рукава и самым серьезным образом возьмитесь за изучение Библии. Если вы очень заняты днем, то найдите время для изучения Библии ночью. Это будет спасением для вас. Второе. Остерегайтесь крайностей. Остерегайтесь обеих крайностей, то есть воинственное мышление, которое не допускает терпимости и мудрости, лишенное зрелости. В любом случае вы начнете жалеть себя, а это редко приводит к хорошему. Одна крайность говорит: «Я пойду своей дорогой», и неважно, нравится вам это или нет. Вы не сможете встать на моем пути, запомните это. А вот другая крайность говорит по-другому: «Ты для меня все, а я только твое эхо, твоя безмолвная раба. Ты всегда прав, мой единственный хозяин. Я полностью нахожусь под твоей властью. Скажи, чего ты хочешь, и я постараюсь это выполнить». Это не то, чему мы учимся в Библии. Поэтому избегайте таких крайностей. Дорогие женщины, помогите своим мужьям понять это. Самые лучшие замечания, которые когда-либо меня меняли, я слышал от своей жены. И я уверен, что еще неоднократно услышу упреки от нее, советы, и они помогут мне. И я очень ценю тот факт, что у нас такие отношения. Третье. Возьмите на себя обязательство решать конфликты, а не убегать от них. Просите Бога дать вам мудрости и водительство в отношениях с мужем, а также во всем вашем жизненном пути. Помогите окружающим вас людям, и в том числе и вашим детям, понять, что вы тоже полноценный человек, у которого есть нужды, и не вся ваша жизнь крутится исключительно вокруг них. Дорогие друзья, сегодня я целенаправленно не стал приводить примеры каких-то конкретных людей современности, чтобы не казалось, что я дразню кого-то. О, посмотрите, как они это делают. Какие плохие люди. Но не говоря никаких имен, хочу сказать, что недавно моя жена и я общались с очень приятной парой. Очень талантливая, способная женщина и очень способный муж, который посвящает свою жизнь тому, чтобы позволить всем дарам его супруги реализоваться. Это прекрасно. А желание этой женщины сделать все возможное, чтобы жизнь ее мужа была наполнена, но при этом никаким образом не вторгается в его жизнь излишне. У них многому можно научиться. Это настоящая гармония. И я предлагаю вам молиться о том, чтобы в нашей жизни была гармония. Только возлюбив Господа, мы можем иметь силы следовать за Ним.
потому что Он дает силу и благодать и меняет нашу жизнь. Доверимся в Его руки. Да благословит вас Господь.

0: Эту песню исполнила Ирина Орлова.
1: Мы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним, что мы узнали сегодня, слушая передачу. Первое. Гармоничная женщина по сердцу Бога видит Писание как живое, богодухновенное слово, в котором написана Божья воля для ее жизни. Второе. Гармоничная женщина по сердцу Бога берет на себя ответственность за свой духовный рост и постоянно занимается возрастанием. Третье. Гармоничная женщина по сердцу Бога видит Господа как свою защиту и опору, даже когда все вокруг идет не так. Четвертое. Гармоничная женщина по сердцу Бога не будет использовать свое женское очарование, хитрость или шантаж, чтобы манипулировать людьми. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: «Важнее красоты и очарования», «Голос в пользу отцовства», «Два искушения, с которыми сталкивается отец», «Как запомнить истину», «Школа выживания для тех, кто учится». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Важнее красоты и очарования» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 17 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в первой книге царств, в 3 главе, в 18 стихе. Там есть такие слова: «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». «Научись во всем видеть Бога, и Он наполнит твою душу покоем и приукрасит то, что тебя окружает». Скорее всего, горе, постигшее нас, не исчезнет и обстоятельства не изменятся. Но если Господь, как Спаситель и Учитель, приглашен, чтобы быть с нами в горе и печали, то Он окружит нас радостью избавления. Видеть Его, быть уверенным, что Его мудрость безошибочна, сила безгранична, а любовь бесконечна, знать, что даже самое строгое обращение с нами служит для нашего блага и наполняет нас своей благодатью, значит быть способным сказать, несмотря на утраты, беды и лишения: «Господь дал, Господь и взял». Да будет имя Господне благословенно. Ничто другое, только созерцание Божьей воли во всем случившемся с нами поможет нам терпеливо и по-дружески относиться к тем, кто досаждает нам и огорчает нас. Мы будем знать, что эти люди только лишь орудия в руках Божьих, нужные Ему для выполнения необходимых мудрых замыслов в отношении нас. И даже мы сами внутренне сможем быть благодарными этим людям за благословение, принесенное нам. Это поможет нам навсегда избавиться от ропота и возмущения. Страдание и нужда – ничто, коль сердце Божие – любовь, и если в свете ходит кто, того от зла хранит сам Бог. Горе и нужда – ничто, где Божия любовь, ведь тем, кто любит, верует, ко благу все содействует. На счастье мира тленное, о друг, свой взор не обращай, лишь в Боге счастье вечное, все силы, жизнь Ему отдай. Бог этот мир так возлюбил, что отдал Сына Своего, и неужели вместе с Ним Он не дарует и всего? Пошлет Бог время лучшее, рассеет тучи грозные, Он скорби превратит в добро, вслед за дождем даст солнышко.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 10. Школа. Николай пошел в школу в 1941 году, в первый год войны. Посещал он школу охотно и учился хорошо. Ему нравилось учиться. Еще до школы он прочел у Михаила Ломоносова «Науки юношей питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут». Научиться было трудно. К проблемам с едой добавлялись трудности с одеждой и обувью, учебниками и тетрадями. Чистых тетрадей для занятий Николай почти не имел. За неимением тетрадей он, как и многие другие дети, писал на старых газетах и выброшенных книгах, которые находили на чердаках и в сараях, а вместо чернил растворяли молоком или водой сажу с печных труб, заливали в бутылочки и в тряпочных маленьких мешочках носили с собой в школу. Этими же «чернилами» в кавычках писали и дома. Перьями для письма служили гусиные и куриные перья с крыльев и хвоста. Чтобы дети могли делиться одеждой, по просьбе родителей учебу в школе сделали в две смены, с перерывом в 2 часа между сменами. Дети, возвращаясь домой с первой смены, отдавали обувку и одежонку другим детям, которые учились во вторую смену. Старший брат приходил из школы, отдавал фуфайку и валенки Николаю, и тот бежал на занятия после обеда. Так было глубокой осенью, зимой и ранней весной. В начале и в конце учебного года в школу ходили босиком. Все старались беречь одежду и обувь. Однажды Николай пошел в школу босиком и налегке. Стояла уже глубокая осень, но морозов еще не было. Но когда он вышел из школы, падающий густой снег уже покрыл всю землю, и было очень холодно, а он был босиком. Чтобы поскорее оказаться дома, Николай побежал. От холодного снега быстро замерзли не только ноги, но и все тело. Но он бежал. Бежал, что было силы, обгоняя учеников, которых отпустили раньше. Они были старшеклассники. Среди них шел сосед Николая, Миша Баринов. На нем была хорошая кожаная тужурка, меховая шапка и теплые ботинки. Он всегда одевался хорошо. Его отец был офицером, и их семья часто получала от него посылки с продуктами и одеждой. Увидев бегущего Николая, он крикнул: «Эй, босяк, ты скоро концы отдашь!» И захохотал. Засмеялись и его друзья, шедшие с ним. И здесь Николай не выдержал. Он налетел на обидчика, повалил его на землю и стал бить его сумкой, в которой находился пузырек с чернилами. Конечно, Мише не было больно, потому что через шапку и тужурку эти удары он даже не чувствовал. Но зато вся его белая шапка, новая тужурка и все лицо было в черных пятнах от разлитых чернил. Когда же Николай пришел в себя, он испугался и бросился бежать домой. Дома он сознался маме в своем проступке. Мама утешила плачущего сына и сказала: «Никогда не связывайся с ними. Они богатые, а мы бедные. За нас никто не заступится, а они всегда окажутся правыми. Так уж устроен этот лукавый мир». Она сходила к потерпевшему в кавычках Мише и его матери, попросила у них прощения и каким-то образом уладила дело, чему Николай был очень рад. Через день он пошел в школу. Как только он вошел в класс, учительница сказала, что директор ждет его в своем кабинете. Директор школы. Для всех учеников того времени это было что-то высокое и недоступное. Директора уважали. Директора почитали, его боялись, и он редко кого приглашал к себе на беседу. С большим волнением и страхом Николай подошел к кабинету директора и стоял, не решаясь постучать в дверь. Вдруг дверь открылась, и Николай увидел, что сам директор стоял на пороге. Это был демобилизованный офицер, он ходил в гимнастерке, один рукав, который был заткнут за ремень, так как у него не было руки. На груди у него красовались орденские планки. «Ну, заходи, драчун», — пригласил директор. «Расскажи, как ты его измолотил и за что?» Строго, но как-то добродушно спросил он. Николай откровенно признался во всем и рассказал, как тот обозвал его босяком, как он смеялся над ним и сквозь слезы добавил: «Разве я виноват, что моего отца и брата убили на фронте, а его батя жив, шлет и шлет им посылки? Конечно, я виноват, что его тронул и измазал, но мама уже ходила к ним домой просить прощения». «Мама – это одно, а вот ты – другое, и тебе нужно набраться мужества и пойти попросить у Михаила и его матери прощения», что Николай пообещал и в тот же день и сделал. Затем директор подошел вплотную к Николаю и прижал его к себе крепко своей единственной рукой, а затем погладил по голове. «Обходи таких стороной, не задирайся с ними. А если придется драться, то таких нужно бить до смерти. Иди, но о нашем разговоре никому, кроме матери, не рассказывай». Николай на радостях схватил его за руку и стал ее целовать. «Ну хватит», — сказал он, — «иди». Мальчик бегом бросился к двери. «Стой!» — крикнул директор. И, глядя на его радостное лицо, сказал: «В класс сегодня не ходи, а иди домой. Завтра придешь в школу». «А моя сумка?» – растерянно произнес Николай. «Сумку возьмешь завтра. С таким веселым лицом от директора не выходят», – добавил директор. Николай с благодарностью вспоминает свой первый вызов к директору школы. Этот человек навсегда остался для него символом справедливости. Обидчик Миша Баринов вскоре куда-то переехал, и никто его больше не видел. А Николай решил тоже быть справедливым и защищать даже виновных в чем-то, но слишком жестоко обвиняемых, что он и старается делать. В жизни же и сегодня, и даже у христиан справедливость попрана. И получается, как сказал известный поэт: «Бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут, да текут». Как жаль, что люди и даже христиане забывают наибольшую заповедь Божию и, причиняя страдания другим, уготавливают себе вечное страдание. В жизни у Николая немало было и других промахов и неразумных поступков, и однажды, придя из школы, он стал уговаривать маму выйти замуж. С этой идеей он носился долго и часто заводил разговор о замужестве мамы. Мама улыбалась, просила об этом не говорить, а однажды, не выдержав, посадила Николая рядом с собой и попросила рассказать ей откровенно, почему он так настаивает на этом. «Наверное, кто-то тебя подговаривает, а мне никто ничего не говорит». Тогда Николай рассказал одну историю, которая случилась в их классе. С ним вместе учился мальчик по имени Гриша. Это был тихий, скромный мальчик, у которого тоже не было отца, да и фамилия у него была Безродный. Многие задиры в классе его дразнили, всячески обижали и даже иногда били. Он старался приходить в школу к звонку или даже с опозданием, чтобы не иметь лишний раз неприятностей от ребят. Но однажды он пришел в школу раньше обычного, вскочил на парту, чего раньше никогда не делал, и радостно и громко закричал: «Я не безродный! Я не безродный!» «А кто же ты?» – удивились одноклассники. «Я? Я именитый! Именитый я! Понимаете?» Никто ничего не понимал. Но тут зазвенел звонок, и в класс вошла наша учительница, а с ней высокий человек в военной форме, в офицерских погонах, с орденами и медалями на гимнастерке. Учительница представила его ученикам и сказала: «Это Гришин папа». Все притихли, умолкли, и многие с завистью посмотрели на Гришу. А новый папа подошел к Грише, обнял его и погладил по голове. Больше Гришу никто в классе не обижал. Николай знал, что, будучи еще совсем маленьким мальчиком, Гриша потерял родителей, когда бомбили их город. Его отправили в детдом, где и записали, как не имевшего фамилию, безродным. Затем одна добрая женщина, работавшая в этом детдоме, взяла его к себе. Она вышла замуж за пришедшего с войны офицера со звучной фамилией Именитый, который тоже потерял семью. Он усыновил Гришу и дал ему свою фамилию, сделав его таким образом именитым. Вот потому Николай так сильно хотел, чтобы мама вышла замуж, чтобы и он имел отца, чтобы за него тоже кто-то мог заступиться, чтобы он мог пройти перед учениками со своим отцом, чтобы его не дразнили безотцовщиной. Выслушав историю про Гришу, мама ответила: «Нет, Коля, я вышла замуж за Никиту по большой любви. Я его люблю и сегодня. А если его нет, то никто другой мне не нужен». Николай и сейчас вспоминает о маме с восхищением. Она, оставшись вдовой в 40 лет, еще молодой женщиной, пронесла через всю свою долгую жизнь любовь к мужу, которого обещала любить и оставаться ему верной, что с честью и исполнила. Это бывает нечасто, особенно в наше время. Сколько молодых семей не сохранили верности друг другу, сколько измен и обманов, сколько неверности. Бог высоко ценит верность, верность Ему, верность семье, верность в служении, потому и напоминает: «Будь верен, и дам тебе венец жизни». Книга Откровения 2.10. Верен во всем, везде и всегда. Верность – это один из самых прекрасных цветков, но очень редкий в природе.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Библия, Слово Божье, сообщает, что есть две вечности. Для детей дьявола – вечность с дьяволом или вечная погибель в аду. Для детей Божьих – вечность с Богом или, как она названа в Библии, вечная жизнь на небесах. Куда попадет душа человека после физической смерти тела, зависит от того, какое решение человек примет при жизни. Решили ли вы этот наиважнейший на сегодня вопрос? С нашей домашней странички в интернете зайдите на рубрику «Как попасть на небо» и изберите путь к настоящей жизни в Боге.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы приступим к изучению теории прообразов Ветхого Завета, к той ее части, в которой говорится о Христе, Сыне Божьем. Прообраз — это фигура или представитель кого-то или чего-то грядущего. Прообразы Ветхого Завета указывают на образы Нового Завета. Доктор Луис Перри Чейфер, бывший президент Далласской теологической семинарии, пишет: «Теория прообразов, как отрасль библейского откровения, занимает свое прочное место в самом Писании, о чем свидетельствует частое упоминание ветхозаветных прообразов в Новом Завете. Некоторые исследователи, однако, в своей погоне за прообразами временами впадают в крайности. Умозаключения таких исследователей, у которых нет солидной библейской подготовки и которые не опираются на авторитет Библии, следует оставить в стороне. Невозможно проследить все великое число прообразов Ветхого Завета и дать объяснение, как каждый из них добавляет свое откровение к раскрытию образа Христа. Поэтому мы должны ограничиться в нашем занятии кратким изложением этой теории с упоминанием наиболее важных прообразов и их пророческого значения. Личности как прообразы. Мы начнем с библейских героев, которые очень ясно выступают как прообразы Христа. И одним из наиболее ясных прообразов его является первосвященник Аарон, брат Моисея. Об Аароне, как прообразе Христа, говорится в послании к евреям, особенно в главах с 5 по 9. Аарон был назначен первосвященником земным. Первосвященство Христа носит духовный характер. Аарон, согласно закону Моисея, должен был приносить в жертву жертвенных животных ежедневно. Христос принес себя в жертву один раз. Это была жертва за грех, принесенная раз и навсегда. Аарон должен был носить имена сынов Израилевых на перстнике судном у сердца своего, в ходатайство за Израиль перед Богом. Христос приносит Богу ходатайство за всех верующих. Аарон был назначен первосвященником на всю жизнь. Христос — наш первосвященник навеки, как говорится в послании к евреям 7:17, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Аарон был первосвященником на земле при земной скинии. Христос, как говорит нам Писание, был первосвященником с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенной, к евреям 9:11. Из всех этих контрастов между Аароном и Христом, показанных в послании к евреям, мы ясно видим, что в личности Аарона отразились будущие черты Христа. Адам как прообраз Христа. Мы изберем для нашего следующего прообраза Адама. В Писании он считается одним из важнейших прообразов Христа, будучи главою первого созданного человечества. Христос – глава нового создания, согласно посланию к Римлянам 5:14, который, Адам, есть образ будущего. Оба, и Адам, и Христос, вошли в этот мир необычайным путем, в результате специального Божьего акта. Оба вошли в мир безгрешными. Грех вошел в Адама через непокорность. Христос был послушен Богу и Божьей воле, и поэтому Он победил грех и смерть. В послании к Римлянам, в главе 5, мы находим перечень этих сходных элементов. Первое послание к Римлянам 15:22 говорит нам, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. В стихе 45 там же написано: «Первый человек Адам стал душою живущею, а последний Адам, Христос, есть дух животворящий». И далее, в стихе 47. «Первый человек Адам из земли перстной, второй человек, Христос, Господь с неба». Таким образом, не может быть сомнений в том, что Адам является одним из наиболее библейских прообразов Христа. Исаак – прообраз Христа. Тот факт, что Исаак является прообразом Христа в Ветхом Завете, не вызывает никаких сомнений. В подтверждение можно привести немало отрывков из Писания. Оба они, и Исаак, и Христос, родились необычным чудесным образом. О рождении обоих было оповещено заранее Богом. Оба были возлюбленными сыновьями у своих отцов. Обоих Писание называет единородными. Иоанна 3:16, где говорится о Христе, и сравнить с посланием к Евреям 11:17, где говорится об Исааке. В главе 22 Бытия жертвоприношение Исаака Авраамом служит прообразом жертвенной смерти Христа. Иосиф как прообраз Христа. Тот факт, что Иосиф, любимый сын Иакова и один из благороднейших персонажей Ветхого Завета, является одним из наиболее важных прообразов Христа, хорошо известен. Оба родились в результате особого Божьего вмешательства. Бытие 30:22, Луки 1:35. Оба пользовались особой любовью отца. Бытие 37:3, Матфея 3:17. Братья и того, и другого отвергли их руководство над ними. Бытие 37:4, Матфея 21:37-39. Против обоих был составлен заговор, обоих ненавидели и желали предать смерти. Бытие 37:18, Матфея 26:24. Обоих продали за серебро. Бытие 37:28, Матфея 26:14. Оба стали слугами. Бытие 39:4, к Филиппийцам 2:7. Оба были осуждены, хотя были ни в чем не повинны. Бытие 39:11-20, Матфея 27:16-24. Оба поднялись от унижения к славе силою Божьей и по Божьей воле согласно Его цели. И оба были в конце признаны и приняты братьями, как их спасители и освободители. Бытие 45:1-15, к Римлянам 11:1-27. Иисус Навин – прообраз Христа. Само имя Иисуса Навина означает «Иегова спасает». И имя Иешуа в Ветхом Завете на иврите – это то же самое имя, что по-гречески звучит Иисус, имя Нового Завета. Оба, и Иисус Навин, и Христос, были преемниками Моисея. Иоанна 1.17, к Римлянам 8.24, к Евреям 7.18-19 и Галатам 3.23-25. Находят и другие параллели между ними. Так, например, оба они одерживали победы в сражениях Господа. Также Иисус Навин вел Израиль в землю обетованную, тогда как Христос ведет к славе свою церковь. Другие персонажи как прообразы. Авель, сын Адама, часто рассматривается как настоящий прообраз Иисуса Христа, особенно в том, что он был послушен Богу и верою принес ему жертву крови, чтобы приблизиться к Господу, к Евреям 11.4. И как жертва Авеля была принята Богом, так и принесение Иисусом Христом в жертву самого себя однажды за грехи всего мира было принято как жертва, благоугодная Богу для спасения человечества. К Евреям 9.11.12. Давид, царь Израиля, также признан действительным прообразом Христа. Бог назвал его человеком по его сердцу. Жизнь Давида во многом является прообразом жизни Христа. Давид много пострадал прежде, чем стать царем, точно так же, как пострадал Иисус прежде, чем вернулся обратно в свою небесную славу, и перед тем, как он вернется в один прекрасный день, как царь царей и Господь господствующих.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы окружены Божьей любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? Псалом 84:13 говорит: «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные, явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. И эту любовь Он выразил в Господе Иисусе Христе, Который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN. Предлагаем вам стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божье жилище». Сегодня вторая, последняя часть. В прошлый раз мы с вами остановились на послании Римлянам, глава 12, стихи с 6 по 8, где читаем о дарах Божьих. Для связи еще раз прочитаю этот текст. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Если ты учитель, пребывай в учении. Если ты увещатель, то увещевай. Если ты раздаватель, то раздавай в простоте. Если ты начальник, то начальствуй с усердием. Если ты благотворитель, то благотвори с радушием. Итак, видим, здесь перечислены некоторые служения, которые мы немного подробнее рассмотрим. Одно из этих служений гласит «раздаватель». Это слово применяется главным образом для той цели, чтобы раздавать материальные вещи. Если Господь Иисус дал тебе имущество сверх того, в чем ты нуждаешься для личной жизни, то как ты думаешь, не дал ли Он тебе одновременно и дар, и задание дальше раздавать из этого имущества неимущим или нуждающимся? А сколько существует возможностей, чтобы мы свое имущество, которым Господь Иисус нас богато наделил, могли использовать в нашем служении Господу. Тем более все то, что мы имеем, так или иначе принадлежит Господу. Как говорит Давид, прообраз Господа Иисуса в первой книге Паралипоменон 29:14. «Ибо кто я, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Хотя многие люди, в том числе и многие дети Божьи, думают, какой я умный и талантливый, что получил такую хорошую профессию, а затем и работу, что я могу так хорошо зарабатывать или даже обогащаться. Я намного хитрее других. Но в этом стихе Святой Дух нам ясно показывает, что все, что мы имеем или еще получаем, все это в принципе мы получаем из Божьей щедрой руки. Поэтому нам и гордиться-то особенно не стоит. Если мы из нашего имущества что-то дальше даем малоимущим или остро нуждающимся, а в Новом Завете Святой Дух призывает нас к этому, чтобы нашим имуществом мы делали добрые дела. В Галатах 6, стих 10 читаем. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». В оригинале Библии вместо выражения «своим по вере» читаем «по отношению к домочадцам». Ниже мы вернемся к этому слову. А в Иакове Святой Дух ведет нас в этом вопросе еще дальше, еще глубже. Иакова, глава 4, стих 17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Если немного глубже заглянем в этот вопрос, то, положа руку на сердце, следует сказать, из Германии и вообще из всех стран богатой Западной Европы могло бы исходить огромное благословение, если бы мы больше денег вкладывали на строительство Божьего Царства, на строительство Божьего Храма, если бы задания и дары, которые Господь Иисус нам дал, исполняли и использовали, и не думали, что это такие вещи, которые можем употреблять для собственного увеселения, для собственной пользы. Когда мы имеем немного больше, то обычно немного больше и расходуем на себя. С этим мы довольно хорошо справляемся. Но так как Господь Иисус дал нам эти дары не для личного увеселения, то Он многим из нас и не дает намного больше, чем то, в чем мы нуждаемся для личной жизни. Ограничивает нас просто в этом. Все равно Он знает, что мы дальше не передаем. Дальше в Римлянах 12 стихах с 6 по 8 мы читаем: «Благотворитель ли благотворит радушием?» В других переводах вместо «благотворитель» читаем «милосердие», что по смыслу близко к нашему выражению. И в отношении милосердия Господь Иисус дает нам возможность проявлять ее к окружающим нас людям, дает нам возможность заботиться о других и помогать им. Я думаю, что это каждый из нас может. Каждый может это сделать. Я не имею в виду, чтобы мы требовали от других милосердия и жаловались, что тот или другая не заботится обо мне. В нашем тексте речь идет о том, чтобы милосердие дарить. Расскажу вам один пример об известном американском психиатре, о котором я недавно прочитал. Его спросили: «Что вы сделали бы, если бы вы находились в таком безысходном состоянии и знали, что вскоре вы попадете в психиатрию? Что вы сделали бы, чтобы помочь себе?» На этот вопрос он сказал что-то очень ценное. Он сказал: «Я нашел бы себе кого-нибудь, кто находится в еще худшем состоянии, чем я, и всеми силами старался бы ему помочь». Это очень интересная мысль. Я думаю, если мы в задании Господа Иисуса проявлять милосердие к окружающим людям воспримем серьезно, то благословение, исходящее от нашего труда, на нас вернется. И если от всего сердца позволим Господу Иисусу нам это показать, то я уверен, что у нас откроются глаза на бесконечное множество возможностей, где мы можем оказывать милосердие. При этом нам следует сокрушаться и раскаиваться в том, что в прошлом мы этого не делали или делали недостаточно. Дальше в этом же тексте Римлян 12, стихи 6 по 8, мы видим еще одно служение под названием «увещеватель». Вместо «увещевать» можно еще сказать «кричать кому-нибудь». Поэтому это слово переводится в разных местах Библии, и тем более в разных переводах Библии, по-разному. Потому что это выражение «кому-нибудь кричать» может совершенно разный характер иметь. Прежде всего, оно может иметь смысл увещевания, как в нашем тексте. «Я кричу кому-то: осторожно, ты идешь в ложном направлении. Если в твоей жизни веры ты дальше так будешь поступать, то будешь иметь духовный ущерб. Ты не продвинешься вперед, а наоборот, Божий враг парализует тебя. Ты находишься на лучшем пути к духовному бесплодию, к духовному запасному пути». Христианин, находящийся на ложном пути, во всяком случае нуждается в увещевании. Но это увещевание следует высказать в любви, но не так, чтобы другому показать, что я знаю, к чему такое поведение ведет, поэтому именно я ему теперь это скажу. Но дело заключается в том, что я действительно имею желание что мне это не все равно, что происходит с этим братом или с той сестрой. Я имею в сердце большое желание их предупредить, то есть увещевать, чтобы они могли продвинуться в вере. Но это слово или выражение «кому-нибудь кричать» применяется также в том случае, если мы желаем кого-нибудь утешить или ободрить, безусловно, что мы будем иметь достаточно возможностей, где Господь Иисус дал и дает нам задание утешать и ободрять других. Я верю, если во время нашей личной молитвы и чтения Библии мы серьезно задумаемся хотя бы об этих трех вышеперечисленных возможностях служения, если принесем их во святилище Господу Иисусу, то Он каждому из нас покажет и даст возможность проявлять милосердие, увещевание или ободрение. Я не могу себе представить, чтобы среди слушателей и читателей наших проповедей был бы кто-нибудь, кто действительно вполне серьезно и честно принес это желание к Иисусу во святилище, который мог бы сказать Господу: «Во всем этом для меня нет задания». Такого нет и быть не может. Все дети Божьи получили и имеют от Бога дары и задания принимать участие в строительстве Божьего храма. В заключение приведу еще одно служение, которое имеет силу для всех верующих. Это служение мы находим в Римлянах, глава 15, стих 30. И дано это служение всем членам Церкви Иисуса в собрании. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Об этом же самом мы читаем также в Ефесянах глава 6, во взаимосвязи с духовным ведением борьбы. После того, как все это духовное оружие перечислено, то в заключение в стихе 18 Ефесянам глава 6 читаем: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». В этом и других местах Библии апостол Павел призывает, чтобы все дети Божьи вели в молитве вместе с ним духовную борьбу. Павел ясно выражает здесь свое желание. Если кто-то в молитве вступается за другого, который где-то на миссионском поле возвещает Евангелие, то он сражается вместе с ним. Посредством молитвы мы имеем возможность и задание вместе трудиться в Божьем Царстве. Хотя оптически мы этого не видим, мы не можем за этим наблюдать и в заключении на 100% заявлять: «Я за это дело молился, поэтому то и то успешно произошло». Но я уверен, что в вечности мы сделаем квадратные глаза и будем поражаться в отношении того, сколько Господь Иисус смог сделать лишь потому, что за это дело молились. И сколько побед мы имеем в нашем собрании лишь потому, что в собрании имеем таких братьев и сестер, которые постоянно в молитве являются к Господу Иисусу во святилище с этими вопросами. Как много случается также, потому что мы имеем добрую привычку еженедельно группами собираться для молитвы. На основании этих молитвенных собраний мы имеем главную возможность совершить на земле что-то сделать, что имеет вечную стабильность, постоянство, что называется трудом в Божьем Царстве. Это значит, что мы имеем больше, чем достаточно возможности участвовать в строительстве Божьего храма. Это может нашу жизнь обогатить, сделать ее ценной. Более скучного, чем просто так жить по известной формуле, я не могу себе даже представить: работа, семья, отпуск. И так из года в год. К сожалению, есть много христиан, которые вообще не имеют другого горизонта. Такую жизнь я представляю себе до омерзения скучной. Но если мы однажды познали собственную тему мировой истории, то имеем и задание от Господа в Божьем Царстве. Это не Соединенные Штаты Америки против СССР или Иран против Греции. Основная тема мировой истории – это история Бога со своим народом Израилем и строительство Церкви Иисуса в настоящее время. В этом деле каждый из нас может в молитве приложить руки. Тут я могу участвовать в строительстве. Единственное, что имеет постоянство для вечности, когда в этом материальном мире все пройдет. Когда каждый из нас это поймет, тогда наша жизнь приобретет совершенно иной горизонт, совершенно другой угол зрения. Если бы братья и сестры научились проблемы и нужды Церкви Иисуса всегда или всего мира возносить к Божьему трону, то это было бы удивительное и прекрасное дело. Очень ободряющим примером для такого служения в собрании при строительстве Божьего храма является, между прочим, для меня верующие братского собрания в местечке Херренгут в Германии. Порядка 250 лет назад там существовало маленькое собрание, состоящее из беженцев. Возможно, что это сегодняшний Бранденбург. В этом собрании насчитывалось порядка от 200 до 250 членов. Ничего особенного. Руководил этим собранием Божий муж именем Цинцендорф, которому и принадлежало все тамошнее поместье. Как использовал Господь Иисус это маленькое собрание? С одной стороны, Господь Иисус использовал это собрание, чтобы во всей Европе основать, то есть вызвать в жизнь собрание, но в первую очередь, чтобы интенсивно вести миссионскую работу. Эта кучка верующих, правда, позднее число членов этого собрания возросло, выслала по всему миру в течение короткого времени сотни миссионеров, и функционировало это дело таким образом. Для того, чтобы быть высланным на миссионское поле, верующие не заявляли о себе, не выставляли свои кандидатуры, но за это дело молилось все собрание, а затем объявляли: «Пойдешь ты и эти двое». И это было само собой понятно. И эти верующие шли в любом направлении, даже тогда, если знали, что лишь 2 года дело пойдет нормально, потому что в связи с катастрофическими условиями эти миссионеры физически и духовно доходили до границы жизни. И такое бывало. Им было ясно, что дело идет здесь о совершенно другом. Дело идет о строительстве Божьего Царства. Эти обстоятельства можно понять из одного сочиненного Цинцендорфом псалма, который на русском языке примерно так гласит, только содержание привожу. «Мы охотно в наши дни хотим отважиться, отказаться от покоя. Мы хотим спросить, где какая есть работа. На этом посту не отчаиваться и не унывать, но радостно мучить себя и нести наши камни на строительные леса». В этом псалме он использует образ строительства Божьего храма. Лично меня в этом псалме очаровывает выражение «радостно мучить себя». Я не знаю, дорогие братья и сестры, мучили вы себя когда-нибудь с радостью? Это удивительное дело, это является работой в Божьем Царстве. Это может даже очень хлопотной и трудной работой быть. Но если я знаю, что, собственно, я делаю, и если я знаю, что то, что я делаю, я могу совершать в Божьей силе, то в конечном счете я могу в этой работе радостно мучить себя. Прочтем еще один стих из первого послания Коринфянам, глава 15, который может нам в этом вопросе помочь. Приобрести мужество, чтобы в этой работе стоять и оставаться в ней. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Не величественное ли это дело, если в противовес участию в строительстве Божьего храма мы что-то другое делаем, то это все зря. Это дело разрушится, и мы никакого результата не будем иметь. Но если мы в Божьем Царстве работаем, то имеем обетование, что это не напрасно, тогда труд наш не тщетен перед Господом. Согласно людских масштабов, может, конечно, так выглядеть. Вероятно, из этого ничего не вышло. Как часто мы выходили на улицу и раздавали трактаты, проводили детские занятия, но явно никто не обратился к Иисусу. С точки зрения людей можно подумать, что и в этом деле бывает что-то напрасно. Где-то человек в течение 10 лет совершал миссионскую работу, или даже в течение 20 лет совершал миссионскую работу, но ничего не случилось на его глазах. Но мы имеем обетование. Все, что мы делаем по заданию Господа Иисуса, является не напрасным, тщетным. Хотя мы этого оптически не видим, не видим все эти взаимосвязи, но все это имеет определенную ценность. Все это золото, серебро, драгоценные камни, что останется для вечности. Иногда мы замечаем, что что-то, что мы делали, что Господь Иисус где-то все-таки использует. Приведу по этому поводу пример. Отец одного хорошо знакомого мне брата работал, можно сказать, чайной в одном городке Германии. Работники этой чайной занимались главным образом наркоманами. Там он получал циркулярные письма из всевозможных мест Германии. Например, с хелп-центра, где этим наркоманам оказывали помощь. Этим путем я получил возможность ознакомиться с одним сообщением, в котором молодая супружеская пара сообщали о себе. Они пришли к вере, находились в подобном учреждении для наркоманов. Некоторое время они там принимали участие, но в конце концов им все это надоело, покинули это заведение и пришли во Франкфурт на Майне. На одной площади под названием Хауптвахе они встретили молодых людей, которые там евангелизировали, рассказывали прохожим об Иисусе, пели псалмы и раздавали трактаты. Так эта молодая супружеская пара о себе сообщила. Открыто они ни с кем из этих молодых людей и не говорили. Но на основании того факта, что Господь Иисус послал им на пути людей, которые своим выступлением указали им на Иисуса, эта молодая супружеская пара вернулась назад в прежнее заведение, так что они после побега и встречи с верующими внутренне и внешне пришли в покой, и весь порядок в этом заведении восприняли должным образом, подчинились, покорились этому. Я думаю, что существует тысячи людей, о которых мы в нашей земной жизни никогда не узнаем, что Господь Иисус мог с ними достичь на основании нашего послушания в том или другом пункте, дать свидетельство и так далее. Но мы можем знать, и это является ободряющим, что нет ничего напрасного, что мы делаем в Божьем деле. Я прихожу в этой проповеди к концу. Я нарисовал вам перед глазами, что свою церковь Господь Иисус рассматривает как что-то очень ценное, и что Он сравнивает ее с храмом, в котором Он присутствует, в котором Он прославляет Себя. Мы также видели, что Господь Иисус встраивает нас в этом храме, как живые камни. Но и более того, видели, что Он желает нас использовать в строительстве этого храма, что в этом удивительном, единственном строительном деле, которое останется в то время, как все мирские дела в плоти разрушатся, а мы имеем возможность вложить свой труд в строительство этого храма и таким образом устроить свою жизнь, что она станет ценной. Мы также видели, что каждый из нас имеет задание участвовать в этом строительстве. В заключение обратимся еще к одному месту Писания. Это очень известное, но одновременно и очень важное место во второй книге Паралипоменон 16 стих 9. «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Святой Дух образно показывает нам здесь что-то важное. Мы знаем, что Бог все видит, поэтому у Него нет необходимости проходить по всей земле, чтобы все увидеть. Поэтому с помощью этого стиха Святой Дух желает нам что-то сказать. Если здесь читаем, «Ибо очи Господа обозревают всю землю», Святой Дух просто образно сообщает нам, что Бог ищет, ищет и ищет. Можно даже сказать, что Он в отчаянии осматривается в поиске человека. Какого человека? Чтобы он был высокоинтеллигентным, может быть, за таким, который может претендовать на профессорское звание или может оказывать большое влияние. Ищет ли Господь Иисус кого-нибудь с железной волей? И с этой железной воли может все преодолевать? Ищет ли Господь Иисус такого, который имеет много золота и многое может привести в движение? Нет, нет, в этом стихе мы читаем лишь об одном. Он ищет такого, чье сердце вполне предано Ему. Таким может каждый из нас быть. Господь Иисус ожидает этого. Он смотрит на меня, Он смотрит на тебя и ждет от нас, направит ли этот человек свое сердце вполне предано ко мне. И что Господь желает затем делать? Он желает в этом человеке мощно себя проявить. Если мы это себе представим, Господь Иисус желает себя мощно проявить в твоей жизни, а также в каждом из нас. Господь Иисус не желает, чтобы мы попусту проводили время, но Он желает мощно проявить себя в нашей жизни. Советую всем совершенно реально, но не теоретически, об этом задуматься. Задуматься о том, что Господь может сделать из жизни человека, в сердце которого вполне предано Ему. Этот факт является для меня постоянным побуждением уяснить самому себе, что Господь Иисус может в моей жизни еще намного больше сделать. Он только ждет того, чтобы я дал Ему для этого возможность. А какая это богатая и удивительная жизнь, если я могу убедиться, что Господь нуждается во мне. Господь мощно проявляется во мне и через меня. С точки зрения людей, быть может, внешне это выглядит и не так сногсшибательно. Это не обязательно, чтобы об этом в газетах писали. Речь идет о том, чтобы мы позволили Господу Иисусу использовать нас в этом месте, где Он нас ставит. И это прекрасно, если знаем таких братьев и сестер, которые еще более незаметным образом распространяют благословение. Именно этот факт служит мне часто ободрением, когда я вижу, что из жизни человека, без больших вычетов, Господь Иисус может что-то сделать, что прославляет Его имя. Позволим же и мы использовать нас для этого. В заключение хочу отметить еще один важный аспект в нашем главном тексте Ефесянам 2, стихи 19 по 22, а именно в стихе 19, где читаем: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Чтобы лучше понять, на что я хочу заострить ваше внимание, приведу содержание этого стиха согласно оригиналу и на немецком, и на русском языке. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Итак, вы уже не чужие и без гражданского права, но вы являетесь согражданами святым и домочадцами Бога. Домочадцы Бога означает нечто большее, чем сограждане Бога. По отношению к святым, то есть к детям Божьим, мы являемся, конечно, согражданами. Но поскольку рассматриваемая нами тема называется «жилище Божие», то в этом жилище, в этом Божьем храме, мы живем вместе с Господом Иисусом и являемся одним целым, одной небесной семьей. Поэтому Господь Иисус называет нас своими домочадцами. А слово «домочадцы» встречается в Библии 8 раз, что согласно числовой символике означает «новое начало». Само собой понятно, что это новое начало наш Господь Иисус совершил на Голгофском кресте, на основании которого Он заложил фундамент для создания нового творения в людях, которые во время Нового Завета с покаянием приходят к Нему. Ветхозаветникам это не было дано, чтобы Господь Иисус мог их так приблизить к своему сердцу, чтобы они могли иметь с Ним такое живое общение. Поэтому мы, как домочадцы Господа Иисуса, должны высоко ценить это преимущество и все делать, чтобы в этом доме, в этом Божьем храме духовно все выглядело как можно лучше, чтобы нашим служением Иисусу на земле мы приобрели для устройства, для украшения этого храма как можно больше золота, серебра и драгоценных камней. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

всегда бесполезно, напрасно. Человек не зерно, не цветок, не сиреневый куст, и не плоть он и кров, и не только он кость и кожа. Сам творец из своих животворных

И тужить, что вдохнул он, не в силах никто победить. Не над нею победу трубит, торжествует.

0: мне сокрыто Творцом навсегда воскресенья сила. Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных, прекрасных. Но Христос наш воскрес, нашей жизни спаситель и автор. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить.
1: В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Кто из нас, например, осмелился не признать существование наших мыслей, несмотря на то, что мы их никогда не видели? Ведь все мы способны думы думать. А видели ли мы когда-нибудь эти свои думы? Конечно, нет. Но это никоим образом не делает их менее реальными. Так и духовный мир. Он есть, он существует, он очень реален. Мы им постоянно окружены и находимся под его влиянием. Но вот где и как нам узнать точно истину об этом духовном мире? Есть ли правдивый и достоверный источник, из которого можно было бы почерпнуть такое знание? Да, есть. Это Библия. В этой именно книге, как в никакой другой книге, открывается этот невидимый духовный мир. И что же Библия говорит об этом мире? Во-первых, Библия говорит нам, что существует много разных духов. Есть духи добрые и есть духи злые. Есть человеческий дух и есть Божий дух. Притом в Библии сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Ангелы – это добрые духи, исполняющие волю Творца своего и служащие тем, которые искуплены Христом Иисусом. Помимо того, есть духи, которые Слово Божие называет бесовскими. Это духи нечистые, как, например, дух обольщения, дух блуда, дух мира сего. В Евангелии мы встречаемся с духами немыми, глухими и немощными, со злыми духами и так далее. В книге Откровений говорится о бесовских духах, творящих знамени, и о нечистых духах, подобных жабам. Иоанн пишет в своем послании о духе Антихриста. Дальше Писание говорит, что сам человек обладает духом, и что в основном он является существом духовным. Сказано, что человек состоит из духа, души и тела. Дух на первом месте, а потом душа и тело. Душа и тело – это оболочка, можно сказать, квартира, в которой живет сам человек, его дух. Много сказано в Слове Божьем о человеческом духе. Например, заметьте, как Христос начинает свою проповедь: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Почему Господь начинает с духа человеческого? Почему не с его души? Почему не с его тела? А потому, дорогие мои, что дух человека должен переродиться. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. И пока это не произойдет, человек мертв по грехам и преступлениям своим, говорит Слово Божие. Вот это новое творение Божие начинается с возрождения духа человеческого. Когда царь Давид пал, горько согрешив перед Богом, то что он просит? Он говорит: «Дух правый обнови внутри меня». И как это он сделает? «Духом владычественным утверди меня», просит он Господа. Когда человек рождается свыше, то с ним происходит нечто удивительное. Он получает не только новый дух, но сказано: «Соединяющийся с Господом есть один дух». Разве это не поразительно, возлюбленные? Павел уподобляет это соединение с Господом в один дух с браком, цитируя это место книги Бытия: «Два будут одна плоть». Да, воистину, тайна сия велика. Это значит, дорогое чадо Божие, что, будучи соединен с Господом в один дух, тело твое сделалось храмом для живущего в нем Святого Духа. Это ты имеешь от Бога. Знаешь ли ты это? Ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это говорит нам о том, что в каждом чаде Божьем пребывает Дух Святой, ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. В Польнике сказано не в душах, а в духах ваших, которые суть Божия. Апостол Иоанн, обращаясь к верующим, то есть возрожденным, говорит, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Святого. Но, дорогие мои, в первую очередь, каждый из нас должен проверить себя, пребывает ли он, то есть Дух Божий, в нас. В 24 стихе 3 главы своего первого послания Иоанн пишет: «А что он пребывает в нас, узнаем по Духу, который он дал нам». Вы заметили? По Духу. Так что тут мы сопоставлены с весьма важным вопросом. Какой Дух имеем мы? Помните, как при одном случае Христос говорит своим ученикам: «Не знаете, какого вы духа?» Это было после того, как они хотели вызвать огонь с неба, истребить самарян, потому что самаряне не приняли Иисуса. Тут сказано, что они не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Мы знаем, что иудеи и самаряне не сообщались. Они руководились партийным духом. И ученики говорят: «Господи, хочешь ли мы истребим их, как и Илья сделал?» Чтобы оправдать это свое желание, они ссылаются на Илью, пророка. Но Христос запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа». Эти же ученики как раз до этого сами проявили дух сектантства, запретив человеку изгнать бесов во имя Иисуса по той простой причине, что он не захотел присоединиться к их коллективу. Нет, этот партийный дух не от Бога. Скажите, какая может быть партийность в Царстве Божьем, где Иисус Христос является Царем? Не знаете, какого вы духа. И это, дорогие мои, приводит меня к моему тексту, а именно 6 и 7 стихи 1 главы 2 послания к Тимофею. Сказано тут так. Это Павел пишет своему молодому другу Тимофею: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Тимофей, знай, что Бог не дает нам боязливого и робкого духа. Нет, это дух не от Бога. Хорошо, вы скажете, если Бог не дает, то кто дает? Ведь от кого-то этот дух исходит, не так ли? Этот дух исходит от нашего врага. В Библии первый раз слово «боязнь» вы найдете в самом начале, в 3 главе книги Бытия. «Голос твой я услышал в раю», это Адам говорит ищущему его Богу, «и убоялся». Это был первый результат греха: страх, боязнь, робость. Нет, дорогие мои, не от Бога этот дух. Он исходит от лукавого. Грех рождает боязнь и неверие. Каждому из нас Бог говорит: «Повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой». Первый результат греха, неверие и непослушание, это был страх. И первое, что Дух Святой проявляет в возрожденном им человеке, это смелость, дерзновение и безбоязненность. Посмотрите, что происходит с учениками в день Пятидесятницы, когда они исполняются Духа Святого. До этого они боязливы, они робки. Даже после воскресения Христова сколько раз им было сказано «не бойтесь». И все же они скрываются в горнице, заперев дверь из опасения от иудеев. Вряд ли это говорит о смелости. Но в день Пятидесятницы посмотрите на тех же учеников и послушайте их. Что-то потрясающее произошло с ними. Петр, став вместе со всеми 11, с божественным авторитетом обращается к многотысячной толпе и начинает им проповедовать. О чем он им говорит? О воскресшем Христе. Среди его аудитории те, которые распяли Христа, и те, которые 1.5 месяца тому назад кричали: «Дай нам Вараву, распни Иисуса!» Слушайте, как этот бывший робкий и боязливый Петр говорит теперь: «Сего Иисуса Христа по определенному совету и предведению Божию преданного вы распяли и, пригвоздивши, руками беззаконных убили». Да, это говорит Петр, но это новый Петр. В нем теперь живет Дух Святой. Он им исполнен. Тот же Петр, один из тех, которому когда-то Христос сказал: «Не знаете, какого вы духа», теперь он в силе Духа Святого призывает грешников к покаянию. Он теперь говорит с небесным авторитетом. Об этом же Петре сказано, что враги его, видя смелость его Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, удивлялись. Они удивлялись, видя их смелость. И откуда у них эта смелость? Как раз до этого сказано, что Петр исполнился Духа Святого. Нет, дорогие мои, дух боязливости не от Бога. Боязнь и робость – результат неверия. Помните, когда сделалось великое волнение на море? Так что лодка, в которой были ученики, покрывалась волнами, а Иисус спал. Ученики его будут и говорят: «Господи, спаси нас, погибаем!» Как отвечает им Христос? «Что вы так боязливы, маловерные?» Причина их боязливости была их маловерие. А слушайте, что Иоанн говорит в книге Откровения. Он включает и неверных, скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов вместе с боязливыми. И говорит, что участь их в озере горящем огнем и серою. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Имеешь ли ты этого духа? Сей дух дает бодрость и смелость и уверенность. Он дает знание, что мы дети Божьи, а это знание устраняет страх. Уверенность, которую дает мне Дух Святой, что я принадлежу Богу, дает мне дерзновение. Если Бог со мною, то кто может быть против меня? Ибо Он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Слово Божие говорит: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, слава и благодарение ему вовек». Мой дорогой друг, имеешь ли ты этого духа? Живет ли он в тебе? Проверь себя. «Не всякому духу верьте», — говорит апостол Иоанн, «но испытывайте духов, от Бога ли они». Да, есть разные духи. Апостол Павел уже сказал, что Бог не дал нам духа боязни. Но что дал он? Он дал нам своего духа. Можно ли знать, что Дух Божий живет в нас? Да, можно. В Библии дан целый ряд признаков, по которым мы можем удостовериться, что Дух Святой живет в нас. В нашем тексте апостол Павел дает нам три ясных знака. Слушайте: «Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви, и целомудрия». Последние слова Иисуса Христа перед Своим вознесением на небо, 10 дней до сошествия Духа Святого Своим ученикам, были: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Итак, первый признак, по которому вы узнаете, что вы получили Духа Святого, что вы им были крещены, это сила. И заметьте, как апостолы после этого события всегда приписывали эту новую, полученную ими силу Духа Святого. Люди спрашивали их: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» «Мужи израильские», — отвечают они, — «что дивитесь сему?» Это было в связи с исцелением хромого. «Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Видя чудеса, творимые апостолами, и с какой смелостью и силой они проповедовали, враги их были в недоумении, ибо сказано, что апостолы, несмотря на усиление преследований и гонения, с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и что великая благодать была на всех их. Причиной этого сверхъестественного служения был Дух Святой, на них почивала сила Духа Святого. О Стефане, первомученике, сказано, что он был мужем, исполненным веры и силы Духа Святого. Он совершал великие чудеса и знамени в народе в силе Духа Святого. Противники его не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Но сила эта не ограничивалась только творением чудес. Она сказывалась не только в его мудрости и в проповеди, но эта сила сделала его способным положить свою жизнь за Христа. Как раз перед тем, как его вывели за город и стали побивать камнями и забили его, сказано: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Возлюбленные, Бог дал нам не духа боязни и робости, но духа силы, любви и целомудрия. Вот эта сила нам необходима. В этой силе нуждался молодой Тимофей. Павел предупредил Тимофея о том, что наступят времена тяжкие, и чтобы ему преодолеть свирепствующего врага, ему необходима будет эта сверхъестественная сила, сила Духа Святого. «Возгревай, — говорит он ему, — это дар Божий, который в тебе». Дорогая молодежь, ведь и последние дни нам нужно быть готовыми к временам тяжким, к суровым нападкам врага. Как нам справиться с ним? Как нам преодолеть? Кто нам поможет? Только Дух Святой. Только Его силой сможем мы быть победителями. Имеешь ли ты эту силу? Она принадлежит тебе. Дух Святой готов тебя исполнить сейчас. Тебе не нужно его ожидать. Он ждет, когда ты придешь к нему. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. К боящимся его Бог явил силу мышцы своей. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Ты должен прийти к Богу нищим, сознавая свое бессилие, свое ничтожество, и тогда Он тебя наполнит. Возлюбленные, эта сила нам абсолютно необходима. Без нее мы не справимся. Пойдем перед Ним и скажем: «Не пущу тебя, Господи, пока не благословишь, пока не исполнишь меня Духом Твоим Святым». А если ты еще не пережил возрождение, то и тебе нужен Дух Божий. Он один может тебя возродить, и Он сделает это, когда ты покаешься перед Богом и уверуешь в Иисуса Христа. Он, Иисус Христос, умер за тебя. Он взял твое место осуждения за грех. Тебе нужно только принять этот дар. Пусть Дух Божий тебе поможет сделать это сейчас.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры». Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами и сейчас в эфире библейского радио BBN программы «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Малахия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение книги Малахии, в которой пророк безбоязненно обличал священников и народ Израиля по причине их многих согрешений. Духовная жизнь нации пала весьма низко. Это печальное положение существовало в народе, несмотря на тот факт, что только около 100 лет тому назад пленники вернулись из Вавилона после 70-летнего пленения в той стране за их непослушание Господу. Это свидетельствует о непостоянстве и от отступлении человеческого сердца от любви Божией. Следует помнить разницу между положением Израиля перед Богом, который был связан с ним заветом Ветхого Завета, и между нами, верующими христианами, которые в Новом Завете находятся в общении с Отцом Небесным во Христе Иисусе, Искупителе нашим от грехов. Мы пришли к Господу, будучи возрождены Святым Духом для новой жизни, хотя и были, как сказано, как овцы блуждающие, ибо все мы согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3 глава 23 стих. Мы приняли верой Христа Иисуса, как Спасителя нашего сердца своей, пострадавшего за нас на Голгофском Христе, хотя и не являемся в большинстве своей евреями по происхождению. Но мы также не лишены опасности, будучи детьми Божьими, оказаться похожими на древний Израиль, оказавшись равнодушными и непослушными Господу, Его святой воле. Это состояние может привести к духовному падению даже верующих. В таких случаях приходит соблазн, преткновение для людей, которые еще не уверовали в Господа как своего Спасителя. Тогда как послушание воли Божией и Его повелением искренних чад Божиих приносит благословение и им самым, и окружающих их ближним, которые чувствуют, что верующие чтят Господа и глубоко любят Его. К сожалению, мы должны признать, что и в Церкви Христовой, которая является Его духовным телом, зачастую создаются обстоятельства, когда члены Его духовного тела поступают недостойно в жизни и тем бесславят имя Его, о чем много говорит первое послание Коринфянам. Апостолы строго писали к таким церквам поместным, где грех вкрадывался в жизнь верующих. Поэтому для нас полезно читать обличения Израиля, которые говорили пророки к народу, принимая эти слова Господа для себя. Пророк Малахия строго обличал священников и народ свой за их непослушание Богу. Обратите внимание на слова 2 главы, 17 стих. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем мы прогневили Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит». Или «Где Бог правосудия?» Чему учит нас этот стих? Несомненно тому, что люди считали делающих грех и зло хорошими людьми, что они могли поступать как им угодно, будучи безразличными к заповедям Божьим и святой воле Его. Но он все же радовался ими. Бог не будет судить их и не намерен наказывать за проступки, потому что они являлись Его духовными детьми, и этого достаточно. Они могут жить, как им угодно. В Новом Завете мы находим слова апостола Павла, который писал весьма строго по этому поводу. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Послание к Римлянам, 11 глава, 20 стих. Или же такие слова апостола Павла. «Что же скажем? Оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Послание к Римлянам, 6 глава, с 1 по 2 стих. «Бог явил Израилю свое милосердие, но народ отверг его. Только остаток Израиля примет благодать Божию в сердца свои. Непослушание наше ему не лишит нас спасения, но мы для исправления будем наказываемы Господом. Искупленные кровью Христа дети Божии, берегитесь огорчать его своей жизнью». Но мы переходим к третьей главе Малахии, в которой главным образом мы видим грядущего судью и царя. Эта часть книги Малахии может быть названа «Вдохновенные предвозвещения пророка». Третья глава с 1 стиха по 4 главу 6 стих. Это пророчество о нем, который грядет, о Господе Иисусе Христе, явившемся во плоти человеческой в Вифлееме и спасшем человечество на Голгофе, а также о его втором пришествии, когда он явится во славе, как царь Израиля и владыка мира. Слушайте слова пророчества Малахии, 3 главу, 1 стих. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Когда мы обращаемся к Новому Завету, Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 2 стих, то мы видим, что это пророчество исполнилось. Читаем из Евангелия от Матфея, 3 главы, 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А также и такие слова. Евангелие от Матфея, 11 глава, 10 стих. «Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Эти слова сказал Господь Христос. А в Евангелии от Матфея, 11 главе, 14 стихе сказано так: «И если хотите, он есть Илия, которому должно прийти». Слова пророчества: «и внезапно придет в храм свой» еще не исполнились. Они относятся ко времени, когда Господь Иисус явится во славе своей установить тысячелетнее царство благополучия и правды. Бог не безразличен к положению человечества и Израиля, в частности, как говорили иудеи. Малахии 2 глава, 17 стих. Пророк продолжает возвещать великую истину. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Эти два вопроса потрясут Израиля и народы. Он будет переправлять Израиля, как серебро, чтобы в нем был виден его образ. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, «Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Малахии 3 глава 6 стих. Он откроется им, как истинный Мессия, Господь, как Судья справедливый народов беззаконных, которые наступят на Иерусалим. Он поразит их силою Своею. Малахии 3 глава 5 стих. Грехи народа были велики против ближних и против Бога самого. Не только остаток Израиля увидит и уверует в Господа Иисуса Христа, но и другие народы познают Его величие и поклонятся Ему, будут уважать уверовавший в Мессию Искупителя Израиль. «И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную». Малахии 3 глава 12 стих. Этим вдохновленным пророчеством Господь пробуждал Израиль служить Ему с верностью сердца. 4 глава Малахии является чудным возвещением о грядущем дне. Два события совершатся в тот день, о которых ясно сказано в ней. Первое. Для праведных во Христе придет исцеление, очищение, восстановление, избавление, спасение. Второе. Для беззаконников же тот день будет временем погибели и огня. Для праведных Мессия станет солнцем правды, которым Господь Иисус является вовеки, но для грешников, не покающихся, это будет день суда. Наступит он быстро и неизбежно. Итак, последняя книга Ветхого Завета оканчивается серьезным предупреждением и обещанием благословения боящимся Бога. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Малахии. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Даниила.
3: Глава 10. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасар. И истинно было это откровение и великой силы,

0: он понял это откровение и уразумел это видение. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входили в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигр и поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение. А бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости. И вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я звук слов его. И как только услышал звук слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих. Я открыл уста мои и стал говорить, и сказал стоящему передо мной: «Господин мой, от этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Глава 11. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии, потом 4-й превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, кто поднимет всех против царя греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее и рожденные ею и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, истуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет». И потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, и устроит вал, и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его». И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это, и дочь из его жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство, будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом разбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей этих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он падет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, и разумные из народа вразумят многих, хотя будут некоторое время страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и на Бога богов станет говорить хулу, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что предопределено, то исполнится». И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь Южный, и царь Северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта, ливийцы и эфиопы последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горой преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Глава 12. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных событий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руки к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это свершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова эти до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN. Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость – это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты именно на Евангелие от Луки, глава 7. Мы, друзья, подошли к 7 главе Евангелия от Луки, и мы прочитаем первых 10 стихов, где написано: «Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они пришли к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровит слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Друзья, Иисус в своем земном служении делает все, чтобы вызвать у людей веру. В Евангелии мы находим, что условием спасения поставлена вера. То же относится и к исцелению. Вера имеет доступ к невидимому миру. Она является доказательством невидимых вещей, можно сказать, глазами, которыми мы видим духовный мир. Вера является также нашими руками, которыми мы принимаем дар спасения и берем духовное благословение от Бога. Иисус сильно удивился вере римского сотника и сказал, что даже и в Израиле он не нашел такой веры. И слуга сотника был тут же исцелен. Вот что делает вера, дорогие слушатели, вот что делает вера. Конечно, источником исцеляющей и воскрешающей силы есть сам Господь Бог. В порыве сожаления Бог может явить эту силу и там, где ее даже не ожидали. Об этом мы читаем, например, в стихах от 11 до 17, где написано: «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Друзья, здесь, как вы видите, мы встречаемся с воскрешением из мертвых. Это не то воскресение из мертвых, участниками которого мы будем все, которые приняли Христово искупление. В данном случае мы видим возвращение юноши к жизни. Но и это, как мы видим, сильно поразило очевидцев этого небывалого явления. Всех-всех объял страх, и они славили Бога. Это воскрешение мертвого послужило к славе Божьей. Бедная вдова получила обратно своего сына, единственную, можно сказать, единственную опору в ее старости. И вот в стихах от 18 до 20 этой 7 главы Евангелия Луки мы читаем о некоторых сомнениях Иоанна Крестителя. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ Они, пришедшие к Иисусу, сказали: „Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: „Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?“» Иоанн, слушатели, находится в тюрьме. И он, видимо, очень и очень озадачен, почему Мессия медлит с установлением своего мессианского царства.

Иоанн предвозвестил это царство. Он обличил народ в грехах, и он провозгласил приход царя. Он говорит, чтобы горы понизились и долины поднялись, чтобы выровнять путь для Господа. И вот когда явился Мессия, он опознал его. Иоанн сказал людям о нем: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руки его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн, друзья, употребляет сильное выражение. Иоанн ожидает, что Христос установит свое царство во всей его силе и славе сейчас, в то время, именно когда Иоанн еще жил, но так не сталось. И он посылает своих учеников спросить Иисуса, в чем дело. Иисус принял их сердечно, но заставил их ожидать. Мы читаем стих 21. «А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». Друзья, Иисус делал все это в присутствии ожидающих учеников Иоанновых. Он говорил им без слов о своей миссии. Мы читаем далее стихи 22 и 23. «И сказал Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Другими словами говоря, возвращайтесь и скажите Иоанну, что вы видите и что вы видели в исполнении пророчества относительно Мессии. И если вы хотите проверить это, идите к 35 главе книги пророка Исаии, где сказано, что хромые будут прыгать, как олени, глаза слепых откроются и отверзнутся уши глухих. Теперь вы идите назад и скажите ему, что вы видели верительные грамоты. Его мандат, вы видели все это. Вы идите и скажите Иоанну все, что вы видели. Друзья, дорогие, это очень важно, видеть подтверждение слов нашего Господа его делами, не так ли? Я думаю, что это одно из наиболее ясных заверений нашего Господа Иисуса его делами, когда он говорит: «И блажен, кто не соблазнится о мне». Он просит о нашей вере, особенно тогда, когда мы не можем понять. И он говорит: «Вы идите назад и скажите Иоанну, я не продвигаюсь так скоро, как он этого хочет от меня. Он уже исполнил свою миссию, а я теперь предъявляю свой мандат Мессии и подтверждаю его делами». Иисус говорит Иоанну: «Вери». И он говорит это сегодня к вам и ко мне. Он просит вас довериться ему. И пока интеллигенция ожидает интерпретации, толкования слова его, он идет к тем, чьи сердца уже открыты. Неверие, друзья, неверие останавливает людей от принятия наивысшего блага – спасения и жизни вечной. Вера же делает людей самыми счастливыми в мире. Написано: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Ученые-профессора сидят в удобных креслах, в запыленных и заплесневелых библиотеках, далеки-далеки от жизни и человеческих нужд, и пишут об интеллектуальной трудности воспринять Библию как божественное слово, о трудности поверить в божественность Христа и в избавление посредством невинной крови, о том, что благодать – это еще не благодать, и тому подобное. И эти же профессора не могут решить простейших
самых простейших жизненных проблем, которые встречаются на их пути. Почему? Потому что еще не решили самого главного, дорогие слушатели. Не решили самого главного. Верой не приняли Спасителя Иисуса Христа. Они без веры. Они маловерны. Но мы перейдем теперь далее, к стихам 24 и 25, где написано: «По отшествии уже посланных Иоанном начал Иисус говорить к народу об Иоанне. Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть, ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие, находятся при дворах царских». Друзья дорогие, Иоанн не был тростью, колеблемой ветром. И он не был человеком, одевающимся в какие-то мягкие одежды.

0: И вот дальше в стихах от 26 по 28 Иисус дает ответ, говоря следующее. «Что же смотреть? Ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка, сей есть, о котором написано. Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Друзья дорогие, Иисус называет Иоанна самым большим из всех пророков, и в то же самое время он как бы самый меньший в Царстве Божьем, потому что любой из уверовавших больше его. Это кажется парадокс, но это в самом деле так, потому что Иоанну не нужно было эта благодать, которую мы сейчас имеем. Он, слушатели, он в самом деле должен был все это сделать через какие-то ритуалы. Он должен был прийти к Богу через ритуалы. Поэтому он, слушатели, в Царстве Божьем был меньшим, так как мы являемся, слушатели, в Иисусе Христе большими. Этим Иисус показывает, насколько, друзья, насколько стандарт Царствия Божье выше земного стандарта. То, что Иоанн, самый больший пророк, еще не дает ему права быть в Царстве Божьем. Туда принимаются люди лишь по вере, слушатели, лишь по вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Иоанн также будет иметь там свое место, но не потому, что он великий пророк Божий, а потому, что он верил в Агнца Божия, берущего на себя грехи мира. Но будем знать, слушатели, что земное положение Иоанна, как великого и величайшего пророка Божия, никогда бы само по себе не открыло ему дверь Божьего Царства. Мы читаем далее стихи от 29 по 35 этой главы, слушатели, из Евангелия Луки, главы 7 Евангелия Луки, где Иисус удивлен человеческим неразумением. «И весь народ, слушавший Его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пили вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Друзья, для неверия можно всегда, всегда найти достаточно оснований. Но, а какая польза в неверии? Неверием люди подписывают сами себе как бы смертный приговор. Мне кажется, нет на земле большей глупости, чем это. Какое все же счастье для нас иметь такого чудного Спасителя, как наш Господь Иисус Христос. Стоит только уверовать в Него, стоит только положить всю нашу надежду и веру на Него, и Он сделает нас самыми прекрасными людьми, дорогие слушатели. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь, изучая и исследуя Священное Писание, друзья дорогие. Оканчивая эту программу, я хотел бы оставить вам одно домашнее задание – и один вопрос, слушатели, для вашего личного изучения Библии. Итак, домашнее задание – это прочитать внимательно и несколько раз главы 8 и 9 Евангелия Луки. И вопрос таков. Кому Христос сказал слова «Блажен, кто не соблазнится во мне». Как их применить к нам сегодня, дорогие слушатели? Имеет ли это отношение к вере?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Апостол Павел, громогласный проповедник Слова Божьего, всем сердцем жаждал приближения Царства Божьего. Он горел для Бога и при каждой возможности провозглашал имя Иисуса Христа. Павла либо уважали, либо ненавидели. Никто не оставался к нему равнодушным. Люди либо преданно следовали за ним, либо были готовы его убить. В Священном Писании приводится подробное описание его жизни и служения. Сегодня мы предлагаем вам послушать историю об одном из самых ревностных мужей Божьих, когда-либо живших на этой земле. Наш рассказ основан на событиях, описанных в Священном Писании в 11 и 12 главах 2 послания к Коринфянам. Внешне Павел был весьма неприметным. Маленького роста, лысеющий, с кривыми ногами, близко посаженными глазами и крючковатым носом. Но следует заметить, что его смелость, отвага и пылкий нрав затмевали все внешние недостатки, отодвигая их на задний план. Его проповеди брали за душу. Им были написаны многие книги Нового Завета. Описывая Павла, люди называли его либо безумным фанатиком, либо величайшим миссионером из всех, когда-либо живших на земле. Действие нашей истории начинается в римской тюрьме, где за последние годы жизни Павел оказался дважды. Первый раз он провел в тюрьме 2 года, второй раз он пробыл в заключении не так долго, но пережил гораздо больше боли и страданий. Давайте послушаем сегодня историю великого христианина и апостола Павла.

0: Добро пожаловать. Я приветствую вас именем Иисуса Христа. Пожалуйста, входите.
1: Лидия, у нас гости.
0: Да, Павел. К нам пришли два человека.
1: Пожалуйста, входите. Добро пожаловать.
0: Проходите, пожалуйста.
2: Добрый день, господин. Меня зовут Паулус Аелиус. Мое имя очень похоже на твое. Я преподаю философию, и если ты не возражаешь, то мне хотелось бы побеседовать с тобой. А это Каиус, один из моих студентов.
1: Пожалуйста, входите, входите. Для меня большая честь принимать вас в моем скромном жилище. Я сочту за честь побеседовать с вами. Познакомьтесь, это Лидия, верная последовательница Иисуса Христа, мой близкий друг. Я очень ценю ее помощь и поддержку. А это Аристарх, мой давний друг и соработник. Вместе с Аристархом мы прошли немало дорог, проповедуя Евангелие и рассказывая людям о Христе. Когда-то я знал другого человека по имени Сергий Паулус. Он был проконсулом в городе Пафос на Кипре. Но это не имеет никакого отношения к нашему разговору. Пожалуйста, простите меня, старика.
2: Я немногословен, несмотря на то, что преподаю философию, поэтому позвольте мне в нескольких словах объяснить вам причину нашего визита.
1: Пожалуйста, присаживайтесь, господа. Я прошу прощения за то, что я встречаю вас в цепях и в окружении стражников. К счастью, несмотря на домашний арест, мне разрешено принимать гостей. А теперь будьте добры, объясните мне причину вашего визита. Я готов выслушать вас, даже если вам потребуется больше времени, чем вы планировали. Ведь в ближайшее время я никуда не собираюсь. И, насколько мне известно, сегодня меня нигде не ждут.
2: Да. Я не хотел тебя обидеть. Я благодарен тебе за желание выслушать меня. Должен признаться, что я внимательно следил за волнениями, причиной которых стало твое появление в Риме около года назад. Поначалу я думал, что ты не более чем бахвал, готовый проповедовать где угодно и кому угодно. Но теперь я вижу, что о твоих словах, поступках, друзьях, гостях и даже о твоих движениях и жестах сплетничают за обеденными столами лучших домов Рима. Ты хорошо известен во всех общественных кругах, начиная с дома Кесаря и заканчивая тавернами и другими общественными местами. Иногда история о тебе обрастает невероятными легендами. Как я уже говорил, я преподаю философию, и поэтому подумал, что было бы благоразумно поговорить с тобой лично. Дело в том, что я хочу узнать истину.
1: Как ты думаешь, в чем заключается мое послание? И почему оно кажется тебе важным? По твоему мнению, почему я здесь?
2: Боюсь, что пока я не готов поделиться с тобой своим мнением. Для начала мне необходимо изучить все факты, и только после этого я смогу сформировать четкое мнение. Я изучал богов, религии многих стран и народов. Некоторые из них оказались не более чем сказками, которые люди рассказывают друг другу у костра долгими зимними ночами. Основой большинства религий является освобождение людей от страха и чувства вины. Люди совершают ошибки, терпят неудачи, идут на компромисс с собственной совестью. Многие религии дают им возможность стереть прошлое из памяти и сделать вид, что их поступки прощены и забыты. Признаться честно, я не верю ни одной из этих религий, но во всех известных мне вероучениях я нашел одну общую черту, которую я заметил и в твоем учении. Если с человека снять маску, если разрушить защитную стену, которую он воздвиг вокруг своего раненого сердца, то наружу выступают страхи, боль, отсутствие надежды и одиночество, которые заставляют человека искать Бога. Я хотел бы узнать тебя как человека, а также узнать твоего Бога. Кто Он? В чем заключается Его цель? Я хочу записать все, что ты будешь говорить. Мне бы хотелось, чтобы твоя жизнь и твое послание были запечатлены на бумаге для грядущих поколений.
1: Ну что ж, очень хорошо. С чего бы ты хотел начать? С чего бы следовало начать мне? Наверное, мне следует рассказать тебе все с самого начала. Я расскажу тебе о том, каким я был и каким стал. Хоть я и нахожусь в здравом уме и светлой памяти, я бы хотел попросить Лидию о том, чтобы она напоминала мне о наиболее важных событиях, о которых тебе следует знать. Моя жизнь была такой насыщенной, что я могу упустить что-нибудь важное. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел немного узнать о тебе. И еще, ты должен пообещать мне, что я смогу прочесть все, что ты напишешь о моей жизни. А если я с чем-то буду не согласен, то ты позволишь мне вычеркнуть все неугодные мне строки. Я разрешу тебе делать записи только в том случае, если смогу одобрить каждое написанное тобой слово. После этого ты не сможешь вносить изменения в свою рукопись даже после моей смерти. Ты будешь записывать только правду и истину, никаких личных размышлений и умозаключений. Если ты собираешься использовать мои слова во время дискуссий со студентами, то я должен быть уверен в том, что все мои слова записаны правильно.
2: Ты так благоразумен, Павел. Я согласен со всеми твоими условиями. Если ты захочешь, мы можем составить письменный договор, в котором будут прописаны все твои требования. Так ты сможешь быть уверен в том, что мне можно доверять.
1: Я с огромным удовольствием расскажу тебе все, о чем ты меня спросишь. Ведь это поможет людям узнать об Иисусе, нашем живом Боге, и о том, как Он изменил мир, в котором мы живем. Хотя было бы правильнее сказать, что Он не изменил, а спас наш мир.
2: Спас?
1: Да. Спасая души людей, Он спасает наш мир. Каждый раз, когда изменяется одна человеческая душа,

0: Спасибо тебе, Аристарх. Я уверена, что наши гости давно проголодались. Пожалуйста, принеси что-нибудь для стражников. Простите, не могу вам предложить сытного обеда, но ведь даже легкий полдник может взбодрить и придать сил.
1: Лидия старается следить за тем, чтобы даже в условиях заключения я сохранял хорошую физическую форму.
2: Насколько мне известно, под домашним арестом содержат влиятельных или богатых людей. Скажи, Павел, к какой из этих категорий относишься ты?
1: Денег у меня нет. Что же касается силы и власти, то у меня их вполне достаточно. Но я имею в виду не политическую силу, а силу Святого Духа. Должен сказать, что прямотой и честностью я обладаю в избытке. А это значит, нам предстоит занимательная дискуссия.
0: Паулус и его студент пробыли у нас допоздна. Под конец их визита я стала замечать усталость на лице Павла. Но я прекрасно понимала, что любой намек на то, что беседу пора прекратить, будет воспринят в штыки.
2: Я слышал, что тебе удалось пережить тяжкое физическое наказание, которое обычному человеку пережить просто невозможно. Неужели это правда?
1: От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, но ничто и никогда не могло заставить меня замолчать. Я всегда проповедовал моего Господа Иисуса Христа всем, кто желал меня слушать.
2: Тебя побивали камнями? Признаюсь, я слышу об этом впервые. Пожалуйста, если тебе не сложно, расскажи об этом подробнее.
1: Ну что же, это произошло в языческом городе под названием Листра, где жили люди, которые никогда раньше не слышали об Иисусе. Исцеление хромого заставило их подумать, что я и мой помощник и брат во Христе Варнава были богами. Я и раньше нередко прибегал к помощи исцелений, чтобы привлечь внимание людей к Богу. Став свидетелями исцеления, жители Листры предположили, что мы боги, и пожелали принести нам в жертву быка. Мы их вовремя остановили и убедили в том, что мы простые смертные люди, и что только Бог может исцелять хромых и немощных. В ту же секунду вся эта толпа восстала против нас. И так как в тот день я проповедовал Иисуса, и люди запомнили меня в лицо, они стали швырять в меня камнями. Благодаря тому, что я потерял сознание и истекал кровью, мои гонители сочли меня мертвым. Они волоком дотащили мое бездыханное тело до городской стены и выкинули меня за ворота. Когда братья по вере подоспели ко мне на помощь, я пришел в себя, встал на ноги и самостоятельно отправился назад в город, поразив тем самым всех, кто это видел.
2: Скажи, ты на самом деле был мертв и затем воскрес? Или ты просто потерял сознание, и людям показалось, что ты умер?
1: Есть вещи, о которых человек не может говорить вслух. Они так велики и необычны, что человеческий разум не в силах их постигнуть. Об одном я могу говорить с уверенностью. Раз я сижу здесь, перед вами, значит, мне действительно удалось выжить. Все жители Листры являются свидетелями того, о чем я тебе рассказал. Пока я был там, Господь указал мне свой путь. Все, что случилось в том городе, было началом, а не концом.
2: Тогда ты получил полное исцеление или же поправился достаточно для того, чтобы ходить без особого дискомфорта?
1: Полное исцеление. Нет. Меня по сей день мучают сомнения. Возможно, из-за моего пыла и ревностного усердия я говорил слишком быстро, не позволяя переводчику донести мои слова до местных жителей. Может быть, мне нужно было побольше узнать о них, прежде чем начинать свои проповеди. Но в свою защиту я могу лишь сказать, что время коротко, и мы должны стремиться к тому, чтобы как можно больше людей узнали истину.
0: Мне было очень интересно наблюдать за лицом Паулуса, когда он слушал рассказ Павла о том, как его забивали камнями. Если честно, я не могла понять эмоции, которые он испытывал, слушая апостола. Но на лице книжника Каиуса явно отображалось неверие. Когда Павел закончил свой рассказ, я увидела, как лицо Каиуса просветлело и застыло в изумлении, а на пораженном лице Паулуса читалось множество вопросов.
2: Лидия, ведь ты наверняка пришла к каким-то выводам, общаясь с Павлом.
0: Жизнь Павла можно смело назвать чудом. Ну, как говорит Лука, если бы другой человек прошел через то, через что довелось пройти моему другу, то ему едва ли удалось снова встать на ноги. А пальцы на руках давно перестали бы двигаться и сгибаться из-за многочисленных травм и побоев камнями. Проведя сутки в ледяной морской воде, большинство людей остались бы без пальцев на руках и ногах или просто погибли бы от переохлаждения.
1: Каждый раз, когда я смотрю на свои кривые ноги, то напоминаю себе, что я должен быть благодарен Богу за то, что я по-прежнему могу стоять и ходить, как другие люди. Иногда меня огорчает то, что я не могу брать в руки мелкие вещи, потому что мои пальцы не сгибаются так, как раньше. И пишу я из-за этого только большими буквами, а из-за шрамов на левой стороне моего тела я больше не могу высоко поднимать левую руку. Но даже это не позволяет мне забывать о том, что Бог благословил меня. Благословил меня жизнью. Сколько раз меня ударяли плеткой по лицу. Но Господь пощадил мое зрение и слух. Иногда я испытываю боль, но все же мое тело позволяет мне жить и работать. Бог продолжает заботиться обо мне. Он посылает мне отличных помощников, на которых я всегда могу положиться.
2: Лидия, скажи, пожалуйста, какое воспоминание ты могла бы назвать самым незабываемым? Насколько я понял, ты много путешествовала с Павлом.
0: Ну, пожалуй, первое мое воспоминание это история, которая произошла в городе Филиппы. Эта история произошла со мной. Господь открыл мое сердце. Ведь тьма может затуманить разум человека, не позволяя ему принять истину. Но свет Евангелия коснулся моего сердца и сердца других женщин, когда они пришли на берег реки, чтобы помолиться. Я была довольно состоятельной женщиной, и так случилось, что открыла для Господа не только свое сердце и двери своего дома, но и свой кошелек. Мои щедрые пожертвования мы проповедовали послание о спасении во многих городах и селениях. А позже Павел, Сила, это наши соработники и братья во Христе, к сожалению, были жестоко избиты на глазах жителей города и брошены в филиппийскую тюрьму без суда, следствия, несмотря на то, что они являются оба римскими гражданами. Причиной их избиения, заключения под стражу, стало то, что они избавили одержимую девушку от терзавшего ее злого духа и тем самым сделали ее бесполезной для хозяев. Позволь мне рассказать тебе о том, как Бог в очередной раз обернул зло во благо. В полночь Павел и Сила молились и славили Бога. Они делали это не только ради себя, но и ради других заключенных и стражников. Внезапно Бог послал землетрясение, благодаря которому цепи разорвались, а двери темницы открылись. Ты не поверишь, но ни один узник не сбежал из тюрьмы. Ни один человек не покинул свою камеру. Павел остановил стражника, который хотел покончить с собой. Потом он рассказал этому стражнику и его семье о том, что следует делать для того, чтобы спастись от вечного наказания и обрести прощение грехов силой и благодати нашего Господа. Вот как Павел говорил ранее, все наши слова могут подтвердить жители города Филиппы.
2: Мне кажется, что мой разум нуждается в отдыхе. А я должен переварить все то, что вы мне рассказали. Да и Каиусу нужно отдохнуть. Я уверен, что он устал писать несколько часов подряд. Скажите, я могу прийти к вам снова? И если вы не будете возражать, я бы хотел привести с собой еще несколько человек. Было бы замечательно, если бы они могли вас послушать. Я думаю, что физические наказания были самой сложной частью вашего служения.
1: Нет, сложнее всего мне было пережить разлуку с родными. Они отвергли меня и мою веру. Мне по сей день больно говорить об этом. Уже поздно, друзья мои. Я очень устал. Пожалуйста, приходите к нам снова, мы будем рады видеть вас. Мы с Лидией и Аристархом будем ждать вас здесь.

0: Лидия, Аристарх, что вы думаете о наших сегодняшних гостях?
1: Я бы не хотел делать поспешных выводов. Возможно, они уже считают тебя посланником истины. Или, по крайней мере, очень близки к этому.
2: Да, я согласна с Аристархом. Мне кажется, что они пока не сформулировали четкого мнения касательно нашего учения.
1: Да.
0: Давайте прямо сейчас помолимся о том, чтобы они смогли увидеть свет Божий и открыли свои сердца для Иисуса. Бог всемогущий, я прошу тебя, услышь нашу молитву, прикоснись к сердцам наших новых друзей и позволь им получить ответы на все их вопросы.
2: Аминь.

помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

между жаром и льдом, между светом и тенью, день за днем, год за годом, наша жизнь испарится. Что мешает тебе вырвать сердце сомнений? Что мешает тебе ко Христу обратиться? Сделай этот шаг сейчас, сейчас. Сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замрут зори. Ты уверен в себе, ты наметил мишень. Для тебя чудаки, те, кто в небе витают, чтоб за жизнью успеть, ловко ловишь мгновенье. Но душа есть душа, что-то ей не хватает. Сделай этот шаг сейчас, сейчас. Сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замрут зори. Время — тень облаков, ускользающих плавно. Невозможно его сетью звезд удержать. Что мешает тебе поразмыслить о главном? Что мешает тебе тайну веры познать? Сделай этот шаг сейчас, сейчас. Сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замрут зори. Ты желаний своих нарушаешь границы и согласен на сделку с самим сатаной, чтобы жизнью земной иногда насладиться. Отгоняешь тоску по любви неземной. Сделай этот шаг сейчас, сейчас. Сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замрут

А знаете, надежда побеждает страдания. Привет, я Джонни. И всякий раз, когда меня спрашивают о христианах, которые меня вдохновляют, я без колебаний называю имена своих подруг Лиза Мария и Рика. Что же общего у этих женщин? Точно могу сказать, что это верные и целиком посвященные последовательницы Христа. Но они обе прикованы к постели и находятся в хроническом болезненном состоянии. Рика прикована к постели 15 лет, а Лиза Мария уже 20. Остановитесь на мгновение и подумайте об этом. У этих женщин настолько серьезные физические проблемы и сильные боли, что они не могут встать с постели. Но эти сестры во Христе твердо стоят в своей вере, так как любят Слово Божье, используют это Слово, применяют его каждый день и каждый миг. Вот почему они меня вдохновляют. И в Писании тоже есть такой персонаж. Позвольте рассказать вам о нем. Его зовут Елеазар. Историю о нем можно найти во второй книге Царств, 23 главе. Там мы читаем о подвигах воинов Давида. Но в 10 стихе особым образом отмечено то, что Елеазара посчитали достойным стать следующим после трех великих воинов Давида. И он обрел такую честь благодаря тому, что сделал во время жестокой битвы против филистимлян. Кажется, что сражение было настолько яростным, что вся остальная часть израильской армии сбежала. Воины сдали свои позиции, они убежали. Но, как сказано во втором Царств 23:10, Елеазар проявил храбрость и разил филистимлян, пока его рука не устала и не прилипла к мечу. В тот день Господь одержал великую победу. Ух ты, вы только посмотрите! Елеазар стоит до последнего, сражается с врагами Господа, сопротивляется до тех пор, пока рука не прилипла к мечу. И благодаря этому поразительному рвению Елеазара Бог даровал великую победу. Это нечто! И для меня мои подруги Лиза, Мария и Рика подобны Елеазару. Я имею в виду, что есть люди с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями, которые отворачиваются и убегают от Бога. А кто-то пытается избежать страданий, опускает руки, когда боль, кажется, становится невыносимой. Но Рика и Лиза Мария продолжают стоять на своем и не оставляют свои позиции. История Елеазара показывает, что героические сражения требуют героической хватки меча. И мои подруги крепко держатся за меч духовный, за Слово Божье. Настолько крепко, что становятся одним целым с этим мечом, то есть словом. Мечом, который они и применяют. Они так хорошо знакомы со Словом Божьим, так часто применяют его, так яростно используют его в борьбе с депрессией, что их руки, а возможно и их сердца, уже прилепились к этому слову, как и рука Елеазара. И это делает их настоящими героями. И это дает им победу. Чарльз Спердженн однажды сказал, что герои вздрагивают при виде врага и не помышляют о компромиссе. Божьи герои возлагают свою силу на меч, то есть Слово Божье, и смело вступают в битву с мыслями о победе. И доктор Сакстелл как-то сказал, что признаки того, что мы крепко держались за меч, будут нашими почетными орденами вечности. Когда мы держимся за меч, меч будет удерживать нас, поскольку именно то, к чему мы прилепляемся, и формирует нашу хватку. Я благодарна Господу за таких святых детей Божьих, которые не сдают свои позиции. Они отражают нападки врагов отчаяния, страха и недовольства. И, на мой взгляд, эти святые стоят в одном ряду с теми могущественными воинами, которые сражались за царя Давида. А ведь было бы здорово однажды быть причисленными к могучим воинам Давида, правда?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В православной культурной среде бытует поговорка: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Авторство этой крылатой фразы принадлежит Киприану Карфагенскому, жившему в III веке по Рождеству Христову, выдающемуся учителю и епископу, с которым считались церковные и имперские власти. В наше время подобная принципиальность

обязательность воспринимается с иронией. Современников возмущает всякая обязательность в религиозных вопросах. В эпоху Киприана церковь была одна, она еще не была разделена. Это была единая вселенская церковь. Ныне же церквей много, и каждый волен выбирать себе общину по зову сердца. И поэтому претензии на исключительность и духовную монополию вызывают возмущение и яростную критику. В этой критике есть своя правда. Слишком уж запятнала себя историческая церковь лицемерием и властолюбием, присваивая ключи Царства Небесного и право вещать от имени Бога, выдавая свои корыстные земные интересы за Его волю. Поэтому начинать все же нужно с Бога, а не с церкви. Без Бога церковь пуста, без присутствия Духа Святого она превращается в бюрократический институт или пыльный музей. Ищущий Бога приходит в церковь, спасенный Богом присоединяется к общине. Бог – начало и глава церкви, источник ее силы и власти. Церковь служит ему, принимая грешников в семью спасенных, творя милосердие и возвещая истину. Так что все начинается с Бога. Самая совершенная церковь не обладает собственной ценностью и авторитетом. Ее служители – это рабы, ничего не стоящие. Образ великого инквизитора в романе Достоевского – хорошая иллюстрация того, как власть церкви и ее иерархов подменяет собой Христа. «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. Завтра сожгу тебя за то, что пришел нам мешать». Конец цитаты. Выходит, что не свободное решение сердец важно, и не любовь. Люди даже радуются, что их ведут как стадо и снимают с плеч груз свободы и личной ответственности. А внутри церковных болезнях и кризисе доверия людей к православной церкви сказано слишком много. Вовсе не хочется быть одним из ее хулителей. Действительно опасно ставить авторитет церкви выше авторитета Христа. Но сейчас хочется сказать о другом. Не в том ли заключается подлинная опасность, что вместе с критикой исторической церкви уничтожается вера в церковь как таковую, в сам идеал церкви и в конечном итоге и в Христа как главу церкви? Отбросив наивную и унаследованную преданность религиозным традициям, не лишились ли мы вместе с тем и чувства священного, опыта богообщения, общинной жизни, братского христианского общения? Мы уже не знаем, как те же самые инквизиторы и антихристы используют эти чудо, тайну и авторитет для создания лжерелигий и манипуляций верующими людьми. Но верим ли мы еще в возможность подлинных чудес, тайн и авторитета? Коварная цель лжехриста состоит в том, чтобы, пародируя и искажая образ Христа и Церкви, настолько разочаровать людей в духовных идеалах, что интерес и жажда настоящего живого Христа будут навсегда утрачены. «Все вы такие, абсолютной истины нет, я никому не верю, вот...» Трагические итоги ложной религии и мнимой церковности. Подлинное чудо пробуждения и преображения грешника благодатной силой. Нет большей тайны, чем воплощение Христа, когда Царь приходит в нашу грешную реальность послужить и отдать жизнь свою для искупления мира. Высший авторитет доказан величайшей жертвой ради человечества и принадлежит распятому и воскресшему. Живая Церковь являет миру подлинное чудо, тайну и авторитет. Ее чудо иного порядка, чем сенсации, фокусы, оккультные превращения. Ее власть понятна всем, а не только священникам-толкователям. Ее земная власть ограничена правами слуги. В отличие от официальных исторических церквей, такую церковь можно назвать евангельской. Для святой православной Руси святость и православие всегда были скорее историческими, формальными характеристиками, нежели актуальными и сущностными. Образ же евангельской церкви остается малознакомым. Евангельская церковь – это поместная церковь. Мы привыкли думать, что поместная церковь – это национальная или даже государственная, в которой множество общин объединены в единую иерархию, вертикаль власти. Но самое непосредственное значение – слово «поместное», действующее в определенном месте, объединяющее верующих округи, окрестности.
Если мы ищем Бога, то должны искать общение с христианами, стать частью поместной церкви, войти в общину. Евангельская церковь – это община спасенных, крещенных по вере людей, которые приняли свободное решение и тем самым изменили свою жизнь. Учители католической традиции говорили, что без епископа нет церкви. В Евангельской церкви вчерашние грешники, спасенные и преображенные Христовой благодатью, равны и все как один призваны к служению. Вместо иерархии – всеобщее священство, вместо деления на клир и мир – братское единство во Христе. Но это и сложно. Ведь получается, что ответственность за личное спасение и вечное будущее нельзя передать ни папе, ни патриарху, ни пастору. Евангельская церковь обращается к личности, к ее свободе и ответственности, призванию и творческим дарам. Где собираются двое или трое ищущих Бога людей, там пребывает Бог и созидает церковь. Историческое музейное христианство не изменит жизнь человека и останется в лучшем случае интересным увлечением. Принадлежать христианской традиции и быть причастником Церкви Христовой – не одно и то же. Не хочется вернуться в эпоху Константина или Юстиниана и быть рабом церковной организации, подчинившей себе все общество. Не хочется нового средневековья и инквизиции. Но всем нам так нужен живой Бог и община ищущих Его. Вера в Бога будет тем более сильной, чем больше мы будем погружаться в жизнь, учение и общение поместной церкви. Поместная церковь – это не храм Христа Спасителя или собор Святого Петра, далекие и отчужденные церкви-символы, церкви-музеи. Поместная церковь – это община живых людей, верующих, которые окружают нас и с которыми мы находим общение. О церкви сегодня говорят политики, чиновники, историки, религиоведы, говорят как о предмете исторических и политических интересов. Но церковь так мало значит для простого народа, для всех и для каждого. В бессмертном произведении Гёте простушка Маргарита вовремя останавливает разглагольствование профессора Фауста, который чтит святые дары одним умом и совершенно не воцерковлен. «Ты в церковь не ходил который год? Ты в Бога веришь ли?» И пусть отповедь схоласта и попа на этот счет тоже искренне глупа и кажется насмешкой убогой, самому Фаусту ответить нечем. Вне церкви вера его сомнительна. Напротив, вера Маргариты связана с церковью, с тем высшим порядком жизни, который проистекает из евангельских духовных законов и ограничивает греховные желания. Этого-то порядка так мало в нашей безбожной реальности. Поместная церковь – это школа жизни, духовной дисциплины, нравственной устойчивости. Поэтому так важно связать веру в Бога с жизнью в церкви. Не профессорская насмешка и не безоговорочный авторитет батюшки. Христианство начинается по ту сторону огульной критики и мертвого традиционализма. Искренняя и по-детски простая молитва – сердечное вслушивание в слова Писания, братское общение с единоверцами, живая проповедь, жертвенное служение ближним. Этот образ церковной жизни должен стать ориентиром для ищущих Бога наших современников».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napути.info. Повторяю, napути.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Хочу сказать вам, что я очень люблю ваши беседы. Они приносят мне много радости. Но у меня есть вопрос из книги «Песни песней». Что это значит? Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Неужели это написано от Духа Святого?
2: Книга «Песни песней», как и другие книги Библии, богодухновенная книга. Она дана нам Богом через Соломона. Хотя в ней он говорит о своей любви к Суламите, но израильтяне видели в ней прообраз Божьей любви к Израилю. Как читаем, «Любовью вечную я возлюбил тебя». И это действительно так. Беда только в том, что Израиль не ответил своей любовью на любовь Божью. Для нас, христиан, эта книга картинно показывает любовь Христа к новозаветному Израилю, его церкви. Кому открылась любовь Христа, кто возлюбил его всем сердцем, тому легко понять, что книга «Песни песней» содержит много назидания. В ней нет ничего соблазняющего. В ней сокрыт прообраз чистой святой любви к тому, чьи уста сладость и весь он любезность. Кто прекраснее всех сынов человеческих, любовь ко Христу, любовь искренних его чад. Читайте эту книгу с молитвой, внимательно, и вы извлечете из нее много полезных уроков для своей души. Нам всем следует чаще проверять себя, взвешивать свою любовь к небесному жениху. Носим ли мы Христа в своем сердце так, как носила Суламита своего возлюбленного? Тоскуем ли так о нем, как тосковала она? Ждем ли его пришествия, так, как ожидала она? Ищем ли молитвенного общения с ним, как искала она общения со своим возлюбленным? Отвечаем ли любовью на его любовь? На все эти вопросы каждый должен найти ответ в своем сердце.
1: Христос поставил условие богатому юноше продать имение и раздать нищим, и тогда уже идти за ним. Не является ли это условием спасения для всех людей?
2: Этот случай, отмеченный апостолом Матфеем в 19 главе Евангелия, является исключительным. Но условия следования за Христом одинаковы для всех, и для богатых, и для бедных. Те, для кого богатство – Бог, должны убрать его со своего пути и тогда уже идти за Христом. Каждый человек, желающий идти за Христом, должен освободиться от того, что стоит у него на пути следования за Господом. Это может быть не только богатство, а честь, слава, служебное положение и тому подобное. Совсем недавно в одной из американских церквей ко Христу обратилась молодая девушка-пианистка. Ее отец, узнав об этом, сказал дочери: «Я запрещаю тебе играть на пианино в церкви. И если ты туда пойдешь, то домой не возвращайся». Девушка расплакалась, собрала свои пожитки и пришла с ними в церковь. Она положила свои узелки на платформе возле пианино, села за инструмент и начала играть. «Все к ногам твоим несу я». Ее отец, движимый то ли любопытством, то ли жалостью, в это время был в церкви и там же отдал свое сердце Христу. На пути девушки стояло не богатство, а воля отца. Она приняла совет Христа и победила.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. www.bible.org. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех – это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа. Библия.

0: Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
1: Иаков, скрипя сердце, отпустил Вениамина. Иаков сказал сыновьям, что они должны обязательно вернуть деньги, которые в первый раз они нашли в своих мешках. Дал им еще денег на покупку зерна и подарки для наместника фараона. «Может быть, он тогда будет добрее», — подумал Иаков. И братья вместе с Вениамином отправились в путь.

Наконец они подошли к дому наместника. Иосиф увидел их всех во дворе и очень обрадовался. Виньямин был вместе с ними. Иосиф сказал своему слуге: «Эти люди будут обедать вместе со мной. Позаботься о еде». Братья испугались, когда Иосиф пригласил их в дом. Войдя в дом, братья сразу же сказали слуге Иосифа, что они принесли деньги, которые они нашли у себя в мешках. Братья хотели доказать этим, что они очень честные люди. Слуга ответил, что они сделали правильно, и привел им из тюрьмы Симеона. Братья все вместе пошли к наместнику. Войдя, они увидели накрытый стол, а через некоторое время в комнату вошел Иосиф. Глубоким поклоном приветствовали его братья и передали ему подарки от отца. Наместник на этот раз был очень добр к братьям. Он поинтересовался у них, жив ли еще их старый отец, а потом, посмотрев на Виньямина, спросил: «А это ваш младший брат?» Увидев Виньямина, Иосиф заплакал. Он так давно не видел своего младшего брата. Быстро вышел Иосиф из комнаты, чтобы братья ни о чем не догадались. Умыв лицо, он вернулся, и никто не узнал, что Иосиф плакал. Потом сели все за стол. Много вкусной еды стояло на столе, но самое вкусное получал Виньямин. Об этом позаботился Иосиф. Братья же очень удивлялись. Наместник так любезен с ними на этот раз, наливает им вино и сам пьет вместе с ними. Во время пира Иосиф очень развеселился, и братьям тоже стало весело.

0: И вот братья опять в пути. Они едут домой очень довольные, что все в Египте так хорошо получилось. Они не знают, что Иосиф еще раз решил испытать их. Утром, когда братья еще спали, Иосиф приказал своим слугам положить в пустые мешки братьев зерно, а сверху на зерно деньги. В мешок же Вениамина Иосиф приказал положить свою серебряную чашу. «Я скажу братьям, что Вениамин украл эту чашу и что он должен за это остаться в Египте. Я хочу посмотреть, захотят ли братья помочь ему или бросят его здесь, как когда-то бросили меня», — думал Иосиф. Слуги сделали все так, как приказал им Иосиф. Но братья ничего об этом не знали. Как только братья на своих ослах выехали из города, Иосиф позвал слуг и сказал: «Догоните этих людей и скажите, что один из них украл мою чашу». Увидев слуг наместника, братья очень испугались. Но еще больше они испугались, когда услышали от начальника стражи, что им приказано остановиться. «Один из вас украл серебряную чашу моего господина», — сказал слуга Иосифа. «Этого не может быть! Мы бы этого никогда не сделали!» — закричали в ответ братья. Но слуга Иосифа продолжал: «Тот, у кого в мешке будет найдена чаша, должен будет понести наказание. Он должен будет навсегда остаться в Египте и работать на моего господина». Братья открыли свои мешки, и слуга Иосифа стал осматривать их. Сначала мешки старшего брата, потом мешки всех остальных. Наконец он дошел до мешка Вениамина и вынул из него чашу. «Это ужасно! Значит, Вениамин должен остаться навсегда в Египте! Но братья не могут вернуться домой без Вениамина. Что они скажут своему отцу Иакову?» Братья сели на своих ослов и вместе с Вениамином вернулись в город.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, радость моя! Когда мы думаем о Боге, то как мы Его себе представляем? Как на рисунке на первых страницах детской Библии? Но мы знаем, что Бог не так выглядит. Он не старик, сидящий на облаке или с царской короной на сияющем неприступным светом троне. Мы Бога даже не можем себе представить, поэтому в Библии Он часто дает себе имена, свойства, которыми хочет нам хоть немного дать понять, какой Он. Например, Бог говорит Моисею: «Я Господь, целитель твой». То есть, если мы заболели, то в первую очередь мы можем и должны обращаться в молитве к Богу, а уже потом к врачам. И мы представляем себе, как сам Бог кладет нам на голову руку и исцеляет нас. Хотя мы не можем его себе представить, но мы совершенно реально это ощущаем. Или мы читаем в Евангелии о том, что Иисус говорит: «Я пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И мы представляем себе, как Иисус на кресте отдает за нас свою жизнь. Мы знаем, что это нашу вину, наш грех Он взял на Себя. И наше сердце наполняется благодарностью и благоговением. Мы представляем себе также, как добрый пастырь ищет заблудившуюся овцу. Эту картинку мы тоже знаем из детской Библии. Мы понимаем, что иногда мы — эти заблудшие овцы. Мы знаем, что Он будет искать нас, если мы собьемся с Его дороги. Он нас никогда не оставит. В Библии Бог представляет нам Себя и многими другими свойствами, присущими Ему. Вот послушайте, что пишет один из авторов песен молитв, которые мы называем псалмами. «И подойду я к жертвеннику Божьему, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Псалом 42, стих 4. Он называет Бога Богом радости и веселья. В поисках радости и веселья люди чего только не делают, куда только они не ходят, чтобы как-то повеселиться, как они говорят. Обычно после таких веселий очень тяжело на душе бывает. Знакомо тебе это уже? Нет? Это хорошо. А если знакомо, тогда ты знаешь, о чем я говорю. Все алкоголики и наркоманы, которые так страдают, что аж прямо ужас за них берет, искали только немного веселья и радости, а нашли страх, страдания, болезни, грех, отчаяние. Бог говорит, что на этом пути радости не найти. В общении с Богом, в чтении Его Слова, в котором для Его детей есть великие обетования, в пении песен хвалы и ликования, в молитве в церкви, сердца наши наполняются такой радостью, которую даже описать трудно. Это радость общения с самим Богом, Творцом Вселенной, нашим Спасителем. Он наполняет наши сердца Своим миром, Своим Духом Святым, так что мы только к Нему и хотим приходить, только у Него и хотим искать истинной радости и веселья. Он — Бог радости и веселья нашего.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Приглашаем к радиоприемникам всех мальчиков и девочек и начинаем детскую передачу «Живой родник».
2: Здравствуйте, мальчики и девочки! Да-да, вы не ошиблись, в эфире ваша любимая передача. Сегодня вы услышите историю об еще одном пророке Божьем. Наше желание, чтобы, прослушав эту историю, вы еще раз убедились в том, как важно быть послушными Богу и исполнять то, что Он говорит нам. В давние времена жил человек по имени Иона. Иона был пророком. Бог избрал его, чтобы он передавал людям, что хотел им сказать Бог. Иона был слугой Господа, и Бог дал ему очень трудное задание. Но Иона не сразу выполнил его. Послушай, как это было. Однажды Бог сказал:
3: «Иона, встань, пойди в Ниневию и скажи жителям этого города, что их злые дела дошли до меня. Если они не раскаются в своих грехах, то все они погибнут».
2: Ниневитяне были врагами израильтян. Иона хотел, чтобы Господь их покарал, поэтому он не хотел идти в Ниневию.
4: «Такое случалось и раньше», —
2: подумал Иона.
4: «Если я приду к людям с такой вестью, они испугаются. Они скажут Богу, что они раскаиваются в делах своих. Бог милостив, и Он простит их. Я бы хотел, чтобы Бог наказал ниневитян».
2: И поэтому Иона пошел не в Ниневию, а совсем в противоположную сторону. Иона хотел убежать от Бога и ниневитян. Он пришел к морю и попросил, чтобы его взяли на корабль. Когда корабль отплыл от берега, Иона подумал с облегчением:
4: «Раз Бог ничего не сказал, что я сел на корабль, значит, Он ничего против не имеет. Теперь я далеко и от Бога, и от Ниневии».
2: Но вскоре на море разразилась страшная буря. Корабль качало на огромных волнах, как былинку. Волны с чудовищной силой обрушивались на корабль, и ветер уносил его далеко от цели. Моряки были напуганы и ничего не могли сделать, чтобы спасти корабль. Они решили, что всем им суждено погибнуть. А Иона спустился в каюту и лег спать.
4: «Когда я проснусь, море уже будет спокойным».
2: Только Иона заснул, как к нему прибежал капитан корабля и разбудил его.
5: «Как ты можешь спать в такую бурю? Наш корабль тонет. Встань и помолись Богу твоему».
2: И тут Иона понял, что его попытка убежать от Бога была очень глупой и бессмысленной.
4: «Это моя вина. Мой Бог послал бурю, чтобы остановить меня. Я хотел убежать от Него. Если выбросите меня в море, буря сразу же утихнет».
2: Капитан испугался. Он совсем не хотел, чтобы Иона утонул. Но Иона знал, что это был единственный путь остановить бурю. И моряки послушались Иону и бросили его в бушующее море. Буря сразу же утихла и засияло солнце. Тогда капитан и все моряки на корабле сказали:
5: «Бог Ионы – могущественный Бог. Даже морские стихии подвластны Ему».
2: Но они не знали, что Бог послал огромного кита и повелел ему проглотить Иону. Иона был в ужасе, находясь в чреве кита. Кругом были мрак и слизь. И Иона возопил к Богу:
6: «Господи, Тебя взываю я в скорби моей из чрева кита. Помоги мне! Теперь я вижу, как неразумен я был в непослушании своем».
2: И был Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи. После этого кит изверг Иону на сушу и уплыл в глубины вод. Во второй раз Бог обратился к Ионе:
3: «Встань и иди в Ниневию, и проповедуй там то, что я тебе повелел.
2: И встал Иона, и пошел в Ниневию, и проповедовал там, что Бог повелел ему. Иона сказал ниневитянам, что Бог разгневался на них за их злые дела и накажет их, если они не покаются в грехах своих и не прекратят свои злодеяния.
6: Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена!
2: Иона кричал о том, что в городе будут разрушены все дома и дворец царя, что все люди и животные погибнут. Жители Ниневии очень испугались и не знали, что же им теперь делать. Но царь этой страны знал, как избежать наказания, и приказал, чтобы все люди и даже маленькие дети сняли с себя свои одежды и надели одежды из грубой ткани. Этим люди должны были показать, что раскаялись в своих грехах и хотят исправиться. Царь первым снял с себя свое красивое одеяние и одел на себя такую одежду. Его примеру последовали все остальные. Кроме того, никто не должен был есть и пить, ни взрослые, ни дети, ни животные. Все люди стали молиться Богу. «Кто знает, может быть, Господь пощадит нас», — говорил царь. И Бог услышал молитвы жителей Ниневии и пощадил их. Иона очень рассердился, увидев это. Он стал говорить с Богом и сказал ему:
6: «Я так и знал, что ты не убьешь этих людей, а пожалеешь их. Я знал, что ты не разрушишь этот город, поэтому-то я и не хотел идти сюда. Ведь я зря мучился, добираясь сюда».
2: Он до того был огорчен, что просил у Бога смерти. Закончив свою молитву, Иона пошел на холм, который находился около города, сел там и стал ждать, что же будет с городом. Светило жаркое солнце, и Иона покрыл свою голову платком. Господь позаботился об Ионе. Ночью, когда он спал, над ним выросло большое красивое дерево. На следующий день, проснувшись, Иона увидел дерево и очень обрадовался. Теперь он мог прятаться от лучей палящего солнца. На следующий день Господь устроил так, что в дереве появился червь. Он подточил дерево, и оно засохло. А утром Иона проснулся от жарких лучей солнца и увидел, что чудесное дерево погибло. Весь день Иона изнемогал от жары. Он решил, что ему лучше умереть, чем переносить такое мучение. И тогда Бог сказал Ионе:
3: «Я сотворил его, и я же сотворил ниневитян. Если тебя огорчает гибель растения, которого ты не сажал, то насколько я должен был быть огорчен из-за гибели людей, которых я создал. Ты не должен огорчаться, что эти люди живы и радуются жизни, которую я даровал им».
2: И только теперь Иона все понял. Господь намного добрее его. Он раскаялся в том, что был таким жестоким, и возблагодарил Господа за то, что он пощадил жителей Ниневии. Теперь Иона мог спокойно вернуться домой. Итак, ребята, вы прослушали историю о пророке Божьем Ионе. Мы иногда можем думать: но почему Иона был таким непослушным и даже упрямым? Почему он не хотел повиноваться Богу? Да, ребята, как часто люди не хотят слушать Бога и даже уходят далеко от Него. Но Бог свят и очень справедлив, и Он желает, чтобы все Его дети были всегда и во всем верными Ему и слушались Его голоса. Давайте, детки, каждый проверим себя. А как мы исполняем то, что Бог повелел нам в Своем Слове? Бог не только в древности говорил со Своими сынами, с пророками, Он и в настоящее время говорит с каждым человеком через Библию. И как Он желает, чтобы мы всегда в точности исполняли Его Слово. О, как бы мы хотели, чтобы все детки поняли, как важно исполнять повеления Бога и слушаться Его голоса. Он очень любит послушных Ему детей и обильно их благословляет. И наша просьба ко всем радиослушателям: подумайте над тем, в чем был неправ Иона перед Богом. Хотите ли вы быть всегда послушными Богу? Да благословит вас в этом Господь!

Я хочу Твою волю творить. Боже мой, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить, так, чтоб вечности быть удостоенной. Пусть мне трудно расстаться еще с тем, что сердцу так мило и дорого. Верю, силу мне дашь все равно, чтоб дорогой пройти непроторенной. Пусть вразрез всем желаниям моим будет данный тобою жребий, но веления все твои принимаю, как голос с неба. Мой Господь, Твою волю творить я хочу, что бы это ни стоило, и на грешной земле этой жить так, чтоб вечности быть удостоенной.

0: Наша передача подошла к концу. Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В сегодняшней передаче принимали участие Оксана Мельник, Павел Чернецкий, Михаил Локтев, Дмитрий Головатюк и Александр Гокунь. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая. Мы все желаем вам, ребята, обильных благословений от Господа.
1: До новых встреч в эфире!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.